0: Европе, Геленджику, Туапсе и аннексированному Крыму – это и есть та самая увеличенная цена войны, о которой в открытом письме Зеленский писал Путину. Глава Кремля предложение о встрече отклонил, и сейчас мы вам покажем, на фоне каких событий он принимает это решение.
1: Курортный сезон в Крыму стартовал на фоне масштабных атак ВСУ по объектам инфраструктуры. С начала июня жители аннексированного России полуострова каждую ночь слышат стрельбу и взрывы. В ВСУ отчитались об атаках на военные цели, включая аэродромы Саки, Гвардейская и Бельбек, военную топливную базу в Симферополе, а также заявили о поражении нескольких кораблей, ЗРК «Панцирь-С1» и командного пункта 92-й бригады речных катеров. Также беспилотники атаковали железнодорожную инфраструктуру, оказывая давление на военную логистику. Но под удар попали и пассажирские поезда. 8 июня дрон попал в поезд, шедший по маршруту Москва-Симферополь. Есть погибшие и раненые. После этого на перегоне Керчь-Симферополь приостановили ход поездов.
2: По предварительным данным, ранен машинист, помощник машиниста погиб. Пассажиры не пострадали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Сил и выздоровления пострадавшему. В настоящее время решается вопрос доставки пассажиров на автобусах.
1: Ранее 4 июня сообщалось об ударе по пригородному поезду «Азовская Керчь». Оккупационные власти сообщали об одном погибшем и трех раненых. На прошлой неделе украинские атаки спровоцировали топливный кризис на полуострове.
3: Я вообще не понимаю, с чем это связано, но однозначно с последними событиями. Однако, я не знаю, как власти будут выходить, если нет стратегических запасов на территории Крыма, то, естественно, эта проблема не решится в ближайшие, я не знаю, недели две, наверное.
1: Для борьбы с очередями на заправках власти аннексированного Севастополя ввели систему QR-кодов. Жители города смогут получать не более 20 литров бензина раз в неделю, а занять очередь получится только через мессенджер Макс. Правда?
4: Новый уровень отношения к народу. А давайте втюхивать Макс тем, кто попал в беду.
2: QR-код для подтверждения приходит только в Макс, это который на iPhone не скачать. Градус любви и доверия к власти вырос пропорционально со скачиванием мессенджера на бедствующем полуострове. Когда-нибудь будут написаны целые книги, как за кратчайший срок из лояльного населения получили то, что получили. И главный вопрос потомков будет: нахрена вы это делали?
1: Нарушена и логистика поставок продуктов. Жители Крыма и Севастополя пожаловались на отсутствие многих товаров в магазинах и ограничения на продажу в одни руки.
5: И пусто. Ага, я купила 6 килограмм клубники. Что мне с ней делать?
1: Министр сельского хозяйства аннексированного Крыма назвал отсутствие отдельных продуктов беспочвенным ажиотажем.
6: Вот этот ажиотаж, который сейчас создан там по определенным видам круп, там, некоторым продуктам сырьевым, абсолютно беспочвенен. Потому что, во-первых, есть на складах, во-вторых, никогда не было объемов на день и на два, это всегда было больше.
4: Просто интересно, а было ли официальное сообщение, рекомендация о пожеланиях согражданам не переться в Крым этим летом? Или нас впереди ждет увлекательный квест? Эвакуируй 2 миллиона, среднее число сдыхов и заракушечников.
7: Очевидно, грядет бензиновый кризис. Не могу сказать, будет он острее, чем в прошлом году или нет. Предположить-то да. Вот. Связано это с тем, что сезонное повышение спроса, в том числе со стороны и туристов, которые едут, может быть, уже не едут на самом деле, на Северный Кавказ и в Крым. И со стороны сельского хозяйства, да, вот повышается спрос сезонно. И ВСУ уже второй год подряд к этому приурочили идентификацию ударов не только по путям снабжения Крыма, там, не только по среднему тылу, но и по нефтеперерабатывающим заводам, что, вероятно, по крайней мере, к локальному кризису может привести.
1: На фоне топливного кризиса все меньше россиян планирует свой отдых в Крыму. С 24 мая по 6 июня число гостиничных бронирований сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом, а Крым выпал из топ-10 туристических направлений россиян, следует из данных системы Travelline. ВСУ также усилили атаки на юг России. Сирены воздушной тревоги звучали в Анапе, Геленджике и Туапсе. В Новороссийске загорелась нефтебаза, а в аэропорту Сочи – массовые задержки рейсов.
8: Вы свои обязанности исполнять будете, как авиакомпания, либо нет?
0: И что же удары по аннексированному Крыму и подступам к нему дают военным, мы спросим у военного аналитика Михаила Притула. Михаил, здравствуйте. Можно ли сейчас говорить о блокаде или прогнозировать блокаду полуострова?
9: Конечно же, Но обязательно вы должны говорить сейчас о блокаде, которая уже началась. И далее она будет усиливаться. Потому как военным путем, то есть путем, там, как это делают россияне, атакуя малую Токмачку, путем штурмов никто Крым брать не будет. Это же очевидно. То есть в данном случае перерезаются пути снабжения Крыма, там, так как Крым не самостоятельный полуостров. У него нет ни своей электроэнергии, не считая это метровой электроэнергии, ни своего бензина, ни своих продуктов питания в достаточном объеме для того, чтобы прокормить все население, в том числе новоприбывших, которых переселили по государственным программам. Таким образом будет, в общем-то, Крым присоединен обратно к Украине абсолютно, ну, скажем так, почти бескровным путем. Ну, если не считая погибших российских военных. Ну, я думаю, что это абсолютно правильный и стратегически верный план Киева в отношении Крыма. То есть без атак, без штурмов. Ну, а как будут эвакуироваться российские военные, я не знаю. Может быть, на бананах, там, знаете, плавсредства есть, отдыхающих мало, так вот будут плыть.
0: Если почитать, что пишут российские военные, блогеры, близкие к российским военным, они рассказывают о том, что вооруженные силы Украины бьют по объектам инфраструктуры вокруг Крыма, тем самым затрудняя логистику. И вот эти удары по логистике аннексированного Крыма провоцируют сторонников войны на недоумение, апатию и вопросы к руководству. Их, как собирательный образ, проговаривает телеведущий Первого канала Кузичев. Давайте послушаем, как он формулирует это.
10: Логистика – это одно из главных, вообще один из главных элементов и условий успешного ведения боевых действий. Соответственно, можно, ну, предположить, это будет очень логичное предположение, что эту логистику надо любыми способами ухудшать, перерезать, там, обрывать и так далее. Понятно, что мосты являются одним из ключевых элементов этих самых логистических цепочек. И, между прочим, украинцы нам это блестяще показали и доказали, потому что по трассе Новороссия действительно ездить теперь, ну, там, практически невозможно. Вот. А почему же мы, так сказать, со своей стороны симметрично не пытаемся перерубить, отрезать и так далее? Про мосты разговоры идут года 4. Ну, собственно, все 4 года они и идут. Ответов никаких внятных, по крайней мере, нет. Кроме такого, знаете, насмешливого «а зачем?».
0: Вопрос сторонников войны к руководству России получается такой. Почему Украина разрушает логистику, а у России не получается? А ведь, правда, почему у России не получается?
9: Ну, потому что, как бы, совершенно другая территория и совершенно другие ситуации. Потому что перерезать, допустим, логистику всей Украине, это невозможно. Потому что слишком много мостов, слишком много дамб для россиян, доставить туда достаточное количество поражающих средств будет просто невозможно. И надеяться на то, что там удары по прифронтовой зоне разрушат всеобщую логистику, ну, это некорректно. С другой стороны, а мы разве не видели, как россияне бьют по нашим узким логистическим местам? Сколько прилетов было на мост в Затоке, так называемый, вот, который соединяет Украину с Румынией и так далее. Это просто невозможно подсчитать, сколько туда прилетело шахедов, крылатых ракет. Поэтому мосты бьют постоянно, ежедневно, практически. Вот как бы ответ простой. Да, россияне пробуют, но не могут. Одно дело хотеть это сделать, а другое дело сделать. То есть те критические мосты, которые нужны, они стараются уничтожить, безусловно. По многим железнодорожным мостам Россия бьет, но попасть не может, вот в чем проблема.
0: А из-за чего не может попасть?
9: Ну, ракеты, знаете ли, имеют недостаточную точность у россиян. Вот в чем проблема. Для России проблема. Угу. И ракеты иногда промахиваются на 200-300 метров, больше. Ну и Украина, конечно же, не сидит сложа руки. Естественно, есть системы противовоздушной обороны, есть системы так называемая «Лима», которая сбивает с курса российские ракеты, в том числе кинжалы. Знаете, как это происходит? Кинжал летит, допустим, на какой-то мост, вот. А система «Лима» ему указывает, что он летит в Эквадоре. Кинжал резко меняет направление, и ломается пополам, и просто падает, как болванка, вниз. Вот что происходит. Поэтому не могут. Нет такой возможности. А у Украины есть такие возможности.
0: И тем временем западные военные аналитики, украинские военные аналитики отмечают снижение темпов российского продвижения вообще в целом на фронте. Но провоенный публицист, российский публицист Егор Холмогоров объясняет российской аудитории письмо Владимира Зеленского, которое Путин, открытое письмо Зеленского получил, он объясняет это письмо кратковременным успехом Украины на фронте. Мол, Украина кратковременно получила успех, поэтому Зеленский открыто обращается к Путину. Вы согласитесь, что замедление российского наступления – это кратковременный тренд?
9: Нет, не согласен. Замедление российского наступления – это уже поворотный пункт. И письмо, так называемое открытое письмо Путину, следует читать как открытое письмо всем россиянам и элитам России. Именно так надо его понимать. Потому что в этом письме дается четкая инструкция, что им делать в конце письма. И в этом письме рассказываются причины тех событий, которые происходят. Спасибо Z-блогерам, которые распространили это письмо по всей России. Не знаю, прочитал ли его Путин это письмо, а вот все остальные прочитали. И спасибо за это всем, в том числе Пескову. То есть я думаю, что элиты Кремля все и все поняли, что было написано в этом письме. Угу. Достаточно просто.
0: А какой бы... Вот в этом письме Владимир Зеленский пишет о повышении стоимости войны для России. Но ведь если война продолжается, то стоимость ее увеличивается и для Украины. Как Украина воспринимает подготовку к тому, что война, вероятно, будет еще дороже?
9: Немножечко не согласен с этой экономикой. Дело в том, что Украина уже вложила колоссальные средства, и люди в том числе... в то, чтобы создать систему производства дронов, беспилотных летательных аппаратов. Сегодня их производится порядка 10 тысяч в месяц. В день, простите. И в месяц, в день. Россия не может этим похвастаться. Это капиталовложение, которое уже сделано. То есть Украина уже производит огромное количество дронов на сегодняшний день. И интенсификация этого производства, ну, не требует особого, как бы, стоимости. А вот России придется платить. А Россия уже платит. Почему так получилось? Ну, Россия, что могла разрушить, уже разрушила. Вот в чем дело. Она разрушила многие электростанции. Пришлось их восстанавливать. То есть стоимость дальнейшей войны будет повышаться именно для России. Будет уменьшаться финансовый поток для России. Будет ухудшаться качество жизни. Ну, я думаю, что люди, которые стоят в очередях за бензином, как в свое время в Советском Союзе стояли в очередях за водкой, помните? Вот, вот в очередях они начнут общаться между собой не по Максу, не по мессенджеру, они общаться между собой вживую и говорить крепкие слова в адрес российских элит. Ну, а российские элиты будут думать, как им выходить из этого положения. Ведь нефтеперерабатывающие заводы принадлежат не простым россиянам, а именно российским элитам. И именно российские элиты несут катастрофические потери. Это же не государственные заводы, все уже приватизировано, все уже украдено. Таким образом, будет возникать общественный консенсус, понимание сути письма Зеленского и что в этом письме было написано в самом предпоследнем абзаце, скажем.
0: Ну, за этим будет очень интересно наблюдать. Спасибо вам большое, Михаил. Военный аналитик Михаил Притула объяснял нам атаки на оккупированный Крым и его окрестности, как это происходит и зачем. И пока, раз уж мы остановились на письме Владимира Зеленского и его предположительном обращении к российским элитам, вспомним, что чем закончилась предыдущая неделя. Владимир Путин на Питерском экономическом форуме ответил на открытое письмо Владимира Зеленского рассказом о том, что некий миллиардер поехал в Киев, вернулся, рассказал предложение Зеленского, которое Путину не понравилось. Кто же это был? Давайте посмотрим об этом сюжет и с политологом обсудим.
11: Российский бизнесмен Роман Абрамович в мае выступил гонцом от Путина к Зеленскому и обратно. Источники издания Financial Times сообщали, президент Украины просил передать Путину, что готов встретиться. Зеленский в интервью Sky News подтвердил диалог через Абрамовича. Путин активно на это намекал на форуме в Петербурге. Прочее в последних заявлениях двух президентов разнится. И остается выслушивать обе стороны о том, почему переговоров нет и не предвидится. 5 июня Путин реагирует на открытое письмо Зеленского, что, мол, и не собирался делиться подробностями, но раз уж разговор перешел в паблик, первым намекает на некоего переговорщика.
12: Позвонил и говорит: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я говорю: ну, пожалуйста, поезжайте, я-то здесь при чем? Ну, я хотел обязательно вам об этом сообщить, потому что наверняка речь пойдет о каких-то вопросах, связанных с отношениями между двумя сторонами.
11: По словам Зеленского, Абрамович приехал скорее по инициативе Москвы.
13: Абрамович приехал в Киев. Он сказал: у меня есть послание прямо для вас, и я хочу получить послание от вас, чтобы передать его Путину. Но он подчеркнул, что это должно быть тихо, без каких-либо публичных заявлений.
11: Но, мол, с россиянами так всегда. Говорят, что это между нами, а на следующий день об этом знают все. То есть это Кремль разболтал. По поводу, собственно, переговоров, позиция Киева не секретная, она такая же, как и прежде.
13: Я сказал ему про Донбасс, это было главное. Я сказал: нет, мы не уйдем, мы не покинем свою территорию. Нет, так не дадим вам победу, вы это не получите. Мы говорили о разного рода компромиссах. Я сказал, что все компромиссы после прекращения огня. Само прекращение огня с нашей стороны для вас – это самый большой компромисс.
11: Путин тоже подтвердил свою прежнюю позицию. Вначале договариваться в деталях, а потом устраивать саммит. Прекращать огонь, по его словам, для этого не обязательно. Но и этот деликатный обмен мнениями через бизнесмена Путину сорвал удар по Старобельску.
12: Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике.
11: На вопрос, продолжает ли Абрамович передавать туда-сюда сообщение, ясного ответа нет.
13: Не знаю, когда он получил от меня это послание, он сказал, что направится прямо к Путину. Я сказал: хорошо, я готов встретиться, но не в Москве, не в Беларуси, не в Минске. Понятно почему. Я говорю: можете выбрать любое время, начиная с завтрашнего дня. Можете выбрать любой день и любой формат.
11: Стилистика этого разговора, то тайного, то публичного, остается прежней. Путин говорил про элементы хамства в открытом письме Зеленского. При этом само письмо назвал бумажкой, которую ему подсунули. А Зеленский парировал, что публичная версия письма довольно мягкая.
13: Это вы первый вариант не читали.
14: Он был еще грубее. Не покажете нам?
13: Нет, нет.
11: Кремль в лице Путина, его пресс-секретаря Пескова и других чиновников настаивает на полном контроле над оккупированными территориями Украины для достижения мира. На встрече с представителями информагентств в Петербурге Путин заявил, что Россия продолжает наступление. Правда, украинский расследовательский проект Deep State в конце мая засвидетельствовал, что территория Украины, находящаяся под контролем России, за неделю уменьшилась на 19 квадратных километров. Считается, что с сентября 2023 года это самая большая потеря Москвы. Российские успехи на поле боя снижаются до нуля, в то время как Украина получила преимущество в беспилотниках и создала условия для потенциального выхода из позиционной войны, резюмировали на прошлой неделе эксперты Института изучения войны.
0: И о значении переговоров для близких к Кремлю людей мы спросим у политолога Дмитрия Орешкина. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
15: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Сперва о фигуре, которая ездила в Киев. Почему Абрамович? Почему именно он?
15: Ну, смотрите, любая тема сейчас, особенно такая, как переговоры, должна рассматриваться, ну, как минимум, там, с нескольких точек зрения. Например, наличие самой темы. Давно ли вдруг и Путин, и Зеленский, и вообще средства массовой информации говорят про мирные переговоры? И вдруг эту тему начали обрабатывать. Вторая, тоже важная, но менее значимая, это персоналии. Кто? Шрёдер там вдруг появляется у Путина, какой-то там православный иерарх в Израиле появляется, ну и Абрамович тоже. То есть как бы процесс-то пошел, а вот уже ищут, кто бы мог взаимодействовать. Третье – это стилистика, более или менее хамская, потому что обе стороны себя изображают победителем. Четвертое – это фон. На каком фоне это происходит? Значит, мы касаемся персоналей. Ну что, какой еще персонаж может быть более или менее приемлем для обеих сторон. Для Путина он близкий, понятный пацан. Они вместе делили деньги Бориса Абрамовича Березовского, ну и так далее. Для Зеленского это человек, с которым можно договариваться, потому что он ничем слишком таким человеконенавистническим и людоедским себя не запятнал. Но важно же даже не это. Важно, что тема появилась. Появляется Абрамович. Ну, понятно, что, наверное, он все-таки не политический актор. Он же не государство, у него нет Министерства иностранных дел, у него нет своей армии. Он в лучшем случае может исполнять вот эту роль этого самого переговорщика, используя внутренний такой капитал взаимного доверия и наращивая свою политическую значимость. Но если бы это было не надо Путину, он бы не поехал. Если бы это было не надо Зеленскому, тот бы его не принял. Значит, мы с вами можем говорить о том, что с обеих сторон тема исчерпанности конфликта так или иначе осознается. Иначе бы Абрамович занимался коллекционированием марок или там катался бы на каких-нибудь яхтах по Синему морю и не ездил бы ни в Киев, ни в Москву. Раз это появилось, значит, процесс пошел. Ну вот, а кто еще, кроме Абрамовича, мог быть взаимоприемлемым? Нам намекают и предлагают несколько вариантов. Начинают с Шрёдера, кончая этим израильским православным каким-то там иерархом. Наверняка еще будут. Трамп отвалился. И здесь мы уже переходим к вопросу фона. Фон такой. У Путина дела довольно кислые. Понятно, что бы он там ни говорил про наступление по всей линии фронта, уже одно то, что он так или иначе обсуждает тему мирных переговоров, говорит о том, что он не совсем ведь богом обиженный, понимает, что проигрывает. А что еще более важно, отвалилась Америка. Она говорит, ну вот вам, пожалуйста, попа православного вместо Трампа. Усилилась позиция Европы. Ну, причем Европа не является уже стороной, скажем так, посреднической. Она является участником. Вот действительно увиделись, ну, буквально вчера, лидеры Европы, трех крупнейших государств, Франции, Германии и Британии, и с ними на равных Зеленский. То есть есть общая позиция европейская. Европейцы поняли, что на Америку рассчитывать оснований нет. И Зеленский это понял. И похоже, Путин это понимает. То есть вот эта идея насчет духа Анкориджа, она просто выветрилась за ненадобностью. Кто такой Трамп на самом деле? Он отказался поддерживать Украину. И он сам же говорит, ну пусть они там сами договариваются. Трамп сдулся как политический актор на европейском деле. А Европа, европейские страны раздулись. Путин не сказать, что усилил свои позиции за прошедшие месяцы. А Зеленский сказать, что он усилил свои позиции. Так что динамика-то, в общем, такая, что Владимиру Владимировичу Путину давно пора было бы соглашаться на те условия, которые ему предлагают, потому что в ближайшем будущем эти условия будут хуже. Прилетает все чаще и глубже, и когда Зеленский говорит, что скоро уже и баллистика прилетит, ну, конечно, это информационное давление, но оно не совсем безосновательно, в отличие от путинских рассуждений про орешки.
0: А как на эту динамику реагируют элиты, которые окружают Владимира Путина? Он говорит, Абрамович сам поехал. Можно ли это трактовать как то, что элиты за спиной Путина пытаются договориться?
15: Да нет, конечно, во-первых, Абрамович не сам поехал. Но уж точно он... Ну, собственно, Путин же сказал, что мы поговорили. Я сказал, ну, хочешь, езжай. Это обычная путинская стилистика, потому что сказать ему, что я поручил, он поехал, вернулся не солоно хлебавши, ну, это же очевидное поражение. Поэтому он представляет это так. Господин Абрамович вдруг воспылал желанием съездить в Киев, и сам поехал. Но если это, если бы это было так, что, конечно, не так, Путин просто выстраивает свою картинку мира. Если бы это было так, то это обозначало, что путинские элиты, Абрамович к ним принадлежит безусловно, выстраивают свою самостоятельную политику и пытаются договориться с Украиной помимо Вована. То есть его вообще как бы всерьез не воспринимают. Но на самом деле так оно и не было. Я думаю, что Путин Абрамович, если не попросил, то намекнул. Абрамович человек сметливый, он этот намек хорошо понял, и поехал, ну, как бы не просто по личной инициативе. Если по личной инициативе, может быть, его и принимать бы не стал Зеленский. А так понятно, что от имени поручения партийных...

0: выносит этот вопрос в паблик. Ну, ровно по той причине, что она воспользовалась закрытыми абрамовичскими каналами, получила ту реакцию, которая не устраивает, и вышла в паблик. Теперь, пожалуйста, отбрехивайтесь как можете. Всему мировому общественному мнению понятно, что с предложением мира Зеленский выступил, а Путин его не принял. Ну, значит, понятно, кто заинтересован в продолжении конфликта. Так что игра, на самом деле, сложная. И я бы сказал так, что она идет скорее на пользу Зеленскому в данной ситуации. Кто бы что ни говорил и кто бы как об этом ни думал. Но самое важное – это то, что эту тему начали все активней разминать, обсуждать, друг друга обвинять, кто первый начал, кто неправильно сказал и так далее. Но тема на повестке дня. И фон скорее благоприятен для Украины и для Зеленского, чем для России и для Путина. И я боюсь и надеюсь, что в ближайшем будущем этот процесс будет продолжаться, и фон будет все сильнее в пользу Владимира Зеленского по сравнению с Владимиром Путиным, потому что все чаще будет прилетать на территорию России разное взрывающееся железо.
1: Спасибо большое вам, Дмитрий Борисович. Политолог Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире и объяснял, как трактовать реакцию Кремля на открытое письмо Владимира Зеленского. Что вы думаете о фоне, как он влияет на переговоры? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Мы все читаем, отвечаем. До свидания.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Преступление и война.
2: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
1: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
3: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – педагог, писатель и театральный режиссер Дима Зицер. Мы продолжаем обсуждать тему войны и воспитания детей в российской школе. Можно ли вырастить свободного человека там, где взрослые сами живут в атмосфере страха?
1: А мне, вы знаете, в этом смысле мне повезло. Мне очень повезло с учителями. Очень-очень. Мне вообще повезло со взрослыми, которые меня окружали. И вообще, я постучу, извините. По жизни мне очень везет на людей классных и так далее. Мои учителя верили, но когда я учился, например, в 10 классе, наш потрясающий учитель истории закрывал дверь, простите, и рассказывал о сталинских репрессиях, и рассказывал всю правду. Так что они верили, да, и выполняли свой долг. Времена были другие, просто они были не такие, как сейчас. Сейчас учитель бы не договорил, на него бы кто-то стукнул. Тогда даже вопроса такого не было.
2: Вы знаете, если говорить лично обо мне, то меня спасло то, что появилась альтернатива, скажем, образно, Beatles и Rolling Stones. Когда я слушал эту музыку, я понимал, что вся эта комсомольская дрянь, она не стоит выведенного яйца.
1: Да.
2: А что у вас разрушило вот эти вот комсомольские нарративы? Что? Вы читали книги, я не знаю, может быть, фарцевали пластинками, что по тем временам было нормально?
1: Ну, я же сказал, это шикарный вопрос, потому что приятно об этом поговорить. Во-первых, меня исключили из комсомола в свое время за правый уклон. Это отдельная история. Настолько я, так сказать, фурцевал пластинками. Слушайте, сначала, когда я был в 6 классе, мне посчастливилось прийти в такую организацию, которая называлась «Делегатское собрание ТЮЗа» Ленинградского тогда. Театр Зиновьева.

0: Яковлевича Карагодского, и там я встретил детей и взрослых, кстати, которые были похожи на меня вот этим вот. Желанием говорить, рефлексировать, понимать, как устроен мир и так далее. Дальше был Ленинградский рок-клуб. И, ну, Борис Борисович Гребенщиков, в частности, конец 70-х, начало 80-х и так далее. Дальше мне безумно везло на первую мою педагогическую деятельность, потому что возник лагерь «Город мастеров» в 82-м году, и, в котором мы строили, ну, так сказать, детские отряды, скажу для простоты, не по возрасту, а по интересу, то есть театральные, музыкальные и так далее, и так далее. Когда мы поднимали флажок петушка, сидящего на горне, за это нас и исключили из комсомола, кстати, на самом-то деле. Ну, повезло, ну, что я могу сделать? Ну,
1: то есть какая-то была своя субкультура, да?
0: Ну, субкультура и взрослые были классные. Ну, у меня, еще раз, это везение. В этом смысле я не могу сказать, что вот я молодец. Ну, вот повезло.
1: Ну, смотрите, у сегодняшнего поколения там Битлз и Роллинг Стоунс на них никак не повлияет. Все это доступно, все это не под запретом. Но есть и пространство интернета, да? Худо-бедно, все равно есть VPN. Интернет и вот эта альтернативная информация, она может победить в борьбе с этой кремлевской пропагандой или нет?
0: Нет, на мой взгляд. Потому что альтернативная информация сама не приходит к нам в телефон. Есть такая проблема. Для того, чтобы возникла альтернативная информация, я должен обладать минимумом хотя бы критического мышления и сказать, что вот эта дрянь, которую нацистская сволочь Соловьев несет по телевизору или даже в интернете, что-то очень звучит непонятно. Надо бы проверить, что это такое. А вот этому качеству нас должны научить в детстве, и мы должны научиться. Когда я говорю, даже то, что говорят мои любимые мама и папа, да, которые я принимаю до 7 лет, как вообще, так сказать, слово «Господне», надо бы иногда проверять. Вот надо бы иногда проверять. Это навык, которому учатся. Само по себе существование в интернете разной информации, к сожалению, нет.
1: А вот то, что сегодня постоянно отключает интернет, мобильную связь, не это ли толчок к любознательности? Ну вот вам все запрещают и объясняют это тем, что это в целях безопасности и так далее. Но школьники, нынешнее поколение гораздо находчивее, проворнее нас в интернете. Они как бы...
0: Это так. Они нет, обойти они обойдут. Да. Обойти они обойдут. Но тут нет никакой гарантии, что они в этот момент будут искать то, что мы с вами хотели бы, чтобы они искали. То есть, понятное дело, что это вызывает раздражение, это вызывает сопротивление потенциальное, это вызывает вот это ощущение опять, что взрослые гаденыши против нас. Но от этого прийти к тому, что они посмотрят вашу программу, к сожалению, ну, невозможно сделать этот вывод. Увы. Я бы хотел.
1: Мы с вами немножко затронули тему Андрея Звягинцева, но у этой истории есть еще и та часть, касаемо его выступления публичного Андрея Звягинцева после вручения ему гран-при. И он, значит, попросил президента России остановить войну. Мир раскололся на две части. Одни говорят, что это лишь прибавляет очки Путину, значит, увеличивает его самоосознание и так далее. А другие говорят, все-таки он выбрал нужные слова и их произнес с этой большой трибуны, и это сделал он правильно. Я уже не говорю о реакции украинцев, у которых была вообще жесткая, то, что он там поставил на одну полку и украинцев, я как жертвы украинцы и жертвы россияне. Да? Украинцы, естественно, не воспринимают эту точку зрения. Вот что вы могли бы сказать, насколько Андрей Звягинцев был прав или не прав в этой ситуации?
0: Значит, смотрите, Андрей Звягинцев имеет право, как и любой человек, делать...
1: А можно я такую вещь скажу? Я зачитаю это отдельно, да, эти строки, чтобы зритель понимал,
0: чтобы
1: о чем
0: понятно,
1: речь.
0: О чем, да, речь.
1: А теперь ваш ответ, пожалуйста.
0: Да, Андрей Звягинцев, безусловно, как любой человек, имеет право делать то, что он считает нужным. И я не кто-то, кто кого-то будет осуждать. В принципе, так сказать, вот я... если бы я хотел на эту тему что-то сказать, вне зависимости от вашего вопроса, я бы написал это так же, как все остальные. Нет, я не стал это делать совершенно осознанно. Мне кажется, я понимаю, что хотел Андрей Звягинцев сказать. Мне кажется, я понимаю. С другой стороны, мне очень помешала формулировка, лично помешала формулировка, действительно, постановки, во всяком случае, это из этого следовало, постановки на одну доску, так сказать, жертвы и насильника. Это правда. Мне помешало словосочетание «господин президент». Мне помешало. Но еще раз, я прошу не считать это оценкой. Это мои личные ощущения, которые были этим вызваны. При этом я далек категорически от позиции, в которой очень многие люди, среди них мои добрые знакомые есть, которые говорят, он имел право, он не имел права. Ребят, мы не знаем, как и в какой ситуации каждый из нас проявится и что он скажет. Мы не знаем. 99% тех людей, которые осуждают или поддерживают кого-то, не совершили личного жизненного поступка ни одного. И меня это бесит, я вам должен сказать. Да, это не ситуация «встань на его место». Никто не встанет на его место среди моих знакомых, ну, не знаю, да, среди большинства. Нет тех, кого ожидает пальмовая ветвь или гран-при. Но многие из этих людей, они, в общем, даже не были поставлены перед таким жестким выбором. Ничего страшного, и слава богу. Да, я все эти, между прочим, годы, я говорю, что я бы предпочел, чтобы нас не проверяли. Я бы предпочел не знать, как бы я выбрал, какое поведение я бы выбрал в той или иной ситуации. Окей, я оказался в ситуации, когда я проявился, и все проявились. Но вообще-то это очень-очень трудный выбор. Поэтому нет, отказываюсь оценивать Звягинцева личные чувства, но вот я их произнес.
1: Вы много говорили о том, вот стоит ли детям рассказывать про войну и как об этом рассказывать. Давайте вот конкретный вопрос. Вот как ребенку рассказать о том, что произошло в Буче?
0: Мне кажется, что правду рассказать. Мне кажется, рассказать о том, что жили люди, другие люди решили, что у них есть право прийти и отнять у этих людей жизнь и тот образ жизни, в котором они жили. И они делали это крайне жестоко. Это зависит от характера человека, это зависит от возраста человека, это зависит много-много-много от чего. Там, с детьми, например, до 6-7 лет впрямую я вообще не рекомендую разговаривать. Я рекомендую разговаривать при них, выбирая слова, чтобы у них была возможность задать вопрос. Да, ведь разговаривать с ребенком, это же и так, правда, мы иногда разговариваем с любимыми, в проброс что-то такое произносим, что-то читаем и говорим. Это вот так, разговор это не хватать человека за пуговицу и говорить, сейчас я расскажу тебе о преступлениях российской армии в Буче. Это не так.
1: А как вот избежать того, чтобы вот эта вина, да, которая, трагедия произошла в Буче, она не перенеслась на весь российский народ? Вот надо ли тут быть очень аккуратным, чтобы не ставить на одну полку российское население и российскую армию? Важно ли это проговорить?
0: С ребенком или вообще друг с другом?
1: С ребенком, ну да, речь идет о школьниках.
0: Мне кажется, школьники справятся с тем...
1: Сами?
0: Нет. Они справятся с самоопределением, если мы зададим верные рамки. Если у нас будет легитимация обо всем говорить. Знаете, что я вам скажу? Потрясающим образом, вот большинство людей, с которыми я взаимодействую, которые находятся сейчас внутри РФ, которые там звонят в программу, пишут письма и так далее, люди рефлексирующие, люди, которым больно, они начинают с того, что они виноваты. Это удивительно.
1: То есть чувство вины есть.
0: То есть чувство вины есть. У человека, я, естественно, не могу называть имена, но мне пишут самые неожиданные, самые неизвестные, непубличные, простые люди. Их очень-очень много ежедневно.
1: То есть это не штучные люди?
0: Нет, это не штучные, ну как это сказать? Это не масса, к сожалению. Но мне кажется, что люди, у которых болит в этой ситуации, в дикой, в жуткой, склонны задавать себе вопрос. Я склонен, не знаю, возможно, и вы. Что я сделал не так? Блин, извините за выражение. Что я сделал не так? Где я оступился? Где я сделал мало? Где я поленился и не объяснил кому-то что-то? Окей, дальше начинается это метание интеллигентское между виной и ответственностью. Я так сказать, ухожу с этой темы. Мне не кажется, что кто-то из нас, кто угодно находится в позиции, который может говорить, ну, для меня нет, во всяком случае, этот виноват, этот не виноват. Ничего, мы как-нибудь, знаете что, украинцы пусть решают, для них точно абсолютно все виноваты русскоязычные.
1: Вы много раз и во время войны бывали в Украине. Скажите, вот как меняются дети во время такой большой войны, когда им приходится постоянно прятаться в бомбоубежищах, в укрытиях, вот как меняется их психика и восприятие этого мира?
0: Слушайте, 100% украинских детей находятся в травме в медицинском смысле этого слова. Я абсолютно в этом уверен. Вне зависимости от того, остались они в Украине или выехали. Почему? Потому что у 100%, не у 99%, было в одну секунду отнято детство. Отнято то, что у них было. Для кого-то это связано с тяжелейшими трагедиями смерти близких, разрушения домов. Слушайте, в конце февраля, я не могу забыть это письмо, оно в книжке у меня есть. Когда мама советуется, как говорит, с ребенком, который любимую кошку разорвало на глазах, понимаете? Это стопроцентная травма. Значит, соответственно, главное, что про этих детей сейчас видно, и главное, чем они инстинктивно заняты, в хорошем варианте при помощи взрослых, это как выжить цельным. Как вот по осколкам то, что эти, ну, гады, я не знаю, я самое мягкое слово говорю, да, у них отняли и вот разрушили, как это собрать обратно. И бывают самые-самые разные ситуации. Знаете, из Украины, когда я разговариваю с людьми, ну вот все равно же мы остаемся родителями, и у нас есть привычки, и мама говорит когда-нибудь, слушай, он совершенно не ходит в школу, и что же мне делать, и он не учится. Я говорю, а что он делает у тебя? Говорю, ну, с утра до вечера готов, значит, стучать по мячу и играть в футбол. И мы договоримся с ней, что отлично, это его способ выжить сейчас. Да, потом через год, через два мы наверстаем, и математику наверстаем, и, не знаю, украинский язык наверстаем, и все остальное. Да, они заняты выживанием, это важно. И очень важно это понимать, кстати.
1: Это останется на всю жизнь, да. Вот эта травма, полученная, да, в детстве?
0: Да.
1: Вы, ваша родня, ваши родители, они с Украины. Естественно, вы хорошо знаете и Одессу, и другие города. Почему они другие? Почему у них есть вот это чувство сопротивления или ген сопротивления, а вот у россиян этого нету? А может быть, я ошибаюсь, может быть, у россиян есть, просто сейчас не то время. Вот чем отличаются украинцы, скажем, смело, с геном сопротивления от россиян?
0: Нет, вы знаете, что я с вами не соглашусь, я думаю, что нет никакого гена. Очень хочется сказать, я понимаю украинцев, которым это хочется сказать, я понимаю, да, мы генетически другие. Слушайте, мы не другие, потому что если я буду... Украинцев я понимаю, чем вызвано это желание и эти слова. Но если начну говорить, что я другой, мы сейчас начнем с вами спорить, кто лучше, евреи, русские, цыгане и так далее, мы, ну, невозможно.
1: Нет, ну хорошо, почему у них история? Протестная, скажем, протест, чувство протеста, у них выше, чем у россиян.
0: Очевидно, ответ очевиден. История другая. История другая. Поколенческие народные привычки, вот не люблю слово «народ», но «народные», они совершенно другие. Они другие по проявлению. Они другие из-за их связей, например, с Польшей и со шляхтой было и хорошее, и плохое. Да? Но тем не менее, у них огромный опыт восстаний. Исторически огромный опыт. Это же не случайно все. Это же одно переходит в другое. Нам кажется, что вот, я не знаю, там Горбачев там дал свободу, и вот мы все освободились. Куда освободились? У нас бабушки, дедушки остались те же самые, наши любимые. Родители остались те же самые. Мы передаем эти модели друг другу все время. Наши любимые родители, вольно или невольно, передавали нам модели поколений, да, которые у них были. И в Украине, и в любой другой стране происходит то же самое. Передаются модели, только у них модели другие. Вот и все. Ну и не говоря уже о том, что история последних 30 лет у них другая, конечно, совсем.
1: Продолжаем беседу с педагогом Димой Зицером. Смотрите, мы постоянно читаем о разных коррупционных скандалах в Украине. Вот если говорить о коррупции в Украине, о коррупции в России, тут есть какой-то общий знаменатель? Или тоже здесь все по-разному?
0: Да нет, слушайте, я не знаю про общий знаменатель, я совершенно этим не занимаюсь, ничего в этом не понимаю и не собираюсь этим заниматься сейчас.
1: Но вы знаете о том, что там один скандал...
0: Я знаю, слушайте, но сейчас речь идет о том, что Украину губят, значит, вот эти нацистские сволочи, да, мы будем обсуждать, понимаете, насколько она правильно или неправильно себя ведет, и кто там ворует. Господи, это, во-первых, это дело украинцев.
1: Но это вы, извините, это вышло на международный уровень.
0: Ничего поэтому... страшного, международный уровень пусть заткнется и дает дроны ВСУ, и дает бабло на украинскую армию, чтобы она могла защищать детей и взрослых, и стариков, и так далее. А потом, когда-нибудь, поговорим и об этом, и они поговорят об этом, о том, что те, кому это важно. Мне кажется, что любая попытка поставить на одну доску, ну вот продолжая разговор про Звягинцева, Украину и Россию, это попытка либо глупая и безответственная, либо там есть глубинные, к сожалению, манипулятивные корни.
1: Опять же, вечный вопрос, что будет после окончания войны? Будет ли какое-то примирение? Потому что есть люди, которые говорят, что нужен ров с крокодилами, это уже как такой мем. А на десятилетие или все-таки, как сказал предприниматель Чичваркин, что купцы нас помирят, что деньги и купцы, они все-таки создадут общее экономическое пространство, и вот эта ненависть сотрется. Вот вы как считаете, какой будет сценарий?
0: Знаете что, я скажу вам, я ужасно скучаю по себе пятилетней давности. Потому что я 5-летней давности, сейчас трудно в это поверить, был оптимистом, вам не передать на каком уровне. Всю жизнь.
1: То есть самым страшным с ней вы не представляли?
0: Всю жизнь до февраля, при том, что я понимаю, война в Грузии и начало войны в Украине в 2014 году, все равно я оставался оптимистом. Но сейчас, поскольку я еще очень глубоко в этом исследовании очень многими занимаюсь и читаю то, что люди пишут, мне кажется, что даже если Чичваркин прав, и купцы нас помирят, через 15 лет после этого придет Путин в России. Гарантированно. Если не произойдет покаяние. Да, есть такая возможность. Есть. Вакцина есть. Только эту вакцину надо ввести. Я очень хорошо отношусь к Михаилу Сергеевичу Горбачеву. Действительно, он моему поколению дал свободу, когда мне было 19 лет. Не было сил, не было времени, вероятно, не было, может, еще не понимал он этого, я не знаю что. Но не было речи о покаянии, о том, что, ребята, ваши отцы устроили вот это, да, и деды, и так далее. И вот тот личный счет вины, он должен был быть открыт, и он должен быть открыт сейчас, я уверен в этом. Теперь, поскольку, к нашему огромному сожалению, к моему огромному сожалению, шансов на это немного, я буду рад, если придут купцы, и если вообще, если, так сказать, от Украины отстанут, хочется сказать матерное слово, да, и будет мир и так далее. Но вот в этом смысле мой пессимизм, это уверенность, слушайте, это уверенность. Если не будет покаяния настоящего, искреннего, будет новый Путин.
1: Ну, вы сами сказали, что вы это мало верите, что это покаяние может произойти.
0: Ну, дальше, да, это стечение обстоятельств.
1: Даже
0: чудо.
1: У немцев по-настоящему этого покаяния не произошло, потому что те, кто верил Гитлеру, верил в идею сверхнации, они остались при своих. Просто они проиграли эту войну.
0: Да, но там сложнее. Там поколенческая история была, вот тоже вот эти исследования, которые я все время изучаю и цитирую. Действительно, у тех, кто был в нацистской Германии в возрасте нежном, то есть там 5, 6, 7, 8 немножко лет, они остались при своем, да, и поэтому 40 лет понадобилось до выхода. Но пока поколение не ушло на пенсию или не умер кто-то и так далее, и так далее. Но те, кто были младше или были, только родились, или были в возрасте подростковом, на самом деле они смогли из этого выйти. Большинство, не все. Но да, это правда, это правда. И Германия это реальный хороший пример, действительно. Или плохой пример, наоборот. 40 лет это очень-очень много. Да, Вилли Брандт, 70-й год, встает на колени в Варшавском гетто. 46% его осуждает. 46%, половина. Да, 20 лет, 25, да, после окончания войны. Нет, 15, да, извините. Нет, сколько?
1: Вилли Брандт, это 71-й год, нет?
0: 70-й, да.
1: 70-й год.
0: 25 лет, да.
1: Мы с вами живем на информационной ленте. Каждый день отправляются ракеты и дроны в сторону Украины и летят обратно, естественно. Вот мы видим эти разрушения, гибель людей, особенно вот в Киеве и других крупных городах России, и в вашей любимой Одессе тоже.
0: Как вы подав... И в Прилуках моих любимых, откуда моя мама. 4 дня назад был дикий обстрел совершенно. Я не мог дописаться до своей троюродной сестры. Дописался, к счастью.
1: Как да? Вы подавляете чувство мести, когда вы видите, когда на ваших глазах разрушаются украинские города и гибнут люди?
0: Ну, чувство мести – это же такое чувство, его даже трудно ухватить. Нет, в эти моменты я должен вам сказать, что у меня просто нет возможности отомстить. Давайте я скажу вам правду. То есть хотелось бы сейчас выглядеть, не хотелось бы в ваших глазах Махатмой Ганди и вознестись. Но если бы я боюсь, еще раз, лучше не проверять, но я боюсь, что если бы я оказался в этот момент перед нацистским, расистским солдатом с автоматом, я не уверен, что я не нажал бы на курок. Так что кто вам сказал, что я справляюсь с этим чувством? А что касается ежедневных вещей, ну, я занимаюсь тем, что я должен заниматься. Слушайте, я работаю с прекрасными людьми, с детьми. Я разговариваю, встречаюсь вот с вами, с прекрасными людьми. Я занимаюсь своим делом. Я стараюсь помогать и тем, кто в Украине, и тем, кто не в Украине. Ну, что, ну, как-то есть что делать. Ну, плачу иногда, да.
1: Хорошо. А что может вас заставить взять в руки оружие?
0: Очень гипотетический вопрос. Очень-очень. Но я думаю, что ну, уж точно прямая опасность моим близким. Я думаю, что это такой ну, первый приходящий в голову ответ. И я думаю, что он честный. Я думаю, что он честный. Ну, нет, пожалуй, не знаю больше ничего. Это не значит, что я исключаю такую ситуацию, поймите меня правильно. Я не знаю. Но понятное дело, что если идет на мою семью человек с автоматом, у меня есть возможность его остановить единственным способом, это выстрелить. Я не знаю. Я думаю, что я бы это сделал. Мумин я понятия не имею.
1: Скажите, а есть ли какие-то вот исследования результатов пропаганды среди школьников в России?
0: Прямых нет. Прямых исследований нет. Опять, в нацистской Германии есть, но кто исследовать-то будет, понимаете, пропаганду в России сейчас? Понятное дело, что все эти ВЦИОМовская дрянь вся это просто обман или не обман, что-то там манипуляция и так далее. У нас есть такие, знаете, ну чисто антропологические наблюдения. То есть мы понимаем с вами, глядя на то, что происходит за последние 4 года, например, мы понимаем, что сеть раскинута очень-очень широко в сравнении с тем, что было, и все шире и шире. Мы понимаем, что хотя бы формально все большее количество детей в этом принимает участие. Просто выходов мало совсем осталось. Они есть, но их все меньше и меньше. Мы понимаем по косвенным признакам, что многие, во всяком случае, дети до подросткового возраста, для того, чтобы выжить, это оно же, соглашаются с этим. А что им делать? А как человек 8 лет придет к учительнице и скажет, я не буду в этом участвовать? Но результатов никаких нет. То есть я и часто говорю, в этом уже есть спекуляция какая-то. И те, кто вам скажет уверенно, есть исследования.
1: Вообще, что надо, как себя вести родителям, когда они видят, что их ребенок там посещает или обязан посетить уроки о важном, приносит это домой? Как с этим ребенком разговаривать родителю, который понимает, что правда совершенно другая? Объяснять ему, как это есть на самом деле, или говорить, не высовывайся, тебе там дальше учиться и жить?
0: Третий вариант у меня есть, третий путь. Немедленно уходить из этой школы на семейную форму обучения. Немедленно. Это может сделать по закону об образовании все еще любой родитель. Даже тот, который скажет, ну ты что, это повлияет на мою жизнь? Повлияет на твою жизнь. У тебя ребенок растет нацистом? Не дай бог. Да, во всяком случае, туда его двигают. Или это повлияет на твою жизнь, тебе придется находить учителей, объединяться с другими родителями в учебную группу и так далее. Миф о том, что разговоры дома могут излечить дрянь, которая происходит в школе, абсолютная ложь. Теперь, ну давайте наведем порядок. Если речь идет о людях до 7 лет, это просто невозможно в большинстве случаев. Есть исключения, всегда есть, всегда. Но в большинстве случаев в школу меня привела мама, которой я доверяю. И если мама в 6 лет привела меня и отдала этой, значит, учительнице, а теперь она говорит, эта учительница нехорошая, у меня в голове, представляете, что творится? Мама, зачем же ты меня туда привела? Ты меня привела и отдала, и я верю тебе бесконечно. 15-16 или в 14, конечно, шансов больше на самом-то деле, но беда-то состоит в том, что война идет 4,5 года, и те, кому сейчас 14, им 4,5 года назад было 9,5, понимаете? То есть чем больше времени, тем больше успели посеять в этих ребят, значит, пока они были маленькими. Есть исключения, среди подростков намного больше. Да, говорить правду. Да, если речь идет о подростке. Да, говорить правду.
1: Дима, ну вы прекрасно знаете, что не у всех есть возможность всех перевести в частную школу.
0: У всех. Частную нет, семейная форма, да.
1: Семейная форма, это подразумевает, ты сам себе нанимаешь педагогов.
0: Семейная форма обучения предполагает следующее. Семейная форма обучения предполагает следующий вариант. Вариант первый. Да, и мы уходим, я нанимаю педагогов. Да, вы скажете, нужны деньги, спокойно. Вариант второй. Человек просто ему помогает соседка, бабушка, мама, папа и так далее. Вариант третий. Мы объединяемся с другими людьми. Я ушел, твои дети ушли, твои дети ушли, твои дети ушли. Мы объединились в учебную группу. Наняли тьютора, который помогает им. Да, это совсем, совсем дешево, поверьте мне. Образовалась группа, я беру отгул раз в 2 недели, с этими детьми провожу время и так далее. Окей, это трудно, непривычно. Это
1: очень сложная логистика.
0: Окей, тогда пусть растут нацистами. Все, вы правы. Я согласен? Конечно. Господи. Это сложная логистика, поэтому легче, чтобы дети выросли нацистами.
1: Скажите, отключение пропаганды...
0: Я надеюсь, что зрители поняли, что это был только что цинизм с моей стороны, кстати, да?
1: Но, да, ради красного словца. Да.
0: Это не ради красного словца. Я категорически... Слушайте, давайте я, если можно, договорю.
1: Давайте.
0: Я категорически не готов принимать позицию родительскую, которая есть. Это очень сложно. Да? Это не ваш огород камень. Вы не там и не внутри. Это очень сложно, ребят, но идет война. И во время войны вы хотите жить так, как будто войны нет? Опять хочется бранное слово сказать. Ну какое право мы имеем на это? Идет война, каждый день убивают детей. А мы хотим сказать, нам сложновато, дети будут ходить в школу, как будто сейчас 15-й год, 9-й год и так далее. Это вопрос той самой нравственной ответственности, пусть не вины.
1: А вопрос, государство не попытается вытащить из семейного образования этих детей, попытается. Понимая, что нет ученика, он ходил в школу, и вдруг...
0: Нет.
1: Ряды поредели.
0: Это не так устроено. Не-не-не-не-не. Государство может запретить семейную форму обучения, это правда. Но пока не запретило, поэтому надо пользоваться тем, что есть. Что касается государства, попытается их вытащить, это не так устроено, потому что человек числится в школе по закону. Но я не буду сейчас морочить вам голову, рассказывать закон об образовании. Но, условно говоря, для государства вы как учились, ваш ребенок как учился, так и учится. Да, то есть галочка стоит в том же месте.
1: Отключение пропаганды может ли привести к прежнему состоянию? Или пропаганда оставляет такой след, что с этим придется жить дальше?
0: Ну, опять я должен вам сказать, зависит от возраста и зависит от процесса дальше. Значит, если эта пропаганда, вот тут я основываюсь уже на конкретном исследовании, конкретных исследованиях, если речь идет, что человек первые годы жизни в нежном возрасте рос в рамках пропаганды, в той или иной мере она останется с ним всю жизнь. Можно ли ее выкорчевать? Ну, конечно, да, есть психотерапия, есть медитации, есть группы специальные. Да, но это трудно, это труд. Поменяется ли это за одну секунду? Ну, или вообще поменяется ли это там со взрослыми? Ну, вид сделают, да, вид сделают. Но это такая, ну, вот я говорю, я не верю в наш путь без покаяния.

Свободный разговор. Моим гостем был педагог Дима Зицер. Мы завершаем вторую часть программы, посвященную войне и воспитанию детей в российской школе. Благодарю за внимание. Всего доброго и до новых встреч.

0: эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 8 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Иран и Израиль обменялись ракетными ударами. Дональд Трамп призвал обе стороны воздержаться от продолжения боевых действий. Владимир Зеленский подтвердил, что упомянутый Владимиром Путиным бизнесмен, побывавший с секретной миссией в Киеве, это Роман Абрамович. На выборах в Армении побеждает проевропейский блок во главе с нынешним премьер-министром Николом Пашиняном. Также сегодня.
1: Мероприятие даже по сравнению с прошлым годом сильно маргинализировалось. И если охарактеризовать тенденцию одной фразы, можно констатировать утрату остатков адекватности.
0: Чем запомнится Петербургский международный экономический форум 2026 года? Начну сегодня с войны в Персидском заливе. 100 дней со дня начала, которое исполнилось вчера. Вчера же, вопреки действующему перемирию между США и Ираном, иранские вооруженные силы нанесли ракетный удар по целям на территории Израиля. Непосредственным поводом для этого удара стал нанесенный днем ранее удар израильской армии по, как утверждает командование Цахал, штабу проиранской шиитской группировки Хизбаллах в районе Дахия, южном пригороде Бейрута. Тегеран же многократно заявлял, что соглашение о перемирии, заключенное между США и Ираном, должно включать в себя прекращение операции армии Израиля в Ливане против Хизбаллы, группировки, напомню, признанной в США террористической, а в Европейском Союзе большинство стран считают террористической организацией только военизированное крыло Хизбаллы. А вот что говорилось в заявлении Корпуса Стражи Исламской Революции по поводу удара по Израилю 7 июня. Сионистский агрессивный режим, неоднократно нарушая режим прекращения огня, день за днем усиливает свои преступные действия против угнетенного народа Ливана при поддержке и одобрении преступного американского правительства, а также на фоне молчания международных организаций. Сионистский режим, убивающий детей, приступил все красные линии и усилил атаки на юге Ливана и в районе Дахия в Бейруте. Если атаки на этот район продолжатся или будут расширены, а также если последует ответная эскалация, действия Ирана будут еще более сокрушительными и болезненными. Израиль настаивает, что имеет право продолжать операцию в Ливане, чтобы защищать свои северные районы от обстрелов со стороны Хизбаллы. В ночь на 8 июня израильская армия нанесла ответный удар по Ирану. По объектам на юге и в центральной части страны это были нефтехимический завод и несколько чисто военных объектов. Наблюдатели отмечают, что Израиль не бил по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, то есть, возможно, избегал дальнейшей эскалации в противостоянии с Ираном. Согласно заявлению представителя военного командования Израиля, бригадного генерала Эфи Дефрина, все иранские ракеты, выпущенные по Израилю, были сбиты. Дефрин обвинил Тегеран в желании обострить ситуацию, а также настаивал на легитимности атаки на штаб-квартиру Хизбаллы в Дахии.
2: Иранский террористический режим совершил серьезную ошибку, вновь выбрав терроризм. Он пытается обострить ситуацию, обстреливая нашу территорию в ответ на удары Цахал в Дахии. Мы этого не допустим. Мы атаковали Дахию после непрекращающихся обстрелов наших северных районов со стороны Хизбаллы. Цахал продолжит действовать по всему Ливану и нанесет еще больший ущерб террористической организации Хизбалла. Мы не допустим продолжения обстрелов граждан государства Израиль.
0: События вчерашнего дня и минувшей ночи стали крупнейшей эскалацией конфликта с начала апреля, когда США и Иран договорились о перемирии. Израиль с этого времени воздерживался от ударов по Ирану и наоборот. Президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший в последние дни о близости заключения мирного соглашения с Ираном и окончания вооруженного конфликта, комментируя этот обмен ударами между Ираном и Израилем, призвал стороны немедленно прекратить боевые действия и вернуться к режиму прекращения огня. Согласно сообщению, опубликованному днем в понедельник, вооруженные силы Ирана прекратили операцию против Израиля. Однако, как говорится в заявлении центрального командования КСИР, если будут удары по югу Ливана, Иран ответит гораздо более сокрушительно. В интервью американскому телеканалу NBC в конце прошлой недели Дональд Трамп дал понять, что премьер-министру Израиля Бенямину Нетаньяху нужно будет принять условия будущей возможной сделки США и Ирана, если, конечно, она будет в конце концов заключена. Трамп также подчеркнул, что Вашингтон все еще добивается от Тегерана четких гарантий того, что Иран полностью откажется как от попыток создать собственное ядерное оружие, так и закупить его в другой стране. В целом президент США выразил уверенность в том, что уже в скором времени главные задачи, начавшиеся 100 дней назад операции «Эпическая ярость», будут выполнены.
3: Мне не нравятся бесконечные войны, но это не бесконечная война. Она идет 3 месяца, большую часть этого времени действовало вполне неплохое перемирие. Блокада была потрясающей, наш флот потрясающий, наша армия лучшая в мире. Послушайте, мы взяли под контроль могущественную страну Венесуэлу. Там очень много солдат, большая и сильная армия. Мы захватили Венесуэлу за считанные минуты. Мы уничтожили потенциал Ирана за считанные дни. Никто никогда не ничего подобного не видел. Теперь я собираюсь это закончить.
0: Интересно, что интервью NBC, отрывок из которого вы только что услышали, и в котором обсуждались также другие проблемы, в том числе касающиеся внутренней политики в США, Трамп довольно резко прервал. В тот момент, когда ведущая программы Meet the Press Кристин Уэлкер попросила Трампа привести доказательства подтасовок на президентских выборах 2020 года, которые, как все последующие годы Трамп утверждал, имели место. Вы предвзятый и нечестный телеканал, извините, давайте закончим на этом, потому что с меня хватит. Спасибо, дорогая, всего хорошего, сказал Трамп и ушел с интервью, которое записывалось в пятницу на ферме в штате Висконсин, где Трамп выступал перед фермерами. Что же касается бесконечных войн, а не любви, к которым Трамп упомянул, то это наверняка касается и войны в Украине, которая идет уже почти 4,5 года. Напомню, что в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский опубликовал открытое письмо президенту России Владимиру Путину с предложением встретиться лично и договориться об окончании войны. Путин, выступавший в пятницу на Международном экономическом форуме в Петербурге, публично отказался от предложения Зеленского, выразив сомнение в том, что президент Украины вообще действительно добивается такой встречи. Отвечая на вопрос по поводу письма Зеленского, Путин также упомянул о визите в Киев некоего российского бизнесмена, о котором, если бы не письмо, он якобы предпочел бы не рассказывать.
4: 3 недели назад один из представителей наших бизнес-кругов мне позвонил и задал вопрос. Сказал: Владимир Владимирович, меня приглашают в Киев. Я бы поехал, послушал, а потом бы вам рассказал, о чем там речь. Я говорю: ну, пожалуйста, я не могу вам запретить поезжать. Он поехал в Киев и встречался с этим господином, автором вот этого письма. Кроме всякой шелухи, самое главное, господин Зеленский просил о встрече. Я говорю: я никогда не отказывался. Но не вижу смысла встречаться. Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. Это было, по-моему, 21 мая. А 22 мая украинские войска нанесли ужасный террористический удар по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Теперь уже я утром позвонил вот этому, так скажем, коллеге, который ездил в Киев. Я его спросил, что это значит? Он говорит: у меня нет объяснений. Вот они мне сейчас звонят опять, я с ними переговорю, потом вам дам знать про информирование. Я говорю: ну, пожалуйста, я больше с ним не разговаривал. Вот и это письмо, оно действительно с элементами хамства. Это что? Это способ создания условий для личных встреч и переговоров, или это создание обстановки, при которой вообще на самом деле невозможно проводить никаких личных встреч?
0: Это был Владимир Путин. Владимир Зеленский, который в воскресенье прибыл в Лондон для встречи с британским премьером Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем, перед началом этих переговоров дал интервью телеканалу Sky News, в котором назвал имя приезжавшего в Киев бизнесмена. Как и предполагали многие, им оказался Роман Абрамович, уже пытавшийся ранее играть роль посредника на переговорах между Россией и Украиной, проходивших в Турции. И вот как Зеленский описал этот визит. Абрамович приехал в Киев и сказал: «У меня есть сообщение непосредственно для вас, и я хочу получить ответное сообщение от вас и передать его Путину». При этом он подчеркнул, что все должно происходить без каких-либо публичных заявлений. Я ответил: «Смотрите, это ваш выбор. Для нас не имеет значения, будет это публично или нет». Но с Россией всегда, все время происходит именно так. Если они говорят, что это должно остаться между нами, то это означает, что уже завтра об этом узнают все, это перестанет быть секретом. Он приехал и хотел передать сигнал о том, что они готовы к разговору и хотят понять, на что готовы мы. Я сказал: вопрос не в нас. Вы ведете войну против нас на нашей территории. И потом я сказал о Донбассе. Это было мое главное послание. Я сказал: нет, мы не уйдем. Мы не уйдем с нашей территории. Мы не дадим вам одержать такую победу, вы ее не получите. Мы также обсуждали возможные компромиссы. Я сказал, что любые компромиссы возможны только после прекращения огня. Прекращение огня – это уже огромный компромисс с нашей стороны. Получив от меня это сообщение, он сказал, что немедленно передаст его Путину. Я ответил: хорошо. Я готов встретиться, начиная с завтрашнего дня, где угодно. Только не в Москве, не в Беларуси, не в Минске, а в любом другом месте, в любой день и в любом формате. Мы можем провести встречу с участием президента Трампа. Уверен, что он будет готов приехать. Мы можем организовать ее вместе с европейскими лидерами. Уверен, что все они хотят помочь. Или можем выбрать двусторонний формат и провести встречу один на один. В интервью телеканалу Sky News Зеленский также заявил, что инициатива на фронте сейчас в руках ВСУ, что Россия не сможет одержать военную победу над Украиной, которая сейчас в состоянии наносить эффективные удары по объектам в глубине российской территории. «Мы не собираемся просто тихо умирать», — сказал Зеленский. Что же касается лондонских переговоров, то лидеры Великобритании, Франции и Германии поддержали призыв Зеленского к завершению войны дипломатически средствами, изложенной в его письме Путину. Условиями справедливого и прочного мира в совместном заявлении Зеленского, Стармера, Макрона и Мерца, опубликованном сегодня, названы немедленное прекращение огня, признание права Украины самостоятельно выбирать меры безопасности и союзников, развертывание многонациональных сил для Украины, выплата Украине компенсаций, в том числе за счет замороженных российских активов, а также учет интересов европейской безопасности. И добавлю, что на следующий день после отказа Путина от предложения встретиться с Зеленским, то есть 6 июня, украинские беспилотники вновь атаковали Петербург, где завершался Международный экономический форум, прозванный когда-то «Давосом Путина» или «Российским Давосом». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Несмотря на то, что близость войны с Украиной, которую Россия развязала в 2022 году, очень ощущалась, участники Петербургского международного экономического форума, проходившего под лозунгом «Прагматичный диалог. Путь к стабильному будущему», упоминания о войне старательно избегали. О том, во что в таких условиях превратилось обсуждение путей восстановления российской экономики, в комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
1: Мероприятие даже по сравнению с прошлым годом сильно маргинализировалось. И если охарактеризовать тенденцию одной фразы, можно констатировать утрату остатков адекватности. Резко изменились за год и настроения. Если в июне 2025-го лейтмотивом многих выступлений было пришло время принимать решения, после чего выступающие делали многозначительную паузу, то теперь вся макроэкономическая часть была посвящена поискам новой модели роста в условиях, когда старая себя исчерпала. Этому была посвящена и макроэкономическая сессия с бессменным модератором, председателем Думского комитета по бюджету и налогам, а по совместительству записным критиком правительства с как бы либеральных позиций Андреем Макаровым. И с не менее традиционными участниками, министрами экономики и финансов Максимом Решетниковым и Антоном Силуановым, а также куратором экономических вопросов в путинской администрации Максимом Орешкиным. Еще один бессменный участник панели, глава Банка России Эльвира Набиуллина, впервые за все годы ее служения в ЦБ, а до этого в правительстве, в северную столицу своим присутствием не почтила. А без нее поиски новой модели устойчивого роста экономики так и не увенчались успехом. Решетников долго рассказывал о том, что плохо сейчас всем, а не только России. Говорил о 10% росте экономики в последние 3 года. И свел все к тому, что сейчас все плохо, потому что раньше было слишком хорошо. А сейчас нужна пауза для структурной перестройки, после которой опять все будет хорошо. В чем эта структурная перестройка выражается, он умолчал. Зато родил относительно свежую мысль о том, что в вопросе санкций пора уже переходить от оборонительной тактики к наступательной. Присутствующие было оживились, но министр экономики смазал все впечатление, приведя в качестве примера на такой тактике грядущее налаживание тесных экономических связей с Танзанией. На ехидный вопрос Макарова о том, почему, если впереди все так радужно, подчиненные Решетникову выдали на гора такой пессимистичный прогноз на 3 года, министр экономики сослался на свежие данные Росстата о падении инвестиций в первом квартале на 14% с лишним к первому кварталу прошлого года. А без инвестиций и про рост говорить не приходится. Это макроэкономические светила в России пока еще помнят. Одним словом, на профильной панели модель не отыскалась. И поиски продолжились на деловом завтраке Сбера, который всегда считался едва ли не главным мероприятием форума, где люди, определяющие экономическую, бюджетную и денежно-кредитную политику, в гораздо более свободном формате обсуждают наболевшее между собой и с капитанами российского бизнеса. Стоит ли говорить, что и тут собравшихся ждал полный провал? Иначе и быть не могло, поскольку все обсуждения ограничивались констатацией симптомов. Структурного дефицита кадров, вопиющего отставания роста производительности труда от роста зарплат, разбалансированного бюджета, сбалансировать который не получилось даже после того, как 2 года подряд повышали налоги, беспрецедентного по длительности периода высоких ставок, которые так и не смогли загнать инфляцию в отведенные ей рамки, обвала инвестиций, наконец. А честно сформулировать, в чем именно заключалась та самая модель роста, которая себя, дескать, исчерпала, никто так и не удосужился. Поскольку для этого пришлось бы произнести такие слова, как «война» и «военные расходы», которые по-прежнему произносить не принято, когда идет обсуждение проблем экономики. Ближе всех к тому, чтобы прекратить играть в эти экономические жмурки, был на деловом завтраке у Германа Грефа почти утративший хладнокровие первый зампред ЦБ Алексей Заботкин.
5: Безработица – это зло. Почему зло? Потому что если человек не отработал, он не создал добавленную стоимость. Не для себя, не для общества в целом. Мы видели на графике, да? Безработица 2,1%. Это исторический минимум, и пока она с этой точки никуда не сдвигается. Поэтому говорить о том, что у нас переохлаждение по экономике в целом, неуместно. Но, конечно, ситуация очень различается по секторам. И я понимаю, что есть много бизнесов, которые ощущают, что для них спрос очень сильно упал с 2024 года. Но при этом спрос на какие-то другие вещи выросли. И мы видим кучу отраслей, которые растут двузначными темпами год к году. И в части выпуска, и в части инвестиций.
1: Что это за сектора, где не падают ни спрос, ни инвестиции, Заботкин уточнять не стал, остановился вовремя. Хозяин же мероприятия Герман Греф поспешил сменить тему, а в конце завтрака и вовсе выдал тираду, которая меня лично окончательно уверила в том, что если долго и очень старательно исключать что-то из своей жизни, то начинаешь жить совсем в другом мире, не вполне реальном.
6: Очевидно, что сегодня мы стоим перед огромным риском попытки создания критического отрыва с помощью искусственного интеллекта в военных технологиях, чего ни в коем случае нельзя допустить. В этом смысле сейчас период времени, который во многом созвучен с тем, что мы видели во времена Манхэттенского проекта. И сегодня нам всем нужно приложить усилия к тому, чтобы сохранить мир.
1: Комментировать тут, пожалуй, нечего. Могу только пожелать главе Сбера, чтобы его усилия к тому, чтобы сохранить мир, увенчались успехом.
0: Итоги состоявшегося в конце прошлой недели Петербургского международного экономического форума подвел экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» побеждает на парламентских выборах, которые прошли в воскресенье 7 июня. О победе сторонников Пашиняна сегодня утром сообщила Центральная избирательная комиссия, подсчитавшая голоса на всех 2005 участках. По уточненным данным, гражданский договор получает почти 50% голосов. У партии будет 64 мандата из 105 в парламенте. Это большинство, однако конституционного большинства в 70 голосов у партии Пашиняна не будет, что может осложнить внесение поправок в Конституцию, о необходимости которых говорится в связи с мирными договоренностями с Азербайджаном. В парламент Армении проходят также две оппозиционные силы, считающиеся пророссийскими. Это блок «Сильная Армения» миллиардера Самвела Карапетяна. У него более 23% голосов и 29 мандатов, а также блок «Армения» Роберта Кочеряна с 12 мандатами. Первоначально сообщалось, что партия «Процветающая Армения» Гагика Царукяна тоже проходит в парламент, но, согласно окончательным результатам, ей не хватило всего 0,01% для преодоления барьера в 4%, установленного Конституцией. Роберт Кочерян в день голосования заявил о бессмысленности, на его взгляд, европейского выбора партии Никола Пашиняна «Гражданский договор», поскольку он считает вступление Армении в ЕС недостижимой целью.
7: Европейская сказка как бы победить не может, потому что это такая сказка, может, красивая, в красивой упаковке. Это не побеждает европейская сказка, это как раз проигрывает рациональный смысл вообще развития государства, потому что предлагается то, перспектива чего не видно абсолютно, по крайней мере, в ближайшие 20-30 лет. Поэтому здесь просто здравый смысл проигрывает, государство проигрывает, народ проигрывает.
0: Это был лидер блока «Армения» Роберт Кочерян. В свою очередь, Самвел Карапетян, напомню, он возглавляет блок «Сильная Армения», заявил, что останется в Армении после выборов. Он также отрицал, что в ходе предвыборной кампании прямую поддержку ему оказывали Россия и лично Владимир Путин. Самвел Карапетян тоже скептически высказался о перспективах экономического сотрудничества Армении с ЕС и отметил важность поддержания хороших отношений со всеми ведущими державами мира.
8: Понимаете, мы должны иметь со всеми хорошие отношения, и с Америкой, и с Евросоюзом, и с Россией. Это те страны, которые должны помогать развиваться Армении. Мы не можем сказать, что мы будем иметь только хорошие отношения с Россией или только хорошие отношения с Америкой.
9: То есть баланс будет в этом?
8: Баланс однозначно будет. Вот в нашем случае однозначно этот баланс будет.
0: Это был лидер блока «Сильная Армения» Самвел Карапетян, ну а Никол Пашинян, объявляя о своей победе, отверг призыв Владимира Путина к скорейшему проведению референдума в Армении по вопросу о вступлении страны в Европейский Союз. Пашинян повторил свой тезис, согласно которому сейчас Армения к такому референдуму не готова, а первоочередная цель – это реформы в стране, которые могли бы превратить ее в кандидата на членство в Евросоюзе.
10: Мы продолжим курс сближения, но мы продолжим и наше участие членства в Евразийском экономическом союзе, и мы будем развивать наши отношения с Российской Федерацией и другими странами Евразийского экономического союза, и мы, конечно, будем способствовать укреплению связей в рамках Евразийского экономического союза.
11: Для референдума мы должны как минимум уже официально обратиться в Европейский союз на членство или быть кандидатом. Вы же знаете, Армения тоже не готова быть членом Европейского Союза. И наша первая цель – реформировать страну и привести ее до уровня соответствия со стандартами Европейского Союза.
0: Это был премьер-министр Армении Никол Пашинян. По словам Пашиняна, страны ЕС становятся для Армении новыми экспортными направлениями. Он также напомнил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора перед выборами подтвердила выделение Еревану срочной помощи в размере 50 миллионов евро. Средства, по словам премьера, предназначены для поддержания армянских производителей на фоне проблем с экспортом их продукции в Россию. Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз солидарен с Арменией и готов поддержать страну на фоне существующих экономических трудностей. Ну и последняя тема. Как всегда, отвлекусь в конце от политики. Сегодня исполнилось 150 лет со дня смерти одной из самых известных французских писательниц XIX века Жорж Санд. Настоящее ее имя – Амантина Люсиль Аврора Дюпен. Самые читаемые романы Жорж Санд – это «Консуэла» и «Графиня Рудольштадт». Еще один известный роман «Лукреция Флориани» посвящен отношениям Жорж Санд с польским композитором, пианистом-виртуозом Фредериком Шопеном. Эти отношения продолжались 10 лет и оказали заметное влияние на творчество обоих. Но для меня сегодняшняя дата – повод завершить выпуск отрывком из спектакля «Любовь артистов» об отношениях Жорж Санд и Шопена. Спектакль был поставлен в 1997 году в США. В этой пьесе только два персонажа – Жорж Санд и музыка Шопена. Жорж Санд сыграла актриса Елена Соловей.
9: Если бы я знала, что Шопен не свободен, что в его сердце есть еще увлечение, я никогда не опустилась бы до того, чтобы воровать угли с чужого алтаря. Так же, как и он, конечно, уклонился бы от моего первого поцелуя, если бы знал, что я все еще замужем. Мы никого не предали. Мы дали случайному дуновению ветра перенести нас на мгновение в другой мир. Я всегда верила своему инстинкту. Он меня никогда не подводил. Могла ошибиться в отношении других, но только не в отношении себя. Я делала много глупостей, раскаиваясь в них, но никогда я не была злобной или низкой. Чувства всегда побеждали мой ум, и те границы, которые я хотела сама себе поставить, никогда не приносили мне пользу. Я меняла свои убеждения множество раз, но верила при этом больше всего в верность. Я исповедовала ее, я следовала ей, я требовала ее, но меня предавали, и я предавала. Но все-таки я не чувствую раскаяния, потому что каждый раз, когда я изменяла, я подчинялась судьбе, следовала инстинкту, требовавшему идеала. Это заставляло меня бросать несовершенное, чтобы достичь того, что казалось верхом совершенства. Я испытала любовь очень разных людей. Любовь артистов, любовь монаха, поэта. Что еще? Иногда любовь была как пытка, она вгоняла меня в отчаяние, почти в безумие, пока я не привыкла любить только того, кто любит меня. Привыкнув жить с мужчинами, не чувствуя себя по-настоящему женщиной, я действительно была ошеломлена тем воздействием,

0: которая не желала бы единственного поцелуя и любящего поцелуя без наслаждения. Теперь я открыла перед вами свою душу до дна. Теперь вы знаете, какая я.
1: Отрывок из спектакля «Любовь артистов» в роли Жорж Санд, Елена Соловей. Музыка Фредерика Шопена. Архивная запись «Радио Свобода» 1997 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шарапов. В телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время Свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
5: А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны. Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
6: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
7: Да что-то как-то страшновато.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Я пришел к тебе и сказал: «Мама, мне очень трудно. Я хочу с тобой поговорить». И ты мне ответила: «Ты хочешь уезжать? Уезжай».
9: В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор — ехать либо на запад, либо на восток.
10: А Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пеням.
8: О, когда я вернусь.
11: Привет, это Виктор Кульганик
12: и Полина Галуева в подкасте «Наш сосед Галич». Мы перемещаемся на 1,5 года вперед с событий последнего эпизода, когда Галич исключили из Союза писателей в июнь 1974 года. Именно тогда единственным вариантом для Галичей остается отъезд из СССР.
8: Меня вызвали в Комитет государственной безопасности и сообщили мне о том, что я никогда не уеду из страны с советским паспортом. Человеку, который, значит, уже так клещет и ведет такую враждебную деятельность внутри страны, не может быть выпущен за рубеж как представитель Советского Союза. И что мне предлагают, так сказать, выйти из гражданства и тогда подать заявление, и тогда, значит, мне будет разрешено покинуть страну. Ну вот, я сделал это далеко не сразу, в общем, примерно 7 месяцев я после этого еще думал и нервничал, сходил с ума. Но я понимал, что, в общем, меня вынуждают к этому. И, так сказать, просто они делали все возможное для того, чтобы я пошел на этот шаг.
12: Задолго до нашего подкаста в 2015 году, когда я уезжала из Москвы, я бродила по родному аэропорту, смотря на него особым взглядом уезжающего. Иммигранты меня поймут. То есть ты пытаешься все это мысленно сфотографировать. И в плейлисте тогда у меня в том числе звучала песня «Единственная подходящая», ставшая песней этого эпизода.
13: А когда я вернусь?
12: Но в исполнении Андрея Макаревича. Простите меня за это.
11: Слушай, ну извиняться здесь совершенно не за что. Тем более Галич в исполнении Макаревича — это совершенно нормально и правильно. В отличие от того, например, когда Галич поет какой-нибудь Сергей Шнуров или, прости господи, Александр Эвскляр.

0: А я еще хочу напомнить, что самый первый эпизод нашего подкаста мы с тобой начинали с воспоминания Галича о его детстве и о желании его отца уехать из России. И тогда мама Галича отговаривала отца от этой идеи. Давай послушаем продолжение этого воспоминания Галича из архивов «Радио Свобода».
1: Я помню, как мой отец пришел и сказал: «Знаешь, давай и мы уедем». И ты сказала: «Нет». Ты сказала: «Это надо».

0: наша родина. Мы отсюда не уедем. Мы попробуем здесь жить, как нам не будет трудно. И 50 лет спустя я пришел к тебе и сказал: мама, мне очень трудно. Я хочу с тобой поговорить. И ты мне ответила: я знаю, о чем ты хочешь поговорить. Ты хочешь уезжать? Уезжай. Ты по-другому не можешь. Я тебя спросил: а ты помнишь разговор тот 50 лет назад? Ты сказала: конечно, помню. Времена меняются, меняются обстоятельства. Мы должны были остаться. Ты должен уехать.
1: Да, ужасная ситуация, когда ты и оставляешь слишком много, то есть родителей, и едешь в абсолютную неизвестность. И эти же страхи и растерянность ты видишь сейчас, спустя почти 40 лет, в чатах для релокантов. Кому мы там нужны, что мы там будем делать, и почему я, дурак, не учил язык?
2: Что интересно, Полин, что именно с языком у Галича проблем как раз и не было. Вот что рассказывает об этом его подруга и соседка Ирина Роскина.
3: Галич знал английский язык. Конечно, он не говорил на нем, но пассивный запас слов у него был очень хороший. Вот просто, мне кажется, что именно перед отъездом он как раз легко и с огромным удовольствием читал «Крестного отца» Марио Пьюза. У него не было никаких трудностей в понимании каких-либо слов. И он как-то надеялся, что, может быть, вот этот пассивный английский язык он разовьет. Но все равно ему было абсолютно непонятно, чем он мог бы заниматься. Какие-то он бросал совершенно фантастические идеи, что, может быть, он мог бы преподавать.
2: Надо сказать, что помимо друзей, товарищей, мамы и брата, у Галича в СССР оставались еще и дети. Дочь Алена и сын Гриша. Алене на момент отъезда отца было уже за 30, а Гриша был маленьким, ему было всего 7 лет. Так получилось, что одна из участниц нашего подкаста, Ольга Романова, очень хорошо знакома с сыном Галича. Ей слово.
4: Знаете, я дружу с его сыном, с епископом Григорием Михновым-Вайтенг. У него же точно такой же путь. Ну, точно такой же. Человек был вполне успешным журналистом, редактором «Утренней почты». Но это же центральное телевидение, как сыр в масле катался. Что ему эта протестная православная церковь, которая не входит в РПЦ? Ну что ему эти беженцы? Ну что ему вот эта жизнь без загранпаспорта, когда вот он не хочет уезжать? И с каждым годом становится все более и более похожим на своего отца. И нос вылезает, и лоб выпирает, и упрямство это выпирает. Что заставляет? Да, характер заставляет. Мне кажется, что совесть все-таки врожденная. Можно, конечно, в себе натренировать, и, наверное, надо тренировать. Надо, наверное, в себе это воспитывать и как-то ее обострять, протирать, чистить, наращивать, следить, чтобы как-то не болело. Но вот она по наследству как-то, мне кажется, передается. Или как-то совесть сама выбирает, кому ей передаваться.
2: Говорит сын Аркадия Галича Григорий Михнов-Войтенко.
5: Мало кто знает, что Алексей Аркадьевич в 16 лет получил очень серьезную прививку от страха. Потому что в рамках одного уголовного дела по контрреволюции, вообще-то его должны были посадить вот, вместе с целой группой товарищей. А, по счастью, дело развалилось, но прививка осталась. Что, оказывается, если не бояться, то оно значительно надежнее. Это чисто такое практическое явление. У него есть в этом смысле текст очень важный в автобиографической повести «Генеральная репетиция», когда он пишет о том, что в 60-е, ну, точнее, после 20-го съезда, естественно, то есть в 56-м и так далее, нас всех поманили, и мы как бараны кинулись на эту зеленую травку, которая на самом деле оказалась топью. Разоблачен культ личности, раскрыты лагеря, выпущены, реабилитированы миллионы человек, вроде бы. И все начинает повторяться. И начинаются процессы Синявского Даниэля, и Чехословакия, и все что угодно, и далее по списку. В какой-то момент Галичу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток. Действительно, 72-й год оказался годом абсолютно трагическим. Да, потому что сначала исключение из союзов, потом начало 73-го года, смерть мамы. То есть последовательно получилось, что у него были обрублены все возможности и все перспективы жизни, собственно говоря, здесь, в Советском Союзе. Оставалась перспектива уехать на восток. Поэтому это был такой прыжок в омут вниз головой, по принципу выплыву так выплыву.
6: Короче, когда я понял, что мой отъезд неотвратим в любом случае, то я подумал, что вот, вероятно, меня тоже настигнет, как настигало до меня многих, оказавшихся вне родной земли. Наступит тягостная болезнь, ностальгия. И я решил, что я переболею этой болезнью еще в Москве. Так в детстве, когда возникает эпидемия кори, то еще здоровых людей, детей возят к соседским больным детям, чтобы они уже как-то раз и навсегда переболели этой болезнью и больше к ней не возвращались. Так я решил переболеть этой болезнью. А для меня переболеть – это значит написать несколько стихотворений, песен на эту тему. Вот я еще, живя в Москве, написал несколько стихотворений о ностальгии. Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь. Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь.
2: Наш друг и коллега, журналист настоящего времени Константин Бенюмов, уехал из России в 2014 году. Сейчас он тоже вспоминает эту песню Галича.
7: Вещи, которые звучат сейчас буквально актуально, типа «Когда я вернусь», я уверен, что это то, что, в общем, многие люди, которые сейчас уехали от дома, да, и не понимают вообще, насколько это надолго, на когда. Это песня, которая просто про этих людей, и, возможно, про меня в том числе. И, судя по всему, эти переживания, они очень сильные, по крайней мере, для очень многих известных людей, о чьих воспоминаниях или о чьих биографиях мы знаем, это были переживания колоссальной силы. И там, не знаю, можно говорить о Марине Цветаевой, можно говорить о Сергее Довлатове. Люди в разное время абсолютно уехавшие, да, в технологически разное время, если говорить там про Цветаеву и Довлатова, это просто, да, даже технически поддерживать связь с миром, от которого ты уехал во времена Довлатова, было, наверное, сильно проще, чем во времена, там, не знаю, белой эмиграции или Цветаевой, или там, не знаю, 72-го, какого угодно года. А нас уж вообще нечего говорить. Но все равно поколение за поколением, оно проходит вот эту тоску, оно очень многие люди из уехавших, они приходят к тому, что неважно, что там дома, неважно, что даже может быть, неважно, что я приеду и меня репрессируют, да, все равно вот эта тяга, вот это рвение домой, оно очень у многих есть. Поэтому моя-то, в общем, маленькая частная история, она абсолютно, может быть, и меньше релевантна, но как бы проблема, безусловно, существовала. И я думаю, что каждое поколение мигрантов, конечно, будет очень остро это переживать.
6: О, когда я вернусь!
1: Кроме, собственно, сборов, Галич успел перед своим отъездом дать 4 концерта на квартирах своих друзей. Вот так об этом вспоминает Ирина Роскина.
3: Галич еще в это время отдавал, видимо, какие-то долги своим пением. В смысле, что он ездил петь к тем, кто ему помогал в этот такой тяжелый и очень долгий, все-таки, значит, 2 года прошло, такой тяжелый период. Вот где-то я слышала обрывок записи одного из таких совершенно последних концертов. Там даже не было пения Галича. Это был совершенно конец этого вечера, когда такси или какая-то машина для отъезда Галича уже была вызвана, но еще не пришла. И вот он сидит, просто ждет эту машину. И, в общем, он очень откровенно говорит о том, как ему страшно. Это слушать совершенно невозможно. Просто сердце разрывается. И никто не знает, что сказать. И я не знала, что сказать. И сейчас не знаю, что надо было сказать. Но какие-то женщины пытаются сказать ему, как же мы без вас, действительно, как же мы без него, но что там будет, как это все?
6: Я даже последние 4 дня, которые мне были даны на сборы, на то, чтобы выкинуться из страны, значит, я, в общем, вместо того, чтобы устраивать такие ритуальные, традиционные поводы, я просто устроил 4 концерта, вот 4, так сказать, объехал всех друзей и у всех попел в домах. И вообще я, как известно, не пою. Я просто пишу стихи, которые, значит, исполняю под нехитрый гитарный аккомпанемент.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
8: Какую Россию мы оставим нашим детям? оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
9: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
10: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
11: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Это подкаст «Наш сосед Галич». Отъезд Александра Аркадьевича и Ангелины Николаевны стал событием знаковым. И, конечно, он оброс разными мифами. Если читать биографию Галича авторства Михаила Аронова или воспоминания его знакомых на эту тему, все они немного разнятся. И у нас будет версия событий от соседки и подруги семьи Галича Ирины Роскиной.
3: Очень мало времени дали на сборы до отъезда. Он разбирал вещи, как самый такой, опять же, обычный человек. Мы к этому моменту уже многие отъезды видели, как начинают срочно что-то продавать. Очень многие приходили прощаться. Что говорили, совершенно не знаю. Не было такого общего разговора. Из гостиной шла дверь в комнату Александра Аркадьевича. Это был его кабинет, и там, значит, и кушеточка была, и книжные полки, письменный стол. Вот в эту комнату он уводил всех, кто приходил прощаться, и закрывал за собой дверь. Я хочу сказать, что это было личное горе отъезд Галича. И очень большое трагическое событие для общественной жизни.
13: Послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь.
1: Когда в Европе стали появляться люди, спешно уехавшие после 24 февраля, мы, естественно, говорили о том, как справляться, и я в том числе говорила об опыте иммигрантов первой и третьей волн, и в том числе о Галиче. Но сейчас я понимаю, что это не совсем верно, ибо у нас есть волшебная палочка в виде интернета. А когда уезжал Галич, это была просто глухая железная стена, говорит журналист Маша Слоним.
14: Тогда, конечно, не было того, что сейчас у нас такая связь через интернет, то все, мы как будто и не расставались со мной, с нашими компаниями, да. А тогда все, конечно, было серьезное расставание. Не особо не переписывались, не особо созванивались, ну да. Поэтому, конечно, но с другой стороны, собирал полные залы в Париже, в Лондоне. Он выступал все-таки на «Свободе». Да, он так был вполне востребованный в каком-то смысле. Ну, господи, конечно, он довольно-таки немолодой человек уже был, когда уехал. Я знаю, как это тяжело людям вот в этом возрасте. Мне проще было, я молодая была. Конечно, но то, что его травили, то, что у него были инфаркты, то, что он болел, это мы знаем, да? Вот, так что не знаю. Может быть, лучше, что он все-таки пожил немножко более спокойной жизнью, что ли.
2: А вот что думает на этот счет еще один участник нашего подкаста, поэт и писатель Максим Кабир.
15: Оказываясь за границей, оказываясь на чужбине, ты получаешь возможность самому формировать круг своего общения, состоящего из русскоязычных людей. То есть ты, условно говоря, сам выстраиваешь вокруг себя свою родину в том виде, в котором ты хочешь, чтобы она была. И Галич, конечно, не стал бы встречаться с подонками, мерзавцами, которым он посвятил очень много своих стихов. Поэтому очень легко представить, что та родина, которую Галич создал за рубежом, она вот такая прекрасная. Ну, конечно, для творческого человека это большая ошибка. Человек должен быть на одной волне с той темой, на которую он пишет. То есть тут надо либо переходить на язык новой страны и становиться американским поэтом Йозефом Джозефом Бродски или Владимиром Набоковым, либо, не знаю, черпать из газет, что ли, все, но это все не то, да, то есть есть какой-то вот такой разрыв с той реальностью, в которой ты существуешь, но, с другой стороны, я думаю, что Галич очень долго прожил в Советском Союзе, написал очень много как поэт, но не надо забывать, что он еще был и человеком, и как человек он должен был хотя бы какое-то время пожить, да, вот в этом, ну, просто в спокойствии, в каком-то, без вот этих вот существ, разрывающих его на части. Но чем человек ярче, чем человек больше, а уж если мы говорим о Галиче, то уж какие псы его окружали, уж какие собаки пытались высить до этого великана, да, то мне кажется, что ему нужно было какое-то время от этого отдохнуть.
1: Между тем, до отлета Галича остаются уже считанные часы, и мы снова передаем слово Ирине Роскиной.
3: Самолет был в половине 11-го, так что выходить нужно было рано. Я за ними зашла, выходила вместе с ними, а мать Галича была внизу с младшим сыном, с братом Александра Аркадьевича, Валерием Аркадьевичем. Но, наверное, кто-то еще из близких был, не помню, боюсь наврать. Когда мы вышли из подъезда, то Галич с Нюшей оказались в кружочке женщин. Сначала я не могла понять, что такое. Вот это действительно такой, знаете, женский круг. И потом мы сообразили, что мужчины побоялись выйти. Там буквально не было ни одного мужчины из писательских домов. И жены не побоялись, и жены они послали, и женам они велели от них передавать привет, а сами не вышли. Ну, это произвело большое впечатление на Александра Аркадьевича, конечно.
2: Описание этой мизансцены я слышал и читал еще в некоторых воспоминаниях. И она у меня, Полин, не выходит из головы. То есть я себе очень живо это представляю, как писательские жены вышли на улицу провожать Галича с Нюшей в эмиграцию, а их мужья, чтобы не навлечь на себя гнев начальства, стыдливо стоят за занавесками и машут им из окон, а некоторые и к окнам-то подходить не решились. Ну, одним словом, женщины здесь показали себя гораздо сильнее и достойнее, чем мужчины. Мы возвращаемся к рассказу Ирины Роскиной.
3: В каких-то воспоминаниях я читала, что у Нюши была истерика. Ее запихнули в машину. Совсем мне так не кажется, не помнится начисто. Мне кажется, что она держалась замечательно. Это был для нее полный кошмар. Все-таки она оставляла и мать, и дочь. И это было совершенно ясно, что она никогда их больше не увидит. Мать она так никогда и не увидела. Про дочь я не знаю. Мне кажется, что с Галей она тоже никогда больше не увидалась. Галя погибла очень трагически, с какой-то странной историей она замерзла. В подъезде, не знаю никаких деталей, но хочу сказать, что этот момент для Нюши, даже если она устроила какую-то истерику, то, боже мой, вообще все ей можно простить, понять, вообще только можно безумно пожалеть. А расселись по такси, и мне кажется, что Галич сел с матерью.
0: Я помню ее на аэродроме. Все плакали, когда прощались. Она не плакала. И кто-то ее спросил, почему же вы не плачете? Она сказала, у меня сегодня слишком большое горе. Я не могу плакать. Слишком великое горе у меня сегодня.
3: Мы приехали в аэропорт, где были такие столики, а вокруг них стулья. И мы сели большим довольно кругом. Опять у меня получается, что там был кружок женщин, а тут получился, значит, такой кружок близких людей, что это были и Нюша, и ее мать, и Галя, и мать Галича, Сахаровы там были, никто не мог произнести ни слова. Значит, мы сидели за нами, стояли, вот буквально как бы за каждым из нас стояло по КГБшнику. Молодые такие, красивые, можно даже сказать, такие парни. А Галич не сел. Он переходил от группы к группе провожающих. Провожающих было сравнительно много. Но, опять же, это были люди из какой-то его новой жизни.
2: Одним из таких людей из новой жизни Галича был молодой тогда бард Александр Мирзоян. Вот как он вспоминает те дни. Запись концерта 1998 года, посвященному Галичу.
16: Александр Галич позвонил мне перед отъездом и сказал, что он уезжает. Мы договорились встретиться на даче у его друзей, знакомых. И он говорит: «Саша, я уезжаю». Я говорю: «Ну, мы договорились, мы встретимся». Он говорит: «Нет, я уезжаю совсем». Я сидел как раз и писал песню на стихи Бродского: «Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать на Васильевский остров, я приду умирать». И она у меня была совершенно в другом ключе, все было по-другому. И вдруг вот этот вот звонок, это вот состояние, я посмотрел на этот текст Бродского, и совершенно у меня, так сказать, все переменилось, все поплыло в другую сторону. Я первый раз эту вещь исполнял как раз в аэропорту Александру Аркадьевичу. Была совершенно потрясающее какое-то такое мистическое совпадение, когда его очень долго досматривали, там шмонали, то есть раздевали вплоть рубашку, значит, заставили снять. Была такая очень неприятная сцена. Мы ее наблюдали, потому что Шереметьево 1, тогда Шереметьево 2 не было, да, вот эта вот стенка таможенная, там досмотр, она была тогда стеклянная. Все сидели в самолете, и Галич уходил последний. И мы выбежали на улицу, и вот на фоне июньского неба Александр Аркадьевич шел, в одной руке гитара была, в другой шляпа. И вот он нам махал, нас тогда провожающих было там человек 20, наверное, или 25. И вот этот вот последняя сцена, вот этот кадр, про который я хочу увидеть его когда-нибудь в живописи, да, вот этот вот человек по стеклянному переходу на фоне вот июньского неба с гитарой так вот махал.
13: Когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний, забытый, запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, колени твои.
1: В 70-е годы, если ты пытался уехать за границу, тебя еще постоянно пытались стрясти какие-то деньги. И, естественно, как бы, ну, то, что не всем выдавали документы, постоянно люди ждали годами выезда, это уже понятно. А еще и таможня не давала добро.
2: Без определенной мзды.
1: Да. Вот это и случилось с Галичами. Сначала Ангелина Николаевна, которая хоть было и лето, оделась, естественно, в шубы и во все свои украшения, но ей не все удалось вывезти. А потом настала очередь Галича, и придрались к его золотому крестику.
2: Я бы даже сказал не крестику, а кресту, потому что это был довольно большой крест, я это видел на фотографиях, он такой внушительный. И, насколько я понимаю, его подарил ему Александр Мень, когда крестил его.
1: Да, и, возможно, именно поэтому придрались, потому что сказали: у вас слишком много золота вы на себе вывозите. Галич, естественно, сказал, что я снимать крест и оставлять не буду. Началась заварушка.
2: Перепалка, очевидно, какая-то.
1: Перепалка, заварушка. Отъезжающие гости пытались как-то помочь Галичу. И на самом деле это, насколько я поняла, удалось только Сахарову, потому что он подошел, попытался поучаствовать в этой дискуссии, и таможенники после звонка наверх все-таки пропустили его.
2: Ну, а все люди, очевидно, ждали, ну, то есть все пассажиры этого рейса ждали в самолете, пока все это произошло.
1: Да, да, очевидцы говорят, что рейс задержали где-то часа на полтора, вот именно из-за вот креста этого Галича.
2: Интересный факт. А я вот, знаешь, что, о чем думаю? Что вот эта фраза из песни, ну, то есть рефрен ее, «Когда я вернусь», она настолько резонирует с тем, что происходит сейчас, вот в нашем 23-м, 22-м году, что очень многие люди ее не просто эту песню перепевают, как мы уже говорили с тобой, и в этом подкасте, и в этом эпизоде, и в других эпизодах, а многие люди уже ее используют в собственном творчестве. Вот, например, поэт Александр Дельфинов, один из участников нашего подкаста, он даже написал стихотворение, посвященное Галичу, и вот давай мы его сейчас с тобой полностью послушаем.
17: «Мне приснился Александр Галич, грустный, без гитары, у окна, за которым вроде бы Италия или, может, Франция видна. Мы молчали. Стыл пахучий кофе. Где-то вдалеке звенел трамвай. Повторялось это вновь и вновь и вновь и вновь и вновь, и у меня болела голова. Телевизор, искрами объятый, будто бы раскачивал весь дом и трещал у стенки неприятно. В этот миг снаружи за окном капли, словно камни, вдруг упали. Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок».
2: Итак, Галич навсегда покинул Советский Союз и начинает устраивать свою жизнь на Западе. Слово нашему коллеге, журналисту и историку «Радио Свобода» Ивану Толстому.
18: Он был на своем Олимпе. Он приехал в эмиграцию на пике. В общем, это везение, это счастливая судьба, что ему не было дано постичь нисхождение с вершины. Его нисхождение было трагическим и внезапным, незапланированным им.
0: Когда я вернусь.
1: В следующем эпизоде мы поговорим о Галиче в эмиграции и его трагической внезапной смерти в Париже. А пока слушайте нас в вашем любимом приложении подкастов, обязательно ставьте нам лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
2: И на настоящем времени. Пока-пока.

Я ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант. Расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Говорит Радио «Свобода».
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале.
0: Женю Радиос.

и шматерок торс на мой небе гриш. Некогда не суждено с мама келента баланда и рикорище ее други низ. Девен той сто дили по балда с ангелас, пора бучиню, да боре было до. День.

0: аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
3: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
4: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
5: Сейчас, Владимир
4: Владимирович.
5: Если надо столько выпить обычной меди, чтобы получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
3: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
6: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
7: Добрый день.
8: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
7: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые... Вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
6: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридейли», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридейли» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
9: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды, оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
6: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично по квартирными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
10: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
6: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки системы включили обратно. Financial Times обращает внимание. С развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Free Daily назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
3: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. Удастся обсудить и последние новости. В том числе, давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой, скорее, медицинский термин, но все же, как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
11: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора. Но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треки Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
3: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить. Но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского. Президент Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру, и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Ну, благо, хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тот уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
11: Ну, они почему себя бросили в медийное поле, понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом. Пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок. Таким образом, мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, ну, только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
2: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
11: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться, ну... Я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вован-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем, так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну? Понимаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну, ну давайте, ну что уж, давай в конце концов, ну мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну! И вот, я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
2: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
11: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но... Люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
2: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
11: публичным планом. Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент. Он надеется, что все признают моральную правоту России. Ведь она защищает традиционные ценности, архаику. Она как бы лидер глобального юга. Она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
2: Ну, а Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
11: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом. Подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
2: Ну, к слову, о том... об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки, как минимум, молодые люди, как минимум, аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом?
11: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отпрощения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, а мне она совсем не присуща, это надежда ложная. Как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
2: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
11: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения, если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
2: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, сколько это есть, то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм.
11: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я, наоборот, думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розанова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитет «Францесс», которые захватили это все. Мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не каким-то тоталитарным проявлением. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
2: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
11: Совершенно верно, да, это правда, как Годару было бы, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте внимания. Это хороший лозунг, понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно, сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгаете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал священную фразу. Везде ото всех слышу, молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард умер. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала... От отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шары кресту Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
2: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти. Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
11: Я не видел картину. Ну, верующий не Кронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса, Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты, Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю нержавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нету.
2: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио «Свобода». Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
12: Спасибо.
2: Эфире.
12: Спасибо. Приходите, вы еще можете успеть на вечер.
2: Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная, возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны. Thank you.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит «Глобсек» неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никушор Дан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита «Глобсек», где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита «Глобсек». В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
5: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума «Глобсек», где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
6: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
7: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
6: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
7: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро.
6: И,
7: соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота, могут быть запущены шахеды.
6: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
7: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
6: Тому, насправді, європейське ППО зараз не готово.
7: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
6: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
7: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
6: Витряних цілей, які зрізні за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
7: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
6: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
7: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
6: Пародии — то, что навантажує протиповітряну оборону.
5: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
6: Они разумеют, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
7: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
6: Я буквально вчера тоже
7: на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК.
6: Робити єдину стратегію розвитку ОПК. Європа, до речі, насправді...
7: Європа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24-м году, в конце 24-го года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
5: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью, и вот выписала себе... одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира.

0: проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу. Как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты? И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
1: Прямое облучание, когда мы говорим про заход сверху.
0: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты, потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
1: Угроза, которая и несется из Российской Федерации.
2: Вы несколько раз уже сказали про Патриот. У меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
1: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоположной обороны.
0: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
1: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны, которые ретрансляторы.
0: Есть дроны-ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
1: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушные нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
2: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС, или это немножко?
1: Давайте начнем с того, что они работают простыми.
0: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник, навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
1: Так, як саме в Росії.
3: В настоящее время на Радио Свобода. Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется и

0: Сказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а «Альянс» создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
1: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
2: 2003
3: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
1: 2003
3: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
2: Они втратили колоссальную возможность вырублять...
3: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
2: Россия не может отримати за кордоном.
3: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
1: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить... В ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
2: Ну, давайте начнем с того, что... Если Европа не хочет бачити российские дроны, то нехай мириться с украинскими.
3: Ну давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
2: украинским инженерам. Нам не надали ни томагавки.
3: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
2: Певного послабления врага.
1: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
2: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
3: Давайте начнем с того, что российское ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
1: У них получится?
2: Я думаю, что
3: если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
2: Потому что у них не выйдет.
1: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор?
2: Безумовно, потому что насправді, я бы сказал, что у нас сейчас на большем уровне приватный сектор.
3: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
2: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
3: И это не только Middle Strike, Deep Strike. Это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
2: Запит на финансирование от сектора приватного и частково
1: от государственного. Вот я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
2: Больше до частного сектора. Знов-таки, потому что мы больше гнучки.
3: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
2: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримували і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувала. Поки що можна казати про
3: пока можна говорити о том, що Європа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года, до конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
1: В конце... Я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
2: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
3: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в этих віртуальних шлемах разрушенные українські города. Потому что, ну, они рассуждают о том, как бы они воевали, да? Вот они воюют, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
2: А Украина хочет свободы. И намагается пояснить это Европе. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
1: Але ще це не відбувалося.
2: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
3: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
2: Лесосмуги, близко до Европы. Они проверяют реакцию.
1: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
3: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
2: Объединение Европы против такой загрозы, какая есть сейчас.
0: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода». Глава
5: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
6: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
5: Цитируй «Свободу».
7: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
8: Был такой грех.
7: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
0: Свобода – это возможность выбора. Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 9 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему аннексированный Крым с оккупированной частью Херсонской области. В Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб один человек. Предположительно, это генерал-лейтенант армии России. Израиль после требования Дональда Трампа согласился временно не обстреливать Иран. Также сегодня.
1: На стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
0: Херсон под постоянными атаками российских FPV-дронов. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Мост в районе поселка Чингар, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с аннексированным Крымом, вчера был вновь поврежден в результате удара украинских беспилотников. Движение по мосту перекрыто. Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на подлете к мосту были сбиты более 20 БПЛА. Мост через Чингарский пролив считается одним из ключевых сухопутных маршрутов в Крым, в том числе для снабжения российской армии. В конце мая Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины сообщало, что участки трассы между оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки. Удары украинских беспилотников привели к дефициту топлива в Крыму. В магазинах начинает ощущаться нехватка некоторых видов продуктов, на которые возник ажиотажный спрос, и товаров первой необходимости. Из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре задерживается прибытие поездов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера провел параллель между отсутствием бензина на заправках в Крыму и ажиотажем с исчезновением гречки в Москве в прошлые годы. Давайте вспомним, как пару лет назад в Москве и других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия и приводят к искусственным ситуациям, сказал Песков. А вот что о цели очередного удара по Чингарскому мосту, говорит независимый военный эксперт Юрий Федоров.
2: Цель достаточно простая, как мне кажется, показать всем, в том числе и московским деятелям, что блокада Крыма вполне возможна. Ну, для начала топливной блокады Крыма. Известно, что в Крыму дефицит топлива, и люди, в общем, недовольны. Но это можно понять, потому что ездили на автомашинах, а теперь, значит, автомашину нужно ставить на прикол. Конечно, все будут недовольны. Особенно недовольны будут те российские туристы, которые с дуру поехали отдыхать в Крым, и теперь не очень понятно, как они оттуда будут выбираться. Топлива нет, значит, нужно добираться правдами и неправдами, его получать, добираться до большой земли, значит, ну, куда-то, видимо, либо уже через Керчь на Таманский полуостров, либо через Перекоп и Армянск куда-то в Херсонскую область, но там тоже вполне возможно, что с топливом отнюдь не блестящая ситуация. Это, естественно, вызывает массу вопросов российской верхушки, и, я думаю, не только верхушки, но и среди обычного, так сказать, у обычного обывателя. Ну, как же так возможно? Мы же вот уже почти победили, мы вот слушаем Путина, Путин говорит, что все хорошо, все в порядке, а тут вот видите, какие-то такие неурядицы происходят. Но это все, конечно, нервирует Кремль, тут слов нет.
0: Мнение независимого военного эксперта Юрия Федорова. Время свободы. В подмосковном городе Балашиха в микрорайоне Авиаторов сегодня примерно в половине шестого утра при подрыве автомобиля марки BMW X3 погиб один человек, находившийся за рулем, сообщил Следственный комитет. Согласно этому сообщению, в автомобиль было заложено взрывное устройство. Оно сработало после пуска двигателя и начала движения. Очевидцы взрыва пытались помочь водителю, неделю, но он скончался на месте. Вот что в интервью телеграм-каналу «Шот» рассказал один из очевидцев. Он был представлен как Гусейн.
3: С моего машины выбежал, огнетушитель достал, побежал от водительской двери, потушил, ну что-то огонь поменьше сделал, открыл дверь, вытащил водителя на метров 10, оттащил. После того, как вытащил, второй взрыв был такой небольшой, но нормальный.
0: Свидетель взрыва автомобиля также добавил, что раненый хрипел, но ничего сказать не смог. Личность погибшего сегодня человека к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» официально не называлась, однако несколько телеграм-каналов сообщили, что это предположительно 62-летний генерал-лейтенант армии России. Как отмечает издание агентства, дом, рядом с которым произошел взрыв, находится всего в 350 метрах от дома, где была подорвана машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Это произошло в апреле прошлого года. Москалик в результате взрыва скончался на месте. Вы слушаете «Время свободы». Российские войска в ночь на вторник атаковали Харьковскую область дронами и ракетами. В Чугуеве погибли не менее 3 человек, еще 3 ранены. В Харькове при обстреле пострадали 15 человек, в том числе 2 детей. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о массированном ударе по городу. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов уточнил, что врачи оказали помощь 3 детям, среди них годовалый мальчик. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Жертв удалось избежать лишь чудом, написал мэр Харькова Игорь Терехов. В Днепропетровской области при российских обстрелах пострадали 3 человека, а Херсон, который некоторое время находился в оккупации, а потом был освобожден в результате контрнаступления ВСУ, сейчас постоянно подвергается атакам российских FPV-дронов, перелетающих через Днепр. Из Херсона репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
4: Это прибережные районы Херсона, они считаются самыми такими опасными. И местные рассказывают, что российская армия с недавних пор начала использовать тут новую тактику. Они просто выжигают высотную застройку города.
5: В этом доме погиб один человек. К сожженной квартире приезжают Оля и Сергей с дочерью. Здесь до сих пор много детей.
6: Сначала наверх были, а потом они начали стрелять, куда попало.
7: Именно расстреливать.
5: Да. Одежда, которая чудом не сгорела, обувь, тапочки. Все это пара теперь пытается вывести из квартиры. Дроны российской армии залетают в Херсон партиями по 10-15 штук. Каждую атаку нужно пережидать.
1: Просто чтобы вы понимали, какая ситуация тут с дронами. Вот на стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
5: С видом на застрявший дрон режут фанеру для разбитых окон коммунальщики.
8: Ну да, а все дело.
9: Дело привычки уже.
10: Вон деревья нас спасают.
5: Вы по деревьям это сбили?
10: Да.
5: Это сбивает?
10: Это сбивает. Это он где-то летит, и где-то сбивает.
5: Это нам нужно сейчас прерваться?
10: Ну, не надо.
5: Ты еще далеко, не слышно звука, да?
10: Мы когда уже, он уже рядом, когда слышно, когда он жужжит, когда он идет на посадку, у него меняется звук. Все идет только на ухудшение ситуации.
8: Ну, удачи вам.
10: Ничего хорошего не предвидится. Пока у нас через речку наши соседи.
5: Херсон традиционно разделен зонами. Красная, желтая и самая безопасная – это зеленая зона. Так вот, тенденция последних недель в том, что даже в ранее относительно безопасных районах становится очень громко.
11: Это была, можно сказать, молния. Молния. Потому что как раз весь взрыв произошел вот на вот этой груши. Газовую плиту всю раскуролесили. Вот холодильник поболетало, все его раскубашило.
5: Жанна живет в районе, куда раньше эвакуировались жители Херсонского побережья. Здесь до сих пор работают супермаркеты, шумят базары, с недавних пор шумят и дроны.
11: Тут так гудят вот эти дроны, как будто это такое впечатление, знаете, как вот рой комаров. 6 мая было 950 дронов на Херсон, а вот уже вот это вот на этой неделе уже было 990 дронов. Представьте, Херсон запускает, это сколько Это когда говорят, на территорию Украины полетело 650 дронов, и наши силы ЗСУ их сбили. Понимаете? Это ничего. Да. А то, что на Херсон уже летит по 1000 дронов на один город Херсон.
7: Тем не менее, Жанна восстанавливает дом.
11: Меня запугать, наверное, невозможно, потому что я родилась в этом городе.
7: Даже в прибрежных районах города до сих пор остается много людей. Ходят под деревьями, сидят на лавочках, а в сожженных квартирах закрывают окна фанерой и меняют замки на дверях.
9: Ну, конечно, закрывать же нужно. Пока до ремонта еще дело
7: Вы думаете, дойдет дело до ремонта?
9: А, это уже не от меня зависит. Думаю, верю, да, верю. Ну, а что же остается нам делать? Верить и ждать.
7: Именно поэтому Херсон активно закрывается антидроновыми сетями. Это просто километры антидроновых таких туннелей по всему городу. В основном ими закрывают основные автомагистрали города. На небольших же улочках приходится прятаться под кронами деревьев.
0: Из Херсона передавал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Между тем, на очередном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя потребовал от руководства ООН осудить, как он заявил, военные преступления, совершенные Украиной в Старобельске, в Луганской области, где было обстреляно здание колледжа, и в Енакиево, в Донецкой области, где удару беспилотника подвергся пассажирский автобус. Небензя также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании вести мирные переговоры, вспомнив при этом недавнее письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны.
12: Требуем от генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан в Старобельске и Енакиево. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц. Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которая является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Под видом призыва к диалогу и рассчитывая получить нужный ему медийный эффект, Зеленский лишь повторяет старые угрозы и пропагандистские клише. Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно сшитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве ненацистской шайки.
0: Это был постпред России в ООН Василий Небензя. Отвечая Небензе, представитель Украины Андрей Мельник заявил, что независимых объективных данных о случившемся в Старобельске и Енакиево нет, и что обвинения в адрес Украины беспочвенны. Мельник также напомнил, что мощь российских ударов по украинской гражданской инфраструктуре и мирным жителям с каждым месяцем усиливается, и призвал страны международного сообщества действовать вместе, чтобы остановить российскую агрессию. Мельник также обратился к союзникам Украины с просьбой срочно и многократно увеличить поставки средств ПВО для защиты от атак российских ракет и беспилотников.
13: С начала июня жестокость российских атак на мирное население вновь установила новый мрачный рекорд по числу жертв и разрушений. В ночь с 1 на 2 июня Российская Федерация провела одну из самых масштабных и разрушительных комбинированных воздушных атак против Украины с начала полномасштабного вторжения. Всего было задействовано 729 боевых средств, в том числе 656 беспилотных летательных аппаратов и 73 ракеты. Среди них 33 баллистические ракеты «Искандер-М», 27 крылатых ракет, 5 ракет «Калибр» и 8 гиперзвуковых ракет «Циркон», самых смертоносных. Масштаб и состав этого удара указывают на преднамеренную попытку подавить противовоздушную оборону Украины и нанести городским районам максимальный ущерб. Основным направлением атаки снова стал Киев, который пострадал от наиболее тяжелых последствий за последние годы. В столице погибли по меньшей мере 7 человек, около 80 получили ранения, в том числе дети. Украина призывает наших партнеров увеличить поддержку, особенно в области противовоздушной обороны, как минимум в 10, а лучше в 20 раз. Наиболее эффективный способ защиты невинных жизней сегодня – это обеспечение Украины достаточными возможностями перехватывать ракеты и беспилотники, которые Россия запускает против наших городов. Сегодня, а не завтра, не в следующем месяце, не в следующем году. Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Президент Украины Владимир Зеленский, как я уже рассказывал, в воскресенье и в понедельник встречался в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По итогам этой встречи было принято совместное заявление с призывом к России остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и начать мирные переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это заявление, дал понять, что Россия начинать переговоры с участием европейских стран не намерена.
14: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта, договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
13: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Владимир Зеленский вчера сообщил о, цитата, «очень позитивном разговоре» со спецпредставителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. По словам Зеленского, он проинформировал Уиткофа и Кушнера об имеющихся у Киева данных о том, на что, цитата, «настроены в Москве». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве всегда будут рады принять американскую делегацию и что в Кремле знают о контактах Уиткофа и Кушнера с украинской стороной. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о возможных последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. «Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», рассказал Трамп. По словам президента США, во время телефонного разговора, состоявшегося 7 июня, он просил Нетаньяху не отвечать на ракетные удары Ирана. Позже, как утверждает Трамп, израильская сторона уведомила Вашингтон о готовящейся ответной операции против Ирана, но уже на позднем этапе. А как сообщает BBC, Трамп позвонил Нетаньяху, когда израильские ракеты уже были запущены в сторону Ирана. Вот как разногласия между Израилем и США, стремящимися как можно скорее достигнуть мирного соглашения с Ираном, прокомментировал американский вице-президент Джей Ди Венс.
15: Послушайте, у Израиля и США, безусловно, много общих интересов. Однако существуют и вопросы, по которым наши интересы расходятся. Президент здесь предельно ясно обозначил позицию. У Израиля есть свои цели, но главная цель Соединенных Штатов в отношении Ирана заключается в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Благодаря событиям последних месяцев и, если смотреть шире, последних полутора лет, нам удалось создать условия, при которых, как считает президент, и я думаю, что он прав, можно добиться долгосрочного урегулирования иранской ядерной проблемы. Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы убеждены, что такой подход отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы продолжим двигаться в этом направлении, поскольку именно для этого президент был избран американским народом. Именно так мы должны должны действовать, чтобы надлежащим образом служить интересам граждан США.
0: Это был американский вице-президент Джей Ди Венс, фрагмент его интервью телеканалу Fox News. А Бенямин Нетаньяху выступил со специальным обращением, в котором подтвердил, что Израиль не будет наносить удары по Ирану, по крайней мере, в течение ближайшей недели, если Иран тоже полностью откажется от ударов по Израилю. При этом Нетаньяху твердо заявил, что Израиль ответит, если Иран нарушит эту договоренность. Ситуацию, при которой Израиль подвергается обстрелам из Ирана или из Ливана и не отвечает на них, премьер Израиля назвал абсолютно неприемлемой.
16: Иран и Хизбалла хороши, мейпам?
0: Иран и Хизбалла слабы, как никогда, мы сильны, как никогда, но наша борьба с ними пока не завершена. За последние 24 часа Иран и Хизбалла попытались навязать нам новую реальность, и эта реальность, на мой взгляд, недопустима и неприемлема. Они думали, что могут стрелять по Израилю с ливанской иранской территории, и что мы не будем действовать в ответ. Такого никогда не происходило и не произойдет. Не при мне. Как я это делал на протяжении десятилетий, я твердо отстаиваю наше право действовать против нашего врага. Мы поступили так же и сейчас. После того, как Хизбалла обстреляла наши территории, я поручил Цахал нанести удары по террористическим целям в Бейруте и уничтожить там боевиков Хизбаллы. Мы это сделали. После того, как Иран атаковал Израиль, я дал указание атаковать военные и экономические объекты по всему Ирану, и мы это тоже сделали. Сейчас боевые действия на этом фронте остановлены, потому что после того, как мы ударили по террористическому режиму в Тегеране, он прекратил нападать на нас. Если террористический режим совершит ошибку и снова на нас нападет, мы ответим силой. Это был фрагмент обращения премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Дональд Трамп же вновь заявил, что надеется, что новой эскалации войны удастся избежать, и что соглашение с Ираном, исключающее продолжение иранской ядерной программы в военных целях, вскоре будет заключено.
17: Они обменялись ударами и теперь через меня договорились остановиться. Мы находимся на завершающем этапе заключения очень хорошей сделки, которая ни в коем случае не допустит ядерного оружия и так далее. И пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания, что может произойти через 2-3 дня. Мы очень близки к заключению очень хорошей, сильной и мощной сделки. Если мы начнем бомбить, что мы можем сделать очень легко, если захотим, мы потратим еще 2-3 недели на бомбардировки, и у них ничего не останется. Но пролив будет закрыт месяцами. Если мы будем бомбить, как вы понимаете, погибнет много людей. Это нужно кому-то? Мне нет. У нас будет подписанный документ, который будет даже мощнее, чем бомбардировка.
0: Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И последняя тема. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой первый за 7 лет визит в Северную Корею. Визит состоялся на фоне резкого укрепления в последнее время военных, экономических и политических связей Пхеньяна с Россией, что приносит северокорейскому режиму немало выгод. Си Цзиньпину был устроен роскошный прием, его приветствовали сотни тысяч людей на улицах и в залах заседаний. Были вывешены огромные портреты китайского лидера, приветственные надписи на китайском языке. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян я обсуждаю с китаистом Алексеем Чагодаевым. Почему Ким Чен Ын наверняка был очень рад принимать председателя КНР, это, в общем-то, более или менее понятно. На ваш взгляд, зачем Си Цзиньпину понадобилось ехать в Пхеньян впервые за 7 лет?
18: Да, действительно, это очень важный момент. Формально повод есть, и он достаточно валидный, давайте скажем так, чтобы у нас не было никаких теорий заговора. Это 65-летие подписания договора о добрососедстве, поэтому мы понимали, что Си Цзиньпин так или иначе в этом году поедет в КНДР. Плюс мы видели, как за несколько недель до этого китайские чиновники уже летали в КНДР, и до этого министр иностранных дел господин Ван И также летал в КНДР. То есть мы видели, что подготовка ведется, и мы понимали, что Си Цзиньпин действительно отправится в КНДР. Почему так долго не ехал? Мы все уже забыли о ковиде, но был ковид, были ковидные ограничения как внутри Китая, так и внутри КНДР. Были очень серьезные ограничения. Потом фокус был смещен на внутреннюю политику, было действительно не до того. И вот теперь действительно тайминг очень удачно совпал. После визита Владимира Путина в Китае, после визита Дональда Трампа в Китай. Я думаю, Си Цзиньпин решил, что это действительно удачный тайминг, удачный момент, чтобы убить несколько зайцев вот одним визитом. Продемонстрировать внешней аудитории, что у КНДР есть большой брат, большой покровитель, большой партнер Китая, и позиция Китая имеет значение. Продемонстрировать важные идеологические связи между партией коммунистической Китая и трудовой партией Кореи. И в том числе поговорить с Северной Кореей уже, возможно, напрямую, какие у них возможны проекты в рамках экономического, торгового и военного сотрудничества.
0: Интересно, а как в Китае воспринимают нынешнее укрепление связей между КНДР и Россией? Вы упомянули о том, что Си Цзиньпин приехал в Пхеньян вскоре после визита Владимира Путина, после вот этих встреч на высшем уровне. А как вы считаете, насколько важное место вот это сотрудничество заняло в переговорах Си Цзиньпина и Ким Чен Ына?
18: Об этом действительно говорят, но в рамках расширения инфраструктурных проектов. Когда мы говорим о политике и о политическом взаимодействии, здесь никакого тройственного союза не может быть, потому что у Кореи, у Китая и у России абсолютно разные внешнеполитические цели. Здесь не очень понятно, что три страны, что три политических режима авторитарных могут вместе делать. В экономическом плане тоже не очень понятно, потому что у России и КНДР свои экономические взаимоотношения, у России и Китая свои экономические взаимоотношения, и эти связи тоже не бьются. При этом там не нужно все-таки забывать о том, что 98 примерно процентов северокорейского экспорта и импорта, всего товарооборота — это Китай. В худшие годы 95%. То есть Россия там важного места все-таки не занимает. То есть это, да, диверсификация корейского экспорта и импорта, но не нужно заблуждаться, там нет разбивки, допустим, Китай 50%, Россия 40%. Нет, такого нет и близко. Возможно, проект, который мог бы обсуждаться, это специальная экономическая зона, это раньше называлось, но теперь это просто вот проект по реке Туманная, Туманган, потому что Китаю хотелось бы получить доступ к реке Туманной для того, чтобы был прямой доступ к Японскому морю. Сейчас, вот, кстати, в июне Россия и КНДР должны открыть автодорогу через реку Туманную. Но вот это тот проект, который мог бы быть интересен трем странам. Интересен ли он КНДР и России? Здесь тоже большой момент, потому что они, я думаю, справедливо боятся экспансии Китая дальнейшей. Возможно, поэтому проект так и не развивается на протяжении последних нескольких десятилетий.
0: Вы наверняка видели видеокадры приема Си Цзиньпина в Пхеньяне, как его приветствовали тысячи людей с флагами, дети, портреты огромные, надписи на китайском языке. Как вы считаете, это производит впечатление на нынешнего китайского лидера? Я имею в виду вот именно председателя КНР. Насколько ему приятно, что его вот так принимают?
18: Я думаю, здесь действительно важно подчеркнуть, что в первую очередь это встреча двух партнеров по идеологии. То есть если вы откроете пресс-релизы с китайской стороны, пресс-релизы с северокорейской стороны, там будет написано, встретились секретарь ЦК КПК, либо КПК просто Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, председатель КНР, и то же самое для Ким Чен Ына. То есть сначала это руководитель партии, потом уже глава государства. То есть встретились два представителя одной идеологии, две родственные партии их руководителей. То есть вот это очень подчеркивается в китайском контексте. А что касается церемониала, я думаю, здесь все должно было, давно было согласовано. У северокорейцев не так много государственных визитов извне, чтобы мы могли это сравнивать с какими-то другими визитами. Ну вот, да, был Владимир Путин не так давно, но тем не менее это можно сравнивать, да. Но здесь, я думаю, на Си Цзиньпина это, конечно, не производит никакого впечатления. Он давно к этому привык. Он много путешествует по миру, сейчас, конечно, меньше. Но он требует, я думаю, этого уровня, который был продемонстрирован в Северной Корее. Это вот те самые китайские церемонии, которые должны быть, потому что иначе это заметят. Здесь северокорейская сторона проявила свою лучшую сторону с точки зрения церемониала. Все улыбались, все были счастливы, были лошади белые, все было хорошо.
0: Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею мы обсуждали с китаистом Алексеем Чегодаевым. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
19: Студия подкастов «Радио Свобода».
20: Говорит «Радио Свобода».
19: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
20: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
19: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
21: Начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство выбирало, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации. Музеи памяти, у них в целом главная концепция, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришло из Холокоста, понятие «never again», не должно это повториться никаким образом. У музея террора и музея ГУЛАГа в постсоветской России возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора. Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, а дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает.
22: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
23: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
22: Российские власти взялись за переосмысление истории репрессий советских времен. Они переписывают учебники, ликвидируют тематические экспозиции и сносят мемориальные комплексы. Ликвидировали, теперь признали экстремистским общество «Мемориал», сотрудники и волонтеры которого многие годы собирают свидетельства репрессий и информацию о людях, прошедших через них. В Москве сначала приостановили работу, а теперь и вовсе перепрофилировали музей истории ГУЛАГа. Что будет с его экспозицией и фондами, достоверно неизвестно.
23: О том, какую роль играют музеи в сохранении артефактов и в создании коллективных представлений о прошлом. О том, может ли музей оставаться нейтральным или же всегда встраивается в конъюнктуру. О том, как часто музеи становятся источниками пропаганды текущей политической повестки и как это влияет на общество, мы сегодня говорим с докторантом университета Новая Сорбона, историком и музеологом Владиславом Стафом.
22: Судя по всему, музеи в России перестают быть пространством исследований и все чаще и чаще превращаются в инструмент государственной исторической политики. Так было всегда или это когда-то началось?
21: Это было точно не всегда, потому что часть музеев политрепрессии в России, они являются частными. И в этом плане в них не могло вмешиваться государство, потому что они создавались без непосредственного их участия. Я бы, наверное, выделил дату, когда это началось, примерно год 12-13 и особенно, конечно, 15-й. Когда в 15-м появилась концепция вековечной памяти жертв репрессий, принятых еще при Медведеве. И как раз тогда начались, уже открывается музей истории ГУЛАГа в новом здании, появляется фонд памяти, появляется множество государственных проектов, и начинаются возможные установки памятников жертвам репрессий. Можно вспомнить стену на проспекте Сахарова или, например, открытие мемориала на 12-м километре под Екатеринбургом в 17-м году. До этого уже были попытки государства влиять на музеи, но в основном музеи, если закрывались, это, прежде всего, было связано исключительно с коммерческими делами, то есть музей просто не выживал экономически. А так, первый, конечно, серьезный удар, это был, конечно, Пермь-36, когда в 17-м году сорвали фестиваль «Пилорама», и дальше началась ликвидация музея. И, собственно, он стал из частного, вполне представляющего музея, он стал государственным. И он до сих пор существует, но, конечно, это уже давно не тот музей Пермь-36, который создавался в 90-е годы историками Пермского края Виктором Шмыровым и Татьяной Курсиной. Конечно, в последние годы мы видим еще большее влияние на эти музеи, но я бы выделил периодизацию примерно такую.
22: Вы сейчас говорите только о тех музеях, которые так или иначе связаны с памятью о репрессиях советских времен. А другие музеи удавалось оставаться вне политики все это время?
21: Если мы говорим про музеи исторические, хороший вопрос. Я не могу сказать за всю страну, слишком уж она разная и обширная. Были, конечно, очень сложные попытки осмысления советских музеев, прежде всего то, что касается музеев, героизирующих советских лидеров, будь то там музей ссылки Ленина в Шушенском, будь то музей политссылки в разных частях Сибири. Например, есть очень забавная история, как музей Сталина в селе Нарым становился впоследствии музеем политической ссылки. Пришлось все-таки смещать фокус самого фигуры Сталина на политссылку в Томской области, на севере Томской области. Вот эти музеи, безусловно, сталкивались в 90-е годы, когда нужно было как-то искать заново какой-то новый смысл и как-то в них вкладывать. Довольно долго так было, например, вот с музеем Шушенское, потому что он воспринимался как такой музей под открытым небом сибирской деревни и еще и Ленина. И как бы не нужно объяснять, что такой Ленин все и так знают, притом вне какого-либо контекста он хороший, плохой, главное, что он здесь был. Если говорить про более крупные музеи, конечно, слом советской эпохи и 90-е годы, и нулевые потребовали какого-то поиска новой постсоветской идентичности. Безусловно, музеи множество раз переделывались, но государство, мне кажется, тоже все-таки вмешивалось в меньшей степени, отчасти потому, что после падения СССР не было финансовых возможностей, а во-вторых, все-таки Россия стала частью какого-то более-менее глобального мира, и были все-таки довольно много и конференций, и обменов музейщиков, историков, антропологов и в Европу, и Америку, и наоборот, из Америки и Европы в Россию, которые, собственно, не давали делать каких-то уж совсем своеобразных взглядов на российскую историю российским руководством.
22: В таком случае музеи, они какую роль играют в сохранении исторической памяти? Это просто хранилище каких-то вещей, артефактов, места свидетельств, или музеи – это производители смысла в том числе?
21: Безусловно, музеи – это производители смыслов. Если мы говорим именно про память, то, собственно, музеи памяти, у них в целом главная концепция – это не российское изобретение. Музеи памяти массово возникают в Европе после Второй мировой войны, где главная идея, что это не только рассказ об истории. Это показатель того, что это какие-то трагические события прошлого, мы осуждаем из современности, и это то, что пришлось с Холокоста, понятие «never again» – никогда больше. То есть не должно это повториться никаким образом. И если мы говорим про музеи памяти, они создавались так, таким посылом, как и многие военные музеи, рассказывающие не про героизацию оружия, а про то, что показать, значит, масштаб разрушений, судьбы человеческой жизни. Как раз на этом сейчас строится большинство европейских музеев и во Франции, и в Англии, и в Германии, и не только. Если говорим про музеи террора и музеи ГУЛАГа в постсоветской России, конечно, они возникали, чтобы показать преступления коммунизма, преступления сталинизма, преступления еще красного террора и самые разные другие проявления, будь то ГУЛАГ, будь то депортации, голод, спецпоселения, хотя про это очень мало где представлено в российских музеях. И, конечно, главный посыл был в том, чтобы, во-первых, развеять некоторые мифы там, про количество людей, которые были арестованы, это были только преступники или нет, а во-вторых, сказать, что да, мы это осуждаем из современности, такого повториться в нашей истории больше не должно. Собственно, как и многие экспозиции возникали и около расстрельных полигонов, можно вспомнить и музей под Екатеринбургом, на расстрельный полигон на самом конце Московского тракта, или же, например, открытый музей небольшой в Бутово под Москвой.
22: Ну, в таком случае получается, что в музейном деле вообще не существует объективной подачи прошлого, потому что любая экспозиция, получается, неизбежно отражает какие-то ценности и политический контекст времени.
21: Если мы говорим про государственные музеи, в какой-то степени, конечно, да, потому что есть история как наука, есть история, которая показывается в музеях, и, безусловно, мы знаем множество примеров того, как начиная с 19 века, когда начинается золотая эпоха музеев, каждое правительство, будь то музей, если мы говорим про большие государственные музеи, выбирали, какие события прошлого важны им для истории, для формирования нации и так далее. Собственно, в каждой стране есть символы, ключевые герои далекого прошлого, не очень далекого прошлого. И через эти наиболее известные события и наиболее знаковых людей рассказывается история той или иной эпохи. Это безусловно. Другое дело, что довольно мало где происходили настолько сильные сломы, когда менялась идеология и пытались рассказывать как минимум с разной точки зрения на те или иные события, потому что в целом, конечно, абсолютно сильнейший слом происходит после Русской революции и создания музеев уже советских, где, по сути, кривеческие музеи начинают там замещать церковь и так далее. А потом происходит сильный слом уже в 90-е годы, когда уже, среди прочего, критически смотрят на советскую идеологию, хотя музей советского быта сейчас есть в многих городах не только России, но и всех постсоветских стран. И это тоже часть истории, наследия, которое нужно показывать, осмыслять и показывать с разных сторон.
22: А в таком случае музей вообще может быть нейтральным?
21: Музей должен к этому стремиться. Другое дело, что все равно, когда мы говорим про создание любой исторической экспозиции, я сейчас говорю именно про исторические музеи, вот, то какие-то вещи в экспозицию входят, какие-то не входят. Безусловно, можно сделать музей просто экспонатами без каких-либо комментариев, текстов и нарративов, чтобы только через какие-то предметы рассказывать о прошлом. Но все равно он будет полностью не нейтральным. Все равно какой-то отбор, что для нас является ценным, что можно показывать в музее, а что ценным является в меньшей мере, и, возможно, это можно не показывать, тогда это можно оставить, например, хотя бы в фондах музея. Так что, как в той мере, конечно, любой музей, он проецирует некоторую оптику его создателей, будь то государство, будь то человек, который его создает, как частное лицо.
22: А как часто в таком случае музей становится не просто хранить,

0: когда страны просто спорят за прошлое. Яркий пример — это геноцид армян в Османской империи. В Ереване, значит, есть музей Цезана Кабирта, рассказывающий про геноцид армян. До недавнего времени, сколько я знаю, его в Турции все-таки собирались как-то закрыть, но все-таки вроде бы не закрыли. Прямо через границу есть турецкий городок Игдыр, недалеко от горы Арарат, где находится музей, рассказывающий про убийство армянами турок во время армянского геноцида, потому что Турция армянский геноцид не признает. Безусловно, когда был геноцид армян, некоторые турки тоже погибли, когда они вели их там в засушливые районы и так далее. Но, тем не менее, героизировать этих людей едва ли справедливо. Тем не менее, бывают, когда музеи памяти, они просто перечеркивают нарративы другой страны или какую-то другую оптику.
1: Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Прервемся на важное объявление. Все подкасты «Радио Свободы» переехали с главного канала в YouTube «Радио Свобода» на специальный канал, который называется «Свобода Лайф». Там можно слушать весь эфир «Радио Свобода», все подкасты и, конечно, ваш любимый подкаст «Человек имеет право», который ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова. И сегодня мы говорим о том, какую роль играют музеи в создании коллективных представлений о прошлом.
3: Для вас конкретно что значит эта история с перепрофилированием и фактически-то разгоном и коллектива, и демонтажом всей экспозиции Музея истории ГУЛАГа в Москве?
0: Музей истории ГУЛАГа, у него довольно интересная сама история создания, потому что в какой-то степени он возникает из-за конфликта, который начался задолго до распада Советского Союза. Его основал Антонов Овсеенко, сын революционера Антонова Овсеенко, который, собственно, участвовал в русской революции 17-го года, штурмом брал Зимний дворец, а потом участвовал в гражданской войне в Испании, а впоследствии был репрессирован во время Большого террора, и его сын провел, собственно, 13 лет в лагерях. Антон Овсеенко был историком. Он писал некоторое количество книг про Сталина еще в 80-е годы, но у них был конфликт с будущим главой мемориала Арсением Рогинским. Это можно видеть там по обществу памяти, где выходила критическая рецензия Рогинского насчет на его труды и так далее. В 90-е годы Антон Овсеенко хотел тоже работать в мемориале, хотел себе личный кабинет, но там не сложилось, и в итоге он разругался, кстати, с мемориалом и решил лично идти к Лужкову, тогда мэру Москвы, добиваться того, чтобы создать его собственный музей, посвященный ГУЛАГу, тем более Антон Овсеенко, сын революционера, сам сидел в ГУЛАГе. В итоге изначально музей создавался еще на Петровке, потому что Антон Овсеенко хотел, чтобы музей был ближе всего к зданию Лубянки. Он не испытывал иллюзий, он понимал, что в самой Лубянке музей при нем вряд ли откроется, но хотел как можно ближе. Поэтому музей изначально возникает там. Потом, собственно, музей переезжает, открывается уже на новом месте в 2015 году, недалеко от Садового кольца, в новом здании, рассказывающие о сталинских репрессиях. Другое дело, что некоторый небольшой элемент цензуры там был виден. Например, там не было ничего про послегулаговское время. Вот то, что касается диссидентов, эта тема представлена вообще никак не была. И в какой степени музей показывал, что да, некоторые вещи все равно по-прежнему говорить не очень принято о них, но все-таки, по крайней мере, ГУЛАГ признавался на государственном уровне. Конечно, в 22-м году, когда началось полномасштабное вторжение, по сути, все музеи памяти о ГУЛАГе, репрессиях и терроре в какой-то степени обесценились, потому что эта концепция музеев памяти «never again», «никогда больше», она больше не работает. Мы видим, что, увы, все повторяется. Музей продолжил работу без каких-то серьезных изменений. Правда, там ряд проектов были приостановлены. Хотя, скажем, в 2023 году, благодаря фонду памяти, основанному при этом музею истории ГУЛАГа, был открыт заново в большей экспозиции следственной тюрьмы НКВД в Томске. В ноябре 2024 года через моих коллег там работавших уже доносили сведения, что, кажется, там будут неприятности. Довольно быстро после этого, буквально через 2-3 недели, музей был закрыт. Музей закрыт для посещений. Это тоже очень важно говорить, что музей не был закрыт как институция. Сотрудники продолжили получать зарплату, все проекты продолжились, кроме того, что музей нельзя было посетить. Формальный повод — это противопожарная безопасность. А вообще, это самый универсальный способ, как можно закрыть музей, потому что пожарка всегда найдет какие-то странности и опасности. Закрыть таким способом можно любое здание в России, даже Кремль. У меня было ощущение, что российские власти хотят закрыть музей для посещений, чтобы сбавить общую волну возмущения по поводу его закрытия, и что все как-то забудут, что там тоже были мероприятия, сам туда ходить, а потом можно будет и закрыть его уже окончательно. Увы, я оказался прав, потому что дальше мы знаем, что музей истории ГУЛАГа просто решили переделать музей памяти, при том памяти геноцида советского народа. Времен оккупации советской территории, собственно, с 41 по 44 год. То есть одна память о терроре государственном была просто грубейшим образом замещена новой государственной концепцией России про геноцид советского народа, который далеко не все историки признают. Другое дело, что если вы находитесь в России, отрицать геноцид советского народа, теперь это уголовное преступление.
3: Вы наверняка же слышали о том, что Ассоциация жертв политических репрессий просила о переносе музея истории ГУЛАГа из Москвы в Екатеринбург, и там даже готовы

0: были предоставить какое-то помещение, но им категорически отказали. На ваш взгляд, почему?
1: У меня есть предположение. Во-первых, Екатеринбург – это место, которое имеет некое символическое значение для российской истории. В Екатеринбурге был расстрелян Николай II, и, собственно, формировка, что это город, где убили царя, и вообще город бесов и так далее, возникла задолго до всех нынешних событий. В Екатеринбурге, к тому же, был очень сильный мемориал, отделение мемориала, и в центре города в Екатеринбурге есть бывшее здание НКВД КГБ, теперь здание ФСБ, Ленина 17, где часто устраивали пикеты местные историки тем, что это здание должно быть переделано в музей памяти, потому что там пытали людей, убивали людей, составляли ложные дела на них и так далее. И в целом Екатеринбург один из самых свободных и мятежных городов за пределами Москвы и Петербурга. Как раз там открыто в 17 году была вторая маска скорби после Магадана, по этому неизвестному. Ну и кроме того, в Екатеринбурге есть Ельцин-центр, который тоже давно все критикуют, что это слишком либеральный музей, романтизирующий 90-е. Видимо, решили, что Ельцин-центр и музей истории ГУЛАГа вместе — это прямая угроза для... Даже не знаю, честно говоря, для чего, для основ государства либо еще чего-то. Получается, что в одном городе слишком много будет каких-то мест, рассказывающих о борьбе за свободу и о темных страницах прошлого. Тем более недалеко от Екатеринбурга находится еще печально известный музей 56 в Пермском крае. Оттуда часто будут экскурсии с жертвами политрепрессий и пожилыми из Екатеринбурга. Видимо, это все вместе оказало такое влияние, что решили, что ни в коем случае нельзя этот музей переносить в какое-то новое место и в Екатеринбург в первую очередь.
2: А с вашей точки зрения, почему власть стремится настолько контролировать музеи, разные мемориальные пространства? Что такого уникального дают посетителям, зрителям эти пространства, чего, например, не дают учебники истории, какие-то архивы, телевидение, радио? То есть почему контролировать музеи для власти тоже важно?
1: В музей приходит в целом гораздо больше людей, гораздо больше видит людей и наглядный материал, то есть это подлинные артефакты, связанные с репрессиями, и популяризация той или иной темы через музеи в целом сейчас более эффективна, чем через условное радио и прочее. В музей приходят не только школьники, а приходят в основном даже скорее взрослые люди. А чем это опасно? Ответ очень простой. Приходя в музей памяти, и когда человек видит статистику по количеству заключенных, сколько было построено, сколько людей погибло и так далее, это невольно порождает некоторые вопросы к государству. А точно ли ему можно доверять, учитывая, что предшественники нынешних лидеров участвовали в таких просто банальных преступлениях. И, конечно, это вызывает вопросы о том, насколько легитимно находится нынешнее государство, насколько была проработка в контексте суда потенциального над НКВД, КГБ, ФСБ и прочего. А правопреемность, как мы знаем, для особенно силовой структуры в России очень важна, потому что вот только что вернули имя Дзержинского Академии ФСБ и прочее. А кроме того, вообще есть ощущение, что вот поздних советских репрессий российские власти боятся даже в какой-то степени больше, чем ГУЛАГ, потому что отрицать ГУЛАГ довольно бессмысленно, ну, здесь слишком много артефактов. Это и следы лагерей, и сами стройки, которые мы видим в виде зданий, каналов, дорог, трасс, городов целых и так далее. А вот как-то минимизировать позднесоветские репрессии вполне можно. При том, что колонии работали, мы знаем карательную психиатрию и как политзаключенные умирали в лагерях. И, например, несколько деталей, которые для меня были таким некоторым открытием. Когда началось масштабное вторжение в Украину в 22 году, я где-то в марте случайно вдруг вычитал детали, которые раньше не знал. В Перми 36, как раз это музей, который создавался в 90-е годы на месте лагеря ГУЛАГа, а потом поликолонии для диссидентов, был украинский поэт Василь Стус. Он довольно мало известен в России, но он хорошо известен в Украине, есть у него названы улицы и так далее. И он как раз умер в 80-е годы в этой колонии. И тут, например, вскрылось просто, а кто отправил Стуса в эту колонию? Кто был его адвокатом? Который, по сути, был человеком, кто сделал все, чтобы Стуса засадили как можно больше срок. Это был Виктор Медведчук, тот самый кум Путина, впоследствии которого обменивали на азовцев. То есть люди, которые участвовали в репрессиях позднего СССР, они в основном массе своей еще живы. И в этом плане, если ГУЛАГ это все-таки было давно, 30-е, 40-е, 50-е годы, то вот позднее советское время, получается, что очень многие люди, кто сейчас находится у власти, они непосредственно принимали участие в этих репрессиях, и, конечно, для них это очень неудобная часть их биографии, которую они не очень бы хотели популяризировать.
0: Можно сказать, что именно поэтому в современной России память о репрессиях, и особенно вот о позднесоветских репрессиях, оказывается более уязвимой, чем память о каких-то победах и военной славе, иногда, в общем, довольно сомнительной, когда всплывает, что история о каких-то военных победах буквально выдумана с начала до конца. Но при этом есть невыдуманные истории репрессий, и память о них проще стереть, так?
1: В какой-то степени да, конечно. Государственная политика, особенно после 2013-2014 года, довольно наглядно показывает, как государство последовательно, шаг за шагом, ограничивает доступ к этой теме, а теперь просто начинает ее массово уничтожать из публичного поля. В 2014 году, когда случилась аннексия Крыма, и когда многие были отвлечены, кто-то радовался, кто-то, наоборот, был полным ужаса от происходящего, было событие, которое осталось довольно мало замечено. А именно то, что Владимир Путин подписал указ о том, чтобы на 30 лет продлить невозможный доступ в архивы, связанные с делами ОГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. И когда, например, на территории Украины были открыты все архивы еще при Порошенко, я помню, как реагировал на это российский МИД. Они очень осуждали это решение. И дальше был некоторый компромисс, что да, хорошо, про ГУЛАГ мы можем говорить, потому что странно его отрицать. По крайней мере, создавать мемориальные комплексы и прочее было возможно. При этом очень последовательно душили мемориал. Помню, возможно, арест Юрия Дмитриева, последствия Сергея Колтырина, собственно, съем музея 36. Но, тем не менее, был некоторый такой вот нарратив государственный, что вот музей истории ГУЛАГа — такое зеркало мемориала, что вот так говорить о ГУЛАГе можно. Теперь выяснилось, что уже и так говорить о ГУЛАГе нельзя, и музей был просто ликвидирован.
0: Это что, страх действующих российских властей перед исторической памятью? В чем проблема-то?
1: Продлевать эту вот линию, что был ГУЛАГ, потом позднесоветские репрессии, а дальше мы говорим про нынешние репрессии, видимо, эта связка их очень пугает. Еще довольно часто во многих музеях можно увидеть эту попытку такой нормализации ГУЛАГа, что да, везде было тяжелое время, да, в 30-е годы было тяжело всем. С другой стороны, можно вспомнить сразу же и Европу. В Германии нацизм, в Италии фашизм, в значит, Испании пришел Франко. Везде были какие-то диктатуры, и да, было время тяжелое, ГУЛАГ ужасный, зато были построены города, дороги, заводы и многое-многое другое. Это некоторая даже героизация заключенных ГУЛАГа, она присутствует не только в России. Я, например, помню, как я был несколько лет назад в Казахстане и как мне в музее Карлага в Долинке экскурсовод буквально с гордостью сказал, что самый дешевый хлеб, который шел на фронт во время Великой Отечественной, шел как раз из Карлага. Такой нарратив встречается и в России. Например, как на Колыме, в Магадане, многие местные жители могут сказать, да, значит, у нас суровый климат, да, ГУЛАГ — это плохо, зато без ГУЛАГа построить Магадан было невозможно, а мы любим свой город, зато теперь мы здесь живем. А то есть попытка нормализации довольно далекого прошлого, как-то более-менее безопасно. А вот если вдруг впоследствии продлят это все на современность, связанная с недоступностью архивов, с нынешними репрессиями, тем, что колонии в нынешней России сейчас повторяют места бывших лагерей ГУЛАГа и колоний для политзаключенных позднего СССР и так далее, вот это уже, правда, оказывается крайне неудобной. И здесь, видимо, российские власти видят потенциальную угрозу для своей легитимности, каких-то неудобных вопросов и прочего, и поэтому решают теперь просто массово все это уничтожать.
0: Насколько вот эта российская ситуация с музеями репрессий, памяти, с мемориальными комплексами, она уникальна? Может быть, вам известны случаи, когда государства, другие пытались пересобрать какой-нибудь мемориальный музей или стереть с лица земли какое-то мемориальное место, но общество успешно этому сопротивлялись, и все осталось так, как люди бы хотели?
1: Мне вспоминается скорее даже не конкретный музей, а очень болезненная дискуссия, например, в постсоветской Литве. Хотя такое было не только в Литве, но просто вот из таких довольно громких случаев в странах Балтии советский период считается оккупацией. И когда Красная Армия, как принято в России, освобождает Литовскую ССР, либо оккупирует, согласно литовской версии, после немцев, то литовцы противились советизации. Другое дело, что единственное, что они в целом приняли, что они жертвы. Что, безусловно, так, многие литовцы погибли во время немецкой оккупации, СССР, оккупации, лесных братьев ловили до почти до смерти Сталина, дальше, если не позже, и прочее. А вот впоследствии уже постсоветской Литве всплыл другой нарратив, что литовцы во время оккупации участвовали в Холокосте. Просто евреев почти не сохранилось, и буквально почти всех перебили. А сейчас, например, в центре Вильнюса есть музей памяти, рассказывающий про депортации. Он раньше назывался музей геноцида, геноцида литовского имеется в виду. Как раз там рассказывается про депортации, про значит, советские репрессии, про немецкую оккупацию. А есть параллельно еще Зеленый дом, где рассказывается только о Холокосте на территории Литвы. Эти дискурсы так они альтернативы, они так толком и не смогли пересечься до конца. А если говорить про музеи памяти, которые хотели уничтожить и их сохранили, ну, были случаи разных дискуссий в контексте музеев рабства в Западной Европе или, например, в той же Алабаме, где открыли в 18 году большой комплекс в Монтгомери. Были финансовые проблемы, когда музеи не могли долгое время открыть. Были случаи, когда различные активисты противились созданию того или иного музея. Были противники открытия музея Карлага в Долинке, в главном здании администрации Карлага. Но в целом, чтобы закрыть музеи памяти, наверное, я не припомню.
2: А если экспозицию или музей закрывают, что дальше происходит с теми предметами, артефактами, которые там хранятся? Потому что вот даже сейчас в случае с музеем истории ГУЛАГа пишут, что на хранении в музее остаются только экспонаты, которые считаются частью музейного фонда России, а все остальное чуть ли там просто не выкидывается.
1: Если музей государственный и он по какой-либо причине закрывается, тогда ищется, куда можно эти экспонаты отправить на хранение в другой музей. Архив, склад фондов по разным странам достаточно много. Если про частные музеи, безусловно, это большая проблема, потому что если музей никак не зарегистрирован как частный музей, то после его закрытия, неважно с чем связанного, экспонаты могут просто оказаться на улице и быть выброшены. Да, такие случаи, к сожалению, известны. Закрытие таких музеев, во-первых, потенциальная угроза для экспонатов, во-вторых, конечно, это уничтожение огромного количества работы историков, музеологов, дизайнеров, архитекторов, чиновников, кто создавали эти музеи памяти как институты, и что потом, чтобы их создавать заново, придется все начинать по второму кругу. Меня очень беспокоит судьба артефактов, потому что, когда они находятся в музее, вероятность их сохранности все-таки гораздо выше, чем если они будут находиться в каких-нибудь частных руках, на складах, в антресолях, в гаражах или где-либо еще. Когда мы, например, общались с Виктором Шмыровым, директором музея 36, который создавал этот музей вместе со своей женой, ну, непокойным, к сожалению, когда музей у него уже отняли, он мне прямым текстом говорил, что да, безусловно, это произвол, кошмар и так далее, но я хотя бы спокоен, что мы спасли объекты. И даже если я сам не доживу, по крайней мере, мы этот лагерь сохранили от разрушения. Здесь само здание музея Тори ГУЛАГа не имеет такой большой ценности исторической. Там не было ни одного, как мне известно, даже репрессировано из этого здания, когда оно еще было жилым. Но при этом судьба экспонатов, безусловно, это то, что вызывает для меня наибольшие опасения, потому что что с ними случится дальше, непонятно. Музей может списать экспонаты в теории, если они представляют никакой ценности, и тогда их могут либо забрать сотрудники, либо просто буквально могут вынести. Но будет ли за это кто-то наказан, если они будут уничтожены? К сожалению, не знаю, а главное, что собирать аналогичные экспонаты заново, в местах лагерей и так далее, очень трудно. ГУЛАГ оставил очень мало артефактов. Многое было уничтожено сразу после закрытия лагерей. Впоследствии очень много было разрушено просто из-за изоляции. Есть вероятность того, что много артефактов просто исчезнут, а, безусловно, это часть нашего наследия советской эпохи, которое хотелось бы как-то сохранить для будущих поколений. Да, есть и другие коллекции, но музей Тори ГУЛАГа имел большую коллекцию самых разных экспонатов, мебели и картин, заканчивая документами, фотографиями, и даже целая лагерная вышка, привезенная из рудника Днепровской, которую они после этого отремонтировали и поставили в саду памяти. Что случится с этими всеми объектами? Увы, большой вопрос, потому что заменить их часто может быть просто нечем.
0: На ваш взгляд, какие музеи текущим российским властям могут показаться также неудобны?
1: Я не хочу давать подсказку никому из ФСБ, кто будет слушать этот эфир. В данном случае не только музеи, ведь в последнее время стали массово сносить мемориальные комплексы. Сейчас только что снесли мемориальный комплекс в центре Томска, около тюрьмы НКВД. Увы, у меня есть некоторые опасения, что, видимо, следующим может быть Соловецкий камень в Москве. Против него давно уже выступает депутат Луговой, не только, что это вообще ненужная, а даже чуть ли не экстремистская символика в центре Москвы. И учитывая, что акция возвращения имен, там проходившая, кажется, правда, ФСБ очень не нравилась около здания Лубянки, и пытались делать так, чтобы эти все акции были около стены скорби на проспекте Сахарова, но народ-то массово не пошел. Все равно все приходили к Соловецкому камню на Лубянке. Сейчас скорее сносят в основном памятные знаки недружественных стран. Как раз Томск довольно показательная история, потому что там стояли камни как раз литовцам, полякам, латышам, эстонцам, которые как раз оказались против их воли на Томской земле. Видели примеры уже, как убирали украинские камни, например, на полигоне Левашова под Петербургом. Видимо, будут дальше защищать мемориальные комплексы, возможно, польские кресты и так далее. Кроме того, был проект, скажем, у Литвы «Миссия Сибирь», когда они ездили по Сибири, восстанавливали памятные места, перезахоранивали ссыльных туда людей во время сталинских депортаций. Это наибольшая, видимо, угроза сейчас, что будут сносить российские власти. Музеи в России пока остаются. Есть региональные музеи. Будут ли их переделывать в что-то другое, я не знаю, но уже факт остается фактом. Ассоциации музеев памяти больше нету, фонда памяти больше нету. Либо он будет теперь фонд памяти, но уже для Единства Советского Народа. Здесь я вот эту деталь не знаю пока. Музей Тори ГУЛАГа больше нет. Мемориал ликвидирован, признан экстремистской организацией. В Томской тюрьме НКВД сейчас директором является бывший ФСБшник. Остаются частные музеи, правда. Частные музеи, проблема в том, что в случае, если хозяин музея перестанет им заниматься, музей может исчезнуть. Уже закрыт музей в Йошкар-Оле, еще до войны, еще в 2018 году. Уже есть некоторая работа по переделыванию прошлого на Соловках, она тянется последние 10 лет. Томск уже тоже, значит, видимо, ждет некоторой информации. Им реальные комплексы будут исчезать, скорее всего, в ближайшее время. Я очень хочу ошибаться, но оптимизма у меня не так много.
0: Докторант университета «Новая Сорбонна», историк и музеолог Владислав Став был на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
1: Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
2: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
3: Как фамилия?
2: Вот. Сергей Александрович.
3: Вот. Надо столько выпить, как обычные миги, значит, чтобы значит, получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
1: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
4: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
5: Добрый день.
6: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
5: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые... Вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
4: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридейли», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридейли» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
7: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды. Оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
4: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично попартийными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
1: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать.
8: Падало на протяжении нескольких недель. Причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
4: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки системы включили обратно. Financial Times обращает внимание. С развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Free Daily назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
1: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
9: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора, но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треки Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
1: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить, но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского. Президент Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тот уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
9: Ну, они почему себя бросили в медийное поле, понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом. Пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектора Ахиллу или Агамемнону решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана. Но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный. И самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал, берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
8: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять на мужичка очков в случае переговоров и так далее?
9: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке, ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает, именно потому что Вольдеморт физически не может попросить прощения, Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем, так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, понимаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать, ну давайте, ну что уж, давай в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру, мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные, важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
8: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
9: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
0: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
9: публичным планом. Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересно, он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаику, она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного, на самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем». То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатами.
0: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
9: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
0: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом.
9: Понимаете, какая штука? Устали-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. И вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная. Как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта родины и истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
8: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
9: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения, если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
8: А может, какие-то примеры таких страх? Вот, может быть, наоборот, скука это есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, послушайте, по попытках подцепить такой молодежный слой.
9: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитет «Францесс», которые захватили это все. Мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикадах, но мы понимаем и то, что все-таки это общественная дискуссия и дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не каким-то тоталитарным проявлением. Я думаю, что постепенно Европа, а потом весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
8: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти вот «Будьте реалистами, требуйте невозможного», да, от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что
9: это правда,
8: крайне
9: это
8: важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
9: Совершенно верно, да, это правда Годару было, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль. Это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного. Это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно. Переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу, молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард умер. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала: от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
8: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти. Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
9: Я не видел картину. Верующий не Кронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новый построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса, Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты, Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно. Да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны. Всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет.
8: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я вам благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
9: Спасибо.
8: Эфире.
9: Спасибо. Приходите, вы еще можете успеть на вечер.
8: Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит «Глобсек» – неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита «Глобсек», где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита «Глобсек». В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
5: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума «Глобсек», где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
6: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
7: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
6: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
7: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров — это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
6: Потому что напрямок нападу в этом направлении работала система.
7: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
6: Тому, на самом деле, европейское ППО сейчас не готово.
7: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
6: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
7: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
6: Витриних цілей, які зрізані за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
7: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты. Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
6: Пародии — то, что навантажує протиповітряну оборону.
5: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
6: Они разумеют, и тому они прагнут от Украины, как можно...
7: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
6: Я буквально вчера тоже
7: на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границу для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК. Европа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24 году, в конце 24 года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
5: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью, и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
6: Ну, справедливо, потому что не надано было достаточно допомоги Украине.
7: Ну, справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа «Патриот», которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система «Патриот» значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу. Как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты? И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
6: Прямое облучание — когда мы говорим про заход сверху.
7: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они...

0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
1: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противовоздушной обороны.
0: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
1: Потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
0: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
1: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, условно, мы имеем воздушные нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меж-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
2: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС, или это немножко?
0: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
1: Так, як саме в Росії.
3: В настоящее время на Радио Свобода. Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине

0: приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храбчицким.
1: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
2: 2003
3: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
1: 2003
3: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
2: Они втратили колоссальную возможность вырублять...
3: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
2: Россия не может отримати за кордоном.
3: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
1: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
2: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет бачити российские дроны, то нехай мириться с украинскими.
3: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
2: Нам не надали ни томагавки.
3: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
2: Пенал послабление врага.
1: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дроны.
2: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
3: Давайте почнемо з того, що російське ПВО, яке вони построїли вокруг Москви, дійсно доволі неплохое. Оно має множество різнообразних средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
1: У них получится?
3: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
2: Потому что у них не выйдет.
1: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует... что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
2: Безумовно, тому що насправді, я би казав, що у нас зараз на більшому рівні приватний сектор.
3: Безусловно, тому що на самом деле я би сказав, що у нас зараз на більш високому рівні частний сектор. Тому що государство дозволило создавати компанії оборонного сектора, навіть іноді закриває глаза на якісь несогласовані правові норми. Но силам оборони требувалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
2: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
3: И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично над государственного.
2: Запит на фінансування від сектору приватного і частково державного.
1: Я хотіла спросити, зі сторони західних партнерів інтерес к частному сектору більше?
2: Більше до частного сектору. Знов-таки, тому що ми більш гнучкі.
3: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали подходы. Потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
2: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримували і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
3: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за три месяца.
1: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
2: Я не впевнений, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
3: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в этих віртуальних шлемах разрушенные українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
2: А Украина хочет свободы. И намагается пояснить это Европе. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
1: Але ще це не відбувалося.
2: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
3: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
2: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
1: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
3: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
2: Объединение Европы против такой загрозы, какая есть сейчас.
0: Военный эксперт Анатолий Храпченский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода». Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
5: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
4: Цитируй «Свободу».
6: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
7: Был такой грех.
6: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
0: Свобода – это возможность выбора.
8: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня вторник, 9 июня. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. ВСУ нанесли удар по мосту, соединяющему аннексированный Крым с оккупированной частью Херсонской области. В Балашихе в результате подрыва автомобиля погиб один человек. Предположительно, это генерал-лейтенант армии России. Израиль после требования Дональда Трампа согласился временно не обстреливать Иран. Также сегодня.
1: На стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
0: Херсон под постоянными атаками российских FPV-дронов. Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. Мост в районе поселка Чингар, соединяющий оккупированную часть Херсонской области с аннексированным Крымом, вчера был вновь поврежден в результате удара украинских беспилотников. Движение по мосту перекрыто. Назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на подлете к мосту были сбиты более 20 БПЛА. Мост через Чингарский пролив считается одним из ключевых сухопутных маршрутов в Крым, в том числе для снабжения российской армии. В конце мая Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины сообщало, что участки трассы между оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов украинской военной разведки. Удары украинских беспилотников привели к дефициту топлива в Крыму. В магазинах начинает ощущаться нехватка некоторых видов продуктов, на которые возник ажиотажный спрос, и товаров первой необходимости. Из-за ударов по железнодорожной инфраструктуре задерживается прибытие поездов. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков вчера провел параллель между отсутствием бензина на заправках в Крыму и ажиотажем с исчезновением гречки в Москве в прошлые годы. Давайте вспомним, как пару лет назад в Москве и других крупных городах нашей страны скупали гречку, в то время как никакого дефицита гречки не было. Вот иногда подобные эмоциональные действия и приводят к искусственным ситуациям, сказал Песков. А вот что о цели очередного удара по Чингарскому мосту, говорит независимый военный эксперт Юрий Федоров.
2: Цель достаточно простая, как мне кажется, показать всем, в том числе и московским деятелям, что блокада Крыма вполне возможна. Ну, для начала топливной блокады Крыма. Известно, что в Крыму дефицит топлива, и люди, в общем, недовольны. Но это можно понять, потому что ездили на автомашинах, а теперь, значит, автомашину нужно ставить на прикол. Конечно, все будут недовольны. Особенно недовольны будут те российские туристы, которые с дуру поехали отдыхать в Крым, и теперь не очень понятно, как они оттуда будут выбираться. Топлива нет, значит, нужно добираться правдами и неправдами, его получать, добираться до большой земли, значит, ну, куда-то, видимо, либо уже через Керчь на Таманский полуостров, либо через Перекоп и Армянск куда-то в Херсонскую область, но там тоже вполне возможно, что с топливом отнюдь не блестящая ситуация. Это, естественно, вызывает массу вопросов российской верхушки, и, я думаю, не только верхушки, но и среди обычного, так сказать, у обычного обывателя. Ну, как же так возможно? Мы же вот уже почти победили, мы вот слушаем Путина. Путин говорит, что все хорошо, все в порядке. А тут вот, видите, какие-то такие неурядицы происходят. Но это все, конечно, нервирует Кремль, тут слов нет.
0: Мнение независимого военного эксперта Юрия Федорова. Время свободы. В подмосковном городе Балашиха в микрорайоне Авиаторов сегодня примерно в половине шестого утра при подрыве автомобиля марки BMW X3 погиб один человек, находившийся за рулем, сообщил Следственный комитет. Согласно этому сообщению, в автомобиль было заложено взрывное устройство. Оно сработало после пуска двигателя и начала движения. Очевидцы взрыва пытались помочь водителю, но он скончался на месте. Вот что в интервью телеграм-каналу «Шот» рассказал один из очевидцев. Он был представлен как Гусейн.
3: С моего машины выбежал. Огнетушитель достал, побежал от водительской двери, потушил. Ну, что-то огонь поменьше сделал? С рублей вытащил водителя на метро 10, оттащил. После того, как вытащил, второй взрыв был. Вот такой небольшой, но нормально.
0: Свидетель взрыва автомобиля также добавил, что раненый хрипел, но ничего сказать не смог. Личность погибшего сегодня человека к моменту записи этого выпуска «Времени свободы» официально не называлась, однако несколько телеграм-каналов сообщили, что это предположительно 62-летний генерал-лейтенант армии России. Как отмечает издание агентства, дом, рядом с которым произошел взрыв, находится всего в 350 метрах от дома, где была подорвана машина генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, заместителя начальника главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Это произошло в апреле прошлого года. Москалик в результате взрыва скончался на месте. Вы слушаете «Время свободы». Российские войска в ночь на вторник атаковали Харьковскую область дронами и ракетами. В Чугуеве погибли не менее 3 человек, еще 3 ранены. В Харькове при обстреле пострадали 15 человек, в том числе 2 детей. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о массированном ударе по городу. Глава Харьковской областной военной администрации Алексей Негубов уточнил, что врачи оказали помощь 3 детям, среди них годовалый мальчик. Один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом. Жертв удалось избежать лишь чудом, написал мэр Харькова Игорь Терехов. В Днепропетровской области при российских обстрелах пострадали 3 человека, а Херсон, который некоторое время находился в оккупации, а потом был освобожден в результате контрнаступления ВСУ, сейчас постоянно подвергается атакам российских FPV-дронов, перелетающих через Днепр. Из Херсона репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка.
4: Это прибережные районы Херсона, они считаются самыми такими опасными. И местные рассказывают, что российская армия с недавних пор начала использовать тут новую тактику. Они просто выжигают высотную застройку города.
5: В этом доме погиб один человек. К сожженной квартире приезжают Оля и Сергей с дочерью. Здесь до сих пор много детей.
6: Сначала наверх были, а потом они начали стрелять, куда попало.
7: Именно расстреливать.
5: Да. Одежда, которая чудом не сгорела, обувь, тапочки. Все это пара теперь пытается вывести из квартиры. Дроны российской армии залетают в Херсон партиями по 10-15 штук. Каждую атаку нужно пережидать.
1: Просто чтобы вы понимали, какая ситуация тут с дронами. Вот на стене дома завис неразорванный российский дрон «Молния».
5: С видом на застрявший дрон режут фанеру для разбитых окон коммунальщики.
8: Ну да, а что делать?
9: Дело привычки уже.
10: Вон деревья нас спасают.
5: Его по деревьям это
10: да, да.
5: Это сбивает?
10: Это сбивает. Это он где-то летит и где-то сбивает.
5: Это вам нужно сейчас прерваться?
10: Ну, не надо.
5: Ты еще далеко, не слышно звука, да?
10: Ну, когда он уже рядом, когда слышно, когда он жужжит, когда он идет на посадку, у него меняется звук. Все идет только на ухудшение ситуации.
8: А, ну, удачи вам.
10: Ничего хорошего не предвидится. Пока у нас через речку наши соседи.
5: Херсон традиционно разделен зонами. Красная, желтая и самая безопасная – это зеленая зона. Так вот, тенденция последних недель в том, что даже в ранее относительно безопасных районах становится очень громко.
11: Это была, можно сказать, молния. Потому что как раз весь взрыв произошел вот на вот этой груши. Газовую плиту всю раскуролесили. Вот холодильник повылетало, все его раскубашило.
5: Жанна живет в районе, куда раньше эвакуировались жители Херсонского побережья. Здесь до сих пор работают супермаркеты, шумят базары, с недавних пор шумят и дроны.
11: Тут так гудят вот эти дроны, как будто это такое впечатление, знаете, как вот рой комаров. 6 мая было 950 дронов на Херсон, а вот уже вот это вот на этой неделе уже было 990 дронов. Представьте, Херсон запускает, это сколько, это когда говорят, на территорию Украины полетели. Тело 650 дронов, и наши силы ЗСУ их сбили. Понимаете, это ничего. Да. А то, что на Херсон уже летит по 1000 дронов на один город Херсон.
5: Тем не менее, Жанна восстанавливает дом.
11: Меня запугать, наверное, невозможно, потому что я родилась в этом городе.
5: Даже в прибрежных районах города до сих пор остается много людей. Ходят под деревьями, сидят на лавочках, а в сожженных квартирах закрывают окна фанерой и меняют замки на дверях.
7: Ну, конечно, закрывать же нужно. Пока до ремонта еще дело не...
9: Вы думаете, дойдет дело до ремонта?
7: А, это уже не от меня зависит. Думаю, верю, да, верю. Ну, а что же остается нам делать? Верить и ждать.
5: Именно поэтому Херсон активно закрывается антидроновыми сетями. Это просто километры антидроновых таких туннелей по всему городу. В основном ими закрывают основные автомагистрали города. На небольших же улочках приходится прятаться под кронами деревьев.
0: Из Херсона передавал фронтовой корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко. Между тем, на очередном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя потребовал от руководства ООН осудить, как он заявил, военные преступления, совершенные Украиной в Старобельске, в Луганской области, где было обстреляно здание колледжа, и в Енакиево, в Донецкой области, где удару беспилотника подвергся пассажирский автобус. Небензя также обвинил президента Украины Владимира Зеленского в нежелании вести мирные переговоры, вспомнив при этом недавнее письмо Зеленского президенту России Владимиру Путину с предложением лично встретиться и обсудить пути окончания войны.
12: Требуем от генерального секретаря ООН решительного осуждения преступлений, совершенных боевиками режима Зеленского против мирных граждан Старобельска и Енакиева. Замалчивание, словесная эквилибристика и уход от прямой оценки преступлений ВСУ равносильны поощрению политики террора против гражданских лиц. Не можем не прокомментировать так называемое открытое письмо Зеленского президенту России Путину, которая является отнюдь не мирной инициативой, а неуклюжей провокацией, призванной закамуфлировать предпринимаемые Киевом отчаянные попытки сорвать любые переговоры по поиску путей урегулирования конфликта. Под видом призыва к диалогу и рассчитывая получить нужный ему медийный эффект, Зеленский лишь повторяет старые угрозы и пропагандистские клише. Такие недобросовестные маневры, да к тому же откровенно сшитые белыми нитками, не только не приближают мир, но лишь подтверждают недоговороспособность окопавшейся в Киеве ненацистской шайки.
0: Это был постпред России в ООН Василий Небензя. Отвечая Небензе, представитель Украины Андрей Мельник заявил, что независимых объективных данных о случившемся в Старобельске и Енакиево нет, и что обвинения в адрес Украины беспочвенны. Мельник также напомнил, что мощь российских ударов по украинской гражданской инфраструктуре и мирным жителям с каждым месяцем усиливается, и призвал страны международного сообщества действовать вместе, чтобы остановить российскую агрессию. Мельник также обратился к союзникам Украины с просьбой срочно и многократно увеличить поставки средств ПВО для защиты от атак российских ракет и беспилотников. С начала июня жестокость российских атак на мирное население вновь установила новый мрачный рекорд по числу жертв и разрушений. В ночь с 1 на 2 июня Российская Федерация провела одну из самых масштабных и разрушительных комбинированных воздушных атак против Украины с начала полномасштабного вторжения. Всего было задействовано 729 боевых средств, в том числе 656 беспилотных летательных аппаратов и 73 ракеты. Среди них 33 баллистические ракеты «Искандер-М», 27 крылатых ракет, 5 ракет «Калибр» и 8 гиперзвуковых ракет «Циркон», самых смертоносных. Масштаб и состав этого удара указывают на преднамеренную попытку подавить противовоздушную оборону Украины и нанести городским районам максимальный ущерб. Основным направлением атаки снова стал Киев, который пострадал от наиболее тяжелых последствий за последние годы. В столице погибли по меньшей мере 7 человек, около 80 получили ранения, в том числе дети. Украина призывает наших партнеров увеличить поддержку, особенно в области противовоздушной обороны, как минимум в 10, а лучше в 20 раз. Наиболее эффективный способ защиты невинных жизней сегодня – это обеспечение Украины достаточными возможностями перехватывать ракеты и беспилотники, которые Россия запускает против наших городов. Сегодня, а не завтра, не в следующем месяце, не в следующем году.
13: not next year.
0: Это был представитель Украины в Совете Безопасности ООН Андрей Мельник. Президент Украины Владимир Зеленский, как я уже рассказывал, в воскресенье и в понедельник встречался в Лондоне с премьером Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. По итогам этой встречи было принято совместное заявление с призывом к России остановить боевые действия на нынешней линии боевого соприкосновения и начать мирные переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя это заявление, дал понять, что Россия начинать переговоры с участием европейских стран не намерена.
14: Британия, Франция и Германия вместе с Зеленским подписали некий документ о стратегической поддержке этого режима, о подготовке к развертыванию стабилизационных сил, ну, иными словами, оккупационных сил на том, что останется от Украины после конфликта. Договоренность о том, что Украине будут поставляться дополнительные дальнобойные вооружения для того, чтобы бить по российской территории, в том числе бить вглубь российской территории. Я не знаю, как на этом фоне можно о каких-то переговорах говорить. Наверное, всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте.
0: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Владимир Зеленский вчера сообщил о, цитата, «очень позитивном разговоре со спецпредставителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером». По словам Зеленского, он проинформировал Уиткофа и Кушнера об имеющихся у Киева данных о том, на что, цитата, «настроены в Москве». Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что в Москве всегда будут рады принять американскую делегацию и что в Кремле знают о контактах Уиткофа и Кушнера с украинской стороной. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 9 июня. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху о возможных последствиях дальнейшей эскалации конфликта с Ираном. «Я сказал ему: Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», рассказал Трамп. По словам президента США, во время телефонного разговора, состоявшегося 7 июня, он просил Нетаньяху не отвечать на ракетные удары Ирана. Позже, как утверждает Трамп, израильская сторона уведомила Вашингтон о готовящейся ответной операции против Ирана, но уже на позднем этапе. А как сообщает BBC, Трамп позвонил Нетаньяху, когда израильские ракеты уже были запущены в сторону Ирана. Вот как разногласия между Израилем и США, стремящимися как можно скорее достигнуть мирного соглашения с Ираном, прокомментировал американский вице-президент Джей Ди Венс.
15: Послушайте, у Израиля и США, безусловно, много общих интересов. Однако существуют и вопросы, по которым наши интересы расходятся. Президент здесь предельно ясно обозначил позицию. У Израиля есть свои цели, но главная цель Соединенных Штатов в отношении Ирана заключается в том, чтобы не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Благодаря событиям последних месяцев и, если смотреть шире, последних полутора лет, нам удалось создать условия, при которых, как считает президент, и я думаю, что он прав, можно добиться долгосрочного урегулирования иранской ядерной проблемы. Израилю это может нравиться или не нравиться, но мы убеждены, что такой подход отвечает интересам Соединенных Штатов Америки. Поэтому мы продолжим двигаться в этом направлении, поскольку именно для этого президент был избран американским народом. Именно так мы должны действовать, чтобы надлежащим образом служить интересам граждан США.
0: Это был американский вице-президент Джей Ди Венс, фрагмент его интервью телеканалу Fox News. А Беньямин Нетаньяху выступил со специальным обращением, в котором подтвердил, что Израиль не будет наносить удары по Ирану, по крайней мере, в течение ближайшей недели, если Иран тоже полностью откажется от ударов по Израилю. При этом Нетаньяху твердо заявил, что Израиль ответит, если Иран нарушит эту договоренность. Ситуацию, при которой Израиль подвергается обстрелам из Ирана или из Ливана и не отвечает на них, премьер Израиля назвал абсолютно неприемлемой. Иран и Хизбалла слабы, как никогда, мы сильны, как никогда, но наша борьба с ними пока не завершена. За последние 24 часа Иран и Хизбалла попытались навязать нам новую реальность, и эта реальность, на мой взгляд, недопустима и неприемлема. Они думали, что могут стрелять по Израилю с ливанской иранской территории, и что мы не будем действовать в ответ. Такого никогда не происходило и не произойдет. Не при мне. Как я это делал на протяжении десятилетий, я твердо отстаиваю наше право действовать против нашего врага. Мы поступили так же и сейчас. После того, как Хизбалла обстреляла наши территории, я поручил Цахал нанести удары по террористическим целям в Бейруте и уничтожить там боевиков Хизбаллы. Мы это сделали. После того, как Иран атаковал Израиль, я дал указание атаковать военные и экономические объекты по всему Ирану, и мы это тоже сделали. Сейчас боевые действия на этом фронте остановлены, потому что после того, как мы ударили по террористическому режиму в Тегеране, он прекратил нападать на нас. Если террористический режим совершит ошибку и снова на нас нападет, мы ответим силой. Это был фрагмент обращения премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. Дональд Трамп же вновь заявил, что надеется, что новой эскалации войны удастся избежать, и что соглашение с Ираном, исключающее продолжение иранской ядерной программы в военных целях, вскоре будет заключено.
13: Они обменялись ударами и теперь через меня договорились остановиться. Мы находимся на завершающем этапе заключения очень хорошей сделки, которая ни в коем случае не допустит ядерного оружия и так далее. И пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания, что может произойти через 2-3 дня. Мы очень близки к заключению очень хорошей, сильной и мощной сделки. Если мы начнем бомбить, что мы можем сделать очень легко, если захотим, мы потратим еще 2-3 недели на бомбардировки, и у них ничего не останется. Но пролив будет закрыт месяцами. Если мы будем бомбить, как вы понимаете, погибнет много людей. Это нужно кому-то? Мне нет. У нас будет подписанный документ, который будет даже мощнее, чем бомбардировка.
0: Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. И последняя тема. Председатель КНР Си Цзиньпин завершил свой первый за 7 лет визит в Северную Корею. Визит состоялся на фоне резкого укрепления в последнее время военных, экономических и политических связей Пхеньяна с Россией, что приносит северокорейскому режиму немало выгод. Си Цзиньпину был устроен роскошный прием. Его приветствовали сотни тысяч людей на улицах и в залах заседаний. Были вывешены огромные портреты китайского лидера, приветственные надписи на китайском языке. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Пхеньян я обсуждаю с китаистом Алексеем Чегодаевым. Почему Ким Чен Ын наверняка был очень рад принимать председателя КНР, это, в общем-то, более или менее понятно. На ваш взгляд, зачем Си Цзиньпину понадобилось ехать в Пхеньян впервые за 7 лет?
16: Да, действительно, это очень важный момент. Формально повод есть, и он достаточно валидный, давайте скажем так, чтобы у нас не было никаких теорий заговора. Это 65-летие подписания договора о добрососедстве, поэтому мы понимали, что Си Цзиньпин так или иначе в этом году поедет в КНДР. Плюс мы видели, как за несколько недель до этого китайские чиновники уже летали в КНДР, и до этого министр иностранных дел господин Ван И также летал в КНДР. То есть мы видели, что подготовка ведется, и мы понимали, что Си Цзиньпин действительно отправится в КНДР. Почему так долго не ехал? Мы все уже забыли о ковиде, но был ковид, были ковидные ограничения как внутри Китая, так и внутри КНДР. Были очень серьезные ограничения. Потом фокус был смещен на внутреннюю политику, было действительно не до того. И вот теперь действительно тайминг очень удачно совпал после визита Владимира Путина в Китай, после визита Дональда Трампа в Китай. Я думаю, Си Цзиньпин решил, что это действительно удачный тайминг, удачный момент, чтобы убить несколько зайцев вот одним визитом. Продемонстрировать внешней аудитории, что у КНДР есть большой брат, большой покровитель, большой партнер Китай, и позиция Китая имеет значение. Продемонстрировать важные идеологические связи между партией коммунистической Китая и трудовой партией Кореи. И в том числе поговорить с Северной Кореей уже, возможно, напрямую, какие у них возможны проекты в рамках экономического, торгового и военного сотрудничества.
0: Интересно, а как в Китае воспринимают нынешнее укрепление связей между КНДР и Россией? Вы упомянули о том, что Си Цзиньпин приехал в Пхеньян вскоре после визита Владимира Путина, после вот этих встреч на высшем уровне. А как вы считаете, насколько важное место вот это сотрудничество заняло в переговорах Си Цзиньпина и Ким Чен Ына?
16: Об этом действительно говорят, но в рамках расширения инфраструктурных проектов. Когда мы говорим о политике, о политическом взаимодействии, здесь никакого тройственного союза не может быть, потому что у Кореи, у Китая и у России абсолютно разные внешнеполитические цели. Здесь не очень понятно, что три страны, что три политических режима авторитарных могут вместе делать. В экономическом плане тоже не очень понятно, потому что у России и КНДР свои экономические взаимоотношения, у России и Китая свои экономические взаимоотношения, и эти связи тоже не бьются. При этом там не нужно все-таки забывать о том, что 98 примерно процентов северокорейского экспорта и импорта, всего товарооборота – это Китай. В худшие годы 95%. То есть Россия там важного места все-таки не занимает. То есть это, да, диверсификация корейского экспорта и импорта, но не нужно заблуждаться, там нет разбивки, допустим, Китай 50%, Россия 40%. Нет, такого нет и близко. Возможно, проект, который мог бы обсуждаться, это специальная экономическая зона, это раньше называлось, но теперь это просто вот проект по реке Туманная, Туманган, потому что Китаю хотелось бы получить доступ к реке Туманной для того, чтобы был прямой доступ к Японскому морю. Сейчас, вот, кстати, в июне Россия и КНДР должны открыть автодорогу через реку Туманную. Но вот это тот проект, который мог бы быть интересен трем странам. Интересен ли он КНДР и России? Здесь тоже большой момент, потому что они, я думаю, справедливо боятся экспансии Китая дальнейшей. Возможно, поэтому проект так и не развивается на протяжении последних нескольких десятилетий.
0: Вы наверняка видели видеокадры приема Си Цзиньпина в Пхеньяне, как его приветствовали тысячи людей с флагами, дети, портреты огромные, надписи на китайском языке. Как вы считаете, это производит впечатление на нынешнего китайского лидера? Я имею в виду вот именно председателя КНР. Насколько ему приятно, что его вот так принимают?
16: Я думаю, здесь действительно важно подчеркнуть, что в первую очередь это встреча двух партнеров по идеологии. То есть если вы откроете пресс-релизы с китайской стороны, пресс-релизы с северокорейской стороны, там будет написано, встретились секретарь ЦК КПК, либо КПК просто Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин, запятая, председатель КНР. И то же самое для Ким Чен Ына. То есть сначала это руководитель партии, запятая, потом уже глава государства. То есть встретились два представителя одной идеологии, две родственные партии их руководителей. То есть вот это очень подчеркивается в китайском контексте. А что касается церемониала, я думаю, здесь все должно было, давно было согласовано. У северокорейцев не так много государственных визитов извне, чтобы мы могли это сравнивать с какими-то другими визитами. Ну вот, да, был Владимир Путин не так давно, но тем не менее это можно сравнивать, да. Но здесь, я думаю, на Си Цзиньпина это, конечно, не производит никакого впечатления. Он давно к этому привык. Он много путешествует по миру, сейчас, конечно, меньше. Но он требует, я думаю, этого уровня, который был продемонстрирован в Северной Корее. Это вот те самые китайские церемонии, которые должны быть, потому что иначе это заметят. Здесь северокорейская сторона проявила свою лучшую сторону с точки зрения церемониала. Все улыбались, все были счастливы, были лошади белые, все было хорошо.
0: Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Северную Корею мы обсуждали с китаистом Алексеем Чегодаевым. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
17: Студия подкастов «Радио Свобода».
18: Говорит «Радио Свобода».
17: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
18: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
17: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио «Свобода», «Свобода.орг», «Сибриал.орг» и «Севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио «Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
15: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». Возвращается ли Средневековье мир бесправия, пыток, рабства и самоуправства феодалов? Этот вопрос висит в воздухе, и на днях я видел, как отвечает на него знаменитый бельгийский художник и режиссер Ян Фабр. Он сделал обновленную версию своего нашумевшего в начале века спектакля «Я – кровь». Актеры на сцене постоянно напоминают о том, что в 2024 году мы вернулись во времена Брейгеля и Босха, эпоху суеверий и безграничной жестокости. Идею о возвращении в новое Средневековье несложно подтвердить примерами из российской действительности. Во Франции в издательстве «Сорбонна» в коллекции «Томас Дат» выходит книга историка и социолога Дины Хапаевой «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». Эта книга о том, как прославление Ивана Грозного и сталинизма используется кремлевским режимом для обоснования новых политических репрессий и имперского реваншизма. Российские власти целенаправленно прививают обществу особое восприятие истории, основанное на памяти палачей, которое принижает масштаб репрессий и страдания жертв, одобряет и оправдывает зверства прошлого, считает Дина Хапаева. При этом неожиданно востребованными оказываются персонажи именно средневековой российской истории – Иван Грозный и его опричники. Этот курс на Средневековье используется пропагандой для легитимизации представлений о нормальности террора как метода правления. Дина Хапаева рассказала «Радио Свобода», что при этом не считает верной идею о том, что Средневековье повторяется.
19: «Меня очень давно интересовали, как используются неомедиевальные готические аллюзии в путинской пропаганде. В 2007 году у меня вышла книжка, которая называлась «Готическое общество. Морфология кошмара», в которой я обращала внимание на то, какие уродливые черты, напоминающие средние века, как они появляются именно такие готические, потому что мне глубоко чужда идея о том, что Средневековье повторяется. Эта идея дорога многим коллегам, которые пишут о том, что Россия не приемлет модерность или что Средневековье вот возвращается в Россию. Мне все эти идеи кажутся глубоко странными. Да? Такая историческая эпоха не может повториться. Как Гераклит говорил, в одну и ту же воду нельзя войти два раза. Вот воду истории повернуть вспять невозможно. Мы просто называем средневековыми те уродливые черты современности, которые радикально противоречат тому, как мы привыкли себе представлять демократическое общество. Но ситуация, в которой мы говорим, что да, это средние века, да, Россия возвращается в средние века, любимая, кстати говоря, идея Дудина, Коровьева, Проханова. Они бы все желали бы и мечтали бы вернуться, и хотят, и считают, что это главный проект для России – это вернуться в ее же собственные средние века. Это абсолютная идея абсурдная. Она абсурдна потому, что нет никакой возможности повторить то, что было в Средневековье, даже если бы они приложили там вместе с Путиным к этому огромное усилие. На самом деле то, что происходит, это с помощью образа Средневековья, с помощью вот этой идеи, что да, мы опять вернулись в Средневековье, происходит оправдание того страшного социального неравенства и рабства, которые играют такую огромную роль в современной российской социальной структуре. Экономическое неравенство, социальное неравенство, рабство, которое существует в путинской России, вот чтобы их оправдать, чтобы создать какую-то рамку, которая бы их оправдывала, вот они придумывают эти средневековые аллюзии.
15: Идеологи из Бурского клуба считают опричнину бесценным национальным опытом и уроком истории, который следует усвоить современным политикам. Идея сплочения вокруг самодержца ради спасения истинной православной веры и России от Антихриста занимает в их мышлении такое же основополагающее место, как и в доктрине Царебожия. Их проекты объединяют уверенность в позитивной роли террора. По мнению Дугина, опричнина есть вечный и всегда присутствующий в русском сознании архетип, который может быть активирован в поворотные моменты русской истории, напоминает Дина Хапаева. Какую задачу ставят перед собой те, кто воспевает времена опричнины?
19: Задача двойная, то есть тройственная. С одной стороны, оправдать то, что существует сейчас, вот это колоссальное, жуткое неравенство имущественное, социальное, которое есть. С другой стороны, и складывающуюся, так вот подспудно формирующуюся структуру, которая глубоко не соответствует, опять же, демократическому обществу, когда вот человек, который принадлежит к какому-то социальному слою, не имеет права на юридическую защиту в нужном объеме, не имеет права на какие-то материальные блага в этом обществе. Но есть еще два элемента, которые страшно важны. Первый элемент – это империя, потому что какие бы ни были, значит, все эти, весь Петербургский клуб теоретиками замечательными, они, тем не менее, очень хорошо понимают, что демократическая Россия и идея империи плохо уживаются вместе. Они бы хотели изменить социальную структуру для того, чтобы добиться восстановления империи. Ну и, так сказать, пойти в завоевание дальше. И это вторая как бы часть вот этой вот триединой задачи. Оправдать социальное неравенство имущественное, воссоздать империю. Но есть еще и третья задача. Эта третья задача – это легитимизация террора. Почему террор необходим? Террор необходим, потому что общество, которое они себе представляют, вот эту социальную структуру, она не может держаться ни на чем, кроме террора. Почему им так нравится и опричнина? Почему они Ивана все тусуют? Потому что идея террора – это то, как наши предки правили. И Иван, и Сталин – это два исторических примера, с помощью которых они гражданам объясняют. Смотрите, вот великая была держава, да, тот империю начинал строить, этот второй, значит, ее уже так и построил, восстановил. И вот для того, чтобы империю восстановить, общество должно быть сословным и управляться террористическими методами. То есть государственный террор – это то, без чего вот эта конструкция не работает. Они это прекрасно понимают, но не говорят.
15: Послушаем отрывок из книги Дины Хапаевой «Террор и память. Опричнина и сталинизм в путинской исторической политике».
20: Путинизм – это режим нового типа. Попытки проецировать на него старые модели, например, фашизм или советский коммунизм, могут только помешать нам понять его суть. В путинизме нет социалистических аспектов советского режима, его эгалитарных догм, патриархального государства и идеологии, ориентированной на будущее. Единственный проект будущего, который Кремль предлагает России, это реконструкция империи и возвращение в средневековое прошлое. Исследователи спорят о том, можно ли считать путинизм специфической формой фашизма. Трудно отрицать, что между ними есть некоторые черты сходства, в том числе культ вождя, культ силы, агрессивная внешняя политика, государственный террор, гностические верования и ностальгия по средним векам. Как мы уже видели, некоторые из кремлевских идеологов испытывают нескрываемую тягу к фашизму. Желание назвать путинизм фашизмом, разумеется, можно понять, поскольку те, кто поддерживает эту точку зрения, хотят, чтобы путинизм признали преступным режимом. Хотя преступность путинизма трудно отрицать. Фашизм не единственный преступный режим в истории. Один из современных примеров такого рода дает ИГИЛ. Причем у путинизма и ИГИЛ тоже есть много общего. Например, в российское законодательство постепенно проникает страстное стремление ультраправых подчинить нормы повседневной жизни средневековому домострою. В 2017 году Путин утвердил законодательную поправку о декриминализации некоторых видов домашнего насилия. Другая черта сходства – усиление роли политического православия в общественной жизни и репрессиях против сообщества ЛГБТ. Группа «Вагнер», детище путинизма, возможно, подражала ИГИЛ, когда выпустила неподтвержденную видеозапись казни захваченного в плен предателя Евгения Нужина, которому размозжили голову кувалдой. Жуткое напоминание о публичных казнях с использованием бензопилы, которое устраивало ИГИЛ. Однако у путинизма есть важные черты, отличающие его от фашизма. При всей своей ностальгии по средневековью фашизм содержал модернистскую составляющую и предлагал проект будущего, стремясь, как и коммунизм, создать чудовищное общество нового типа. У национал-социализма тоже была своеобразная социалистическая составляющая. Его российская теория обещала пангерманское благоденствие, к которому предполагалось прийти через завоевание всего мира, уничтожение евреев и цыган и порабощение славянских народов. Фашисты в большинстве своем считали себя атеистами и не были склонны к религиозному мессианству. Хотя Муссолини поддерживал хорошие отношения с римско-католической церковью, у тысячелетнего рейха не было никакой мессианской атрибутики. Для Кремля же, напротив, имеет большое значение православное мессианство.

0: Они подменяют анализ постсоветских реалий идеей о том, что средневековье возвращается. Путинизм не имеет ничего общего с отсылками к средневековым рыцарям в блестящих доспехах или феодальному обществу сословий, хотя пособники Путина и любят такие возвышающие средневековые метафоры. Как я говорила в других работах, путинизм скорее представляет собой общество беспредела. Сложное современное общество управляется путинской кликой, состоящей из структуры ФСБ и организованной преступности. Она контролирует большинство сфер деятельности государства, как свои частные владения. Путинизм – это режим, в котором нет юридической системы, защищающей рядовых граждан от насилия властей. Извращенная память о терроре – самый важный элемент преемственности между СССР и постсоветской Россией. Эпизоды террора, которые так и не были проработаны и осознаны как преступления, принимают новое обличье в российской повседневной жизни. Историческая память зоны, советской и постсоветской, тюремно-лагерной системы, которую путинизм поставил себе на службу, формирует постсоветскую моб-мемори и укрепляет память палачей. В отличие от нацистских лагерей, которые, как и сам нацизм, существовали в течение нескольких лет, советские лагеря возникли вместе с большевистским режимом. Они существуют и по сей день, хотя их теперь называют колониями. За 70 лет советской власти через них прошли в качестве заключенных или охранников миллионы человек. Зона была органической чертой советского социализма, даже после официального упразднения ГУЛАГа, и неотъемлемой частью жизненного опыта трех поколений советских и постсоветских людей. Как отмечает Хлевнюк, лагерная культура, разносимая миллионами бывших заключенных и охранников, распространилась по всей стране и затронула все советское общество. Лагеря точно отражали черты породившего их общества. Один и тот же подневольный труд, от которого старались отлынивать, одних и тех же тупых и преступных бюрократов, одну и ту же коррупцию, одно и то же злобное пренебрежение человеческой жизнью. Не случайно заключенные называли советскую жизнь за пределами лагеря «большой зоной». С момента создания ГУЛАГа большевики практиковали содержание политзаключенных вместе с закоренелыми уголовниками. Эта практика используется и в нынешней России. Советский режим считал уголовников социально близким элементом. Возможно, не в последнюю очередь потому, что и сами большевики изначально представляли собой полууголовную организацию, частично финансировавшуюся за счет экспроприации экспроприаторов, или, проще сказать, вооруженного грабежа. Тесные связи с преступным миром, власть террора и агрессивный империализм – вот главные черты, объединяющие путинизм с большевиками и советской властью. В советских лагерях профессиональным преступникам, приговоренным к тюремным срокам для перевоспитания, позволялось навязывать свои уголовные порядки остальным заключенным, тем самым помогая охране управлять лагерной системой. Политические заключенные занимали самый нижний этаж этого кастового общества. Незабываемое описание этого порядка вещей оставил Варлам Шаламов.
1: В этом аду только урки живут сравнительно хорошо, с ними считаются, их побаивается всемогущее начальство. Они всегда одеты, сыты, поддерживают друг друга. Интеллигент-заключенный подавлен лагерем. Все, что было дорогим, растоптано в прах. Цивилизация и культура слетают с человека в самый короткий срок, исчисляемый неделями. Аргумент спора – кулак, палка. Средство понуждения – приклад, зуботычина.
0: В течение советского века, как удачно назвал его Маше Левин, советская зона выработала свои собственные нормы отношений между людьми, руководствующиеся исключительно садизмом и культом силы. Даже после краха коммунистического строя постсоветские тюрьмы сохранили дух, пропитанный террором советской системы. Многие тюрьмы и лагеря продолжали работать в тех же местах без перерывов и уж точно без каких бы то ни было улучшений, как это описала в своей знаменитой монографии о ГУЛАГе Энн Эпплбаум. При Путине зона превратилась в господствующую матрицу социальных отношений, нормализовав псевдокастовую структуру общества. Анализируя черты сходства между зоной с ее похожей на мафиозную социальной организацией и раннефеодальными племенными структурами, выдающийся археолог Лев Клейн, описавший свой опыт узника совести в 1980 и 1981 годах, заключает: «Эта лагерная воровская стихия оказала огромное воздействие на всю культуру нашей страны. Политические репрессии путинского режима, опасно соскальзывающего все ближе к тоталитаризму, реанимировали давнюю традицию государственного насилия. Искусственно выстроенная постсоветская моб-мемори поддерживает это социальное вырождение и способствует ему». В 2006 году, когда эта социально-культурная система только начинала складываться, я назвала ее «готическим обществом». Масштаб постсоветского неравенства подозрительно напоминает те утопические и антиутопические художественные произведения и неомедиевальные памфлеты, которые мы рассматривали в этой книге. Российские

0: Оппозиционные СМИ, политические аналитики и исследователи сходятся во мнении о том, что Россией управляют несколько семейств из ближнего окружения Путина, образующие мафиоподобную организацию, что порождает крайнее имущественное неравенство. Хотя отсутствие достоверной статистики чрезвычайно сильно затрудняет рассуждение о социальной структуре постсоветского общества. Кое-какую информацию о появляющихся практиках и общественных отношениях можно извлечь из сообщений в СМИ. По некоторым оценкам, большей частью национального богатства владеют от 1 до 3% населения. Для сравнения, в США аналогичный показатель составляет 42%. Усиление неравенства и укрепление диктатуры, обманувшие заветные надежды на посткоммунистический переход к демократии, приводит к проникновению в русский язык средневековой терминологии. Однако и это не означает, что в Россию вернулось средневековье. Более того, приложение средневековых концепций к постсоветским реалиям служит лишь историзацией и нормализацией усиливающегося социального неравенства, путинской автократии и политических репрессий. Например, термин «сословие», использующийся в официальных документах и процедурах, отражает то, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедиевализм как способ легитимизации социального неравенства и несправедливости. В нескольких судебных делах, о которых сообщали российские СМИ, полицию называли социальной группой или сословием. Путин назвал сословием российских бизнесменов, а бывший директор ФСБ Николай Патрушев, ныне секретарь Совета Безопасности, называл своих чекистов «новым дворянством». Шедшую в России перед войной борьбу за привилегии между ФСБ, полицией и армией, которую освещали, хоть и отрывочно, российские новостные издания, красноречиво называли столкновениями сословий. Газета «Ведомости» писала: «Обособление отдельных каст внутри правящего класса и его отделение от остального населения приближают и возвращают Россию к феодальным и советским порядкам». Разумеется, подельникам Путина приятнее считать себя феодальными сеньорами, чем обычными бандитами. Государственным чиновникам, по-видимому, нравится называться людьми государевыми. В то же время привлекательность неомедиевальных самоопределений для элиты отразилась в использовании средневекового слова «холоп», как называют себя теперь рядовые граждане. Обиходное употребление этого слова выражает, с одной стороны, ощущение социальной несправедливости и отсутствие равенства перед законом, очень сильное в постсоветской действительности. С другой стороны, оно свидетельствует о распространенности пренебрежительного отношения к тем, кого считают низами общества. Российская позиция по отношению к рабству претерпела значительную трансформацию – от признания рабства и крепостной зависимости социальным злом до терпимого и даже одобрительного отношения к ним.
1: В книге «Террор и память» Дина Хапаева напоминает о том, как зарождалось увлечение средневековьем.
2: К сожалению, это явление абсолютно международное. Ни до чего они сами не додумались. Неомедиевализм, то есть колоссальная популярность всего, что связано со средними веками, на Западе возникает примерно в 90-е годы. Возникает она благодаря двум причинам. Первая и главная самая причина – это кризис демократии, который именно в конце 90-х годов начинает очень сильно давать о себе знать. Под кризисом демократии, то, что я конкретно имею в виду, это не то, что распадаются демократические институты. Я не имею в виду, что демократия обречена. Нет. Люди перестают верить в ценность демократии. Вот что происходит. Мы сейчас живем на, в общем, вполне значительном пике этого кризиса, к сожалению.
1: Разочарование в демократии вызывает желание отыскать утраченный Эдем в далеком прошлом.
2: В глобальном вот таком масштабе появилось представление о том, что, ну, если время не течет вперед, если в будущем нас ждет катастрофа, то, ну да, надо посмотреть назад и вообще постараться туда вернуться, в это милое, очаровательное средневековое прошлое. И, конечно, это связано отчасти с кризисом демократии, потому что начался поиск альтернативной модели. И до демократии что у нас было? У нас было средневековье. Начинается идеализация средневековья. Есть еще один момент. У меня как бы есть второе направление моих, так сказать, исследований, которые связаны с насилием в популярной культуре. И вот это вот вторая часть этой составляющей. Потому что одновременно в 80-е, 90-е годы очень сильно возникает культ насилия в популярной культуре в западной. И я это связываю с вот этой вот тоталитарной вселенной, в значительной степени потому, что целый ряд философских и эстетических направлений, но для философии это будет то, что в Америке называют «French theory», это французская теория, объединяет целый ряд направлений: структурализм, постструктурализм, деконструкцию и франкфуртская школа, с другой стороны. Они вместе стали говорить о смерти человека. Разочарование в гуманизме коренилось в этой концентрационной вселенной, что если люди способны на такое, ну какого черта иметь с ними дело? К несчастью, оказалось так, что Аушвиц для западных людей, ну для нас ГУЛАГ, конечно, хотя ГУЛАГ оказался гораздо более для нас опосредованным, но Аушвиц просто дал представление о том, что можно делать с людьми. То есть, чего нельзя делать с людьми, но что с ними делали? Я думаю, что, с одной стороны, импульс садизма, который оттуда пошел, а также, как у Сталина после победы над нацистской Германией, пошел импульс антисемитизма. А здесь, с одной стороны, вот этот импульс садизма, а с другой стороны, на философском таком эстетическом уровне отрицание человека как ценности. Мои коллеги, особенно коллеги-медиевисты, мне постоянно возражают, что ну как же так, ведь вот именно в средние века благодаря христианству складывается образ человека, который, значит, представляет собой ценность и так далее. Ну это только одна сторона средневековья. То, что берут из этого образа средневековья, они называют это «the new dark age». То есть все, что просветители в средневековье отворачивались от этого с отвращением, пытки, унижение человека, к человеку как к червю земному, который там никакой ценности по сравнению с высокими религиозными идеалами и является инструментом для достижения не пойми чего. Все вот это и пытки в особенности, средневековые пытки, мрачная сторона средневековья, она стала удивительно привлекательной в этой связи, вот на этом именно философском и эстетическом фоне. И вот эти два глобальных процесса, которые до сих пор на Западе, они не превращаются в политические проекты в значительной степени.
1: А начиналось все с романтической фантазии писателя Хораса Уолпола.
2: Если мы посмотрим на историю того, ну, то, что тогда назвали медиевализмом, как он появился, ведь он рождается в Англии, мы точно знаем дату, в 1764 году Уолпол пишет «Замок Отранта». Это первый готический роман. И одновременно он, поскольку он лорд, и денег у него немерено, он строит себе на так называемом Strawberry Hill замок. С нуля строит, ничего там не перестраивает, с нуля строит замок, который должен выглядеть так, как по его представлению выглядели средневековые замки. Наполняет его всякой утварью, которая только что свеже для него изготовлена. Чистая его фантазия о том, какое оно должно быть.
1: Дорогу от романтического поместья графа Уолпола до московских кино- и телестудий оказалась весьма извилистой. Дина Хапаева подсчитала, что за 20 путинских лет было создано более 130 фильмов и телесериалов, так или иначе представляющих российские средние века в положительном свете.
2: Я думаю, что когда 20 лет простые люди, которые не обременены никакой суперкритической культурой, когда они на протяжении 20 лет включают телевизор и видят пропаганду неомедиевального общества, пропаганду Ивана Грозного, когда им объясняют, ну, слушайте, вот то, что вам в школе говорили, это вообще фуфло, ерунда это все, да? На самом деле Грозный был отличный, святой, верующий царь, который просто хотел, чтобы Россия была империей, сильной державой. Но самое главное не это. Самое главное состоит в том, что им пытаются такого нарратива, то есть он существует, но до рядового зрителя телевизора его доносят в виде образов. Бесконечные фильмы, которые спонсированы. Я сделала базу данных этих фильмов. Там получается, что они получали раз в две недели неомедиевальный контент. Это не просто контрпропаганда. Это то, что называется политикой памяти. То есть каждый русский человек и не русские, каждый житель этой самой чудесной родины знает слово «опричнина». Благодаря тому, что это знание уже у людей есть, у них есть какие-то смутные представления о том, что вот это было с нами. Тот самый факт, что в сознании это присутствует, позволяет этой памятью манипулировать. Одна из главных целей моей книги было показать, что эта политика памяти была абсолютно целенаправленной. Потому что там в западных новостях у нас, а вот поставили памятник Ивану Кузьмину, а вот еще там что-то сделали такое, ха-ха-ха. Я видела свою задачу в том, чтобы показать, что на протяжении 20 лет была абсолютно целенаправленная кремлевскими вот этими вот соратниками. И что вот этот процесс на протяжении 20 лет наполнял идею Ивана Грозного, опричнины, как бы смещал представление о том, как это явление люди помнят.
1: На «Волнах свободы» вы слушали выпуск программы «Культурный дневник». Историк Дина Хапаева рассказывала о своей вышедшей во Франции книге «Террор и память. Опричненный сталинизм в путинской исторической политике». С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.

0: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибреал.орг и Севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
1: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
2: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
3: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
4: Очень осторожно.
5: Но вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
6: Я не употребляю информацию.
7: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
8: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
9: Иностранные агенты – это наши друзья.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
10: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
10: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
11: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Запрещенный цензурой роман советской писательницы Галины Серебряковой «Смерч». Читает Галина Зотова. Эфир 15 февраля 1968 года.
12: Напомним в двух словах, что роман Галины Серебряковой, отрывки из которого вы сейчас услышите, был уже набран для литературной России и все же в последнюю минуту задержан цензурой. Один из экземпляров этого набора попал в Париж и был там опубликован польским издательством «Культура» в переводе. В нашем распоряжении фотокопия русского оригинала. В предыдущей передаче мы передали, как Галина Серебрякова описывала создавшуюся вокруг нее в 1936 году атмосферу, после того, как ее муж был арестован. Она писала: «Я ожесточилась против того, кого считала причиной обрушившихся на меня и детей несчастий, и решила отправиться к одному из друзей за советом, как же быть дальше». Продолжаем чтение из романа «Смерч».
13: Дача Антипова была последним оазисом на пути к той пустыне, где мне предстояло существовать в течение последующих двух десятилетий. Все дышало там уверенным покоем и довольством. Золотые рыбки в нарядном аквариуме, розовый мохнатый женский халатик, высыхающий на солнце после утреннего купания в протекающей под обрывом Москва-реке, васильки в глиняной расписной крынке. Все эти пылинки счастья запечатлелись в моей памяти навсегда. Антипов не мог скрыть волнения, когда увидел жалких, убитых кручиной представительниц трех разных поколений, угрюмо поджидающих его на террасе. «Тебя, Галь, все это, конечно, не коснется, это чисто политическое дело, и жены и дети к нему никакого отношения не имеют. Живите на здоровье, пиши дальше книги и помни твердо, что у нас не бывает ошибок в области законности. Твоя жизнь с детства видна, как на ладони, партия не ошибается», — скороговоркой произнес он. «Да». «Партия не ошибается», — повторила я хрипло. От страшного потрясения у меня пропал голос. Во рту пересыхало. Спазма перехватывала дыхание. Голова кружилась. Внезапно мне показалось, что небо покраснело, затем почернело. Обморок свалил меня на землю. Я ощутила пряную тошноту, подобно той, которую испытываешь, когда на лицо надвинута маска, пропитанная хлороформом. Очнувшись, увидела позади мамы Николая Кирилловича Антипова. В обычно шустрых небольших черных глазах его отразилось не только сострадание, но и ужас. Что он предвосхитил тогда? Что понял? Ровно через год Антипов был схвачен вместе с Чубарем, Постышевым, Кассиором и вскоре умерщвлен. Прежде чем отправиться на городскую квартиру, я поехала в Союз писателей, чтобы поставить товарищей по цеху в известность о своей трагедии. Секретарем парткома был Иван Александрович Марченко. Сын русского аристократа и зажиточной француженки из Швейцарии, он получил хорошее воспитание, знал в совершенстве иностранные языки, был широко образован. Высокий, холеный блондин с лицом англосаксонского типа, он радовал глаз мужественной красотой. Душевная чистоплотность, высокая культура, отзывчивость и сдержанность снискали ему необходимый авторитет в сложной и повышенно чувствительной среде литераторов. Он легко тушил возникавшие вспышки, пресекал пересуды и сплетни, располагал к откровенности. Меня с Марченко связывала прочная дружба, и он часто бывал в моей семье. Когда я вошла в партком, помещавшийся в старинном особняке в глубине двора на улице Воровского, Марченко писал какой-то отчет. Не поднимая головы, он встретил меня веселой шуткой, но взглянул, осекся, отложил поспешно перо и бумаги. Я прикрыла дверь и, рассказав ему все, как было, спросила в упор. «Как должна поступить я, член партии?» Марченко, прикусив губу, испуганно тер рукой большой чистый лоб и, переводя глаза с предмета на предмет, долго молчал. Лицо его то покрывалось красными пятнами, то и сине бледнело. «Пока есть еще время», — взмолилась я, охваченная убийственными предчувствиями, — «во имя дружбы, умоляю, помоги. Здесь, в этом ящике, твой пистолет. Дай мне его. Я должна умереть. Я совершенно невиновна, но мне не поверят. Я не хочу, не могу жить». Всегда я ненавидела и высмеивала патетику, экзальтацию, позерство. Но вырвавшиеся из души слова были правдой, естеством. Я как бы заглянула в ту пропасть, над которой стояла со связанными руками. Марченко вскочил, запер ящик на ключ. Руки его дрожали. «Ты не смеешь думать о смерти. Тогда-то уже все скажут, что ты испугалась и замешана в каком-то преступлении. Ты обязана доказать, что чиста перед партией. Мы тебе в этом поможем. Я знаю тебя и верю в твою невиновность. У нас не могут осудить преданных партии людей. Нет и нет. За что тебя наказывать? В твоем партийном деле нет ни одного пятнышка. Ну, подумай сама здраво. Ну, за что же тебя наказывать? За что?» Выходя из парткома, я все еще слышала, как Марченко нервно ходил по кабинету, вопрошая: «За что?» В Комарницком переулке, в маленькой квартирке, я нашла те же руины. Комната мужа была опечатана. Альбомы со снимками моих детей, начиная от их грудного возраста, часть корреспонденции, некоторые мои рукописи были взяты. Исчезли огромные исторической ценности письма Горького, Покровского, Шоу, Фурманова, Бабеля и многих других замечательных людей. Никто отныне не звонил к нам по телефону и не останавливался у нашей двери. Мы стали прокаженными. Мама добилась отпуска и поселилась со мной. Ничем не выдавая того, что чувствует, вся какая-то напруженная и вместе чугунно-спокойная, занималась она хозяйством и детьми. В очень больших светло-карих с золотой каемкой глазах ее не исчезал суровый вопрос, а губы сжимались так, точно сдерживали стон боли. Но он никогда не срывался, как никогда не появлялось слез в широко раскрытых глазах. В это недолгое время, пока нас не разлучили, мать была единственным донором, который вливал в меня волю к жизни.
12: Дальше в своем романе «Смерч» Галина Серебрякова дает для наших молодых слушателей, вероятно, непостижимую и тем не менее правдивую картину того, что означали ее слова. мы стали прокаженными.
13: С каждым днем требовалось больше и больше душевных сил. В газетах появились затравливающие меня статьи. Люди бежали от меня прочь. Точно чума вошла в наш дом. Один из приближенных Сталина, влиятельный редактор газеты, свел со мной личные счеты и воспользовался смертоносной клеветой, опасной, как укус змеи, и рассчитанной на мою погибель. Когда-то в 1920 году под Сальковом мы встретились в день, когда белый генерал Слащев высадил там десант. Я была тогда 15-летней политработницей, худенькой, обритой после зубного тифа в кожанке, штанах и сапогах, с браунингом на поясе, а он редактор, комиссаром отделения. Я чудом осталась жива. Комиссар был тяжело ранен. Судьба свела нас через 12 лет в редакции газеты. «В твою честь я назвал тогда свою кобылу Галей», сказал мне вельможный редактор, подчеркивая свою доброжелательность. Однако в 1936 году это был не знавший удержу в прихотях, похотливый, остервенелый честолюбец без совести и сердца. Когда между нами произошла размолвка, он сказал свирепо: «Ты еще вспомнишь меня и горько поплачешь». Яростный взгляд сопровождал его угрозу. После ареста мужа дом наш оцепили переодетые в штатское энковидисты. Мы жили в засаде, но никто не приближался к нам. Из окна, сидя на подоконнике, в длившиеся бесконечно ночи, я видела на углу маленький черный автомобиль, готовый следовать за мной, едва я выйду из дому. Два агента, сменяясь, прохаживались у двери подъезда. 5 августа я отправилась вместе с Зорей в Краснопресненский райком. Едва мы свернули на Новинский бульвар, за нами устремился черный фордик. За несколько минувших дней мы хорошо узнали тех, кто приставлен был следить за нами. Уже 2 месяца над Москвой не пролилось ни одной капли дождя. Асфальт размяк, как тесто. Когда мы вошли в райком, я усадила дочь на стуле в коридоре и вошла в кабинет, где заседало бюро. Человек 20, из которых почти всех я издавна хорошо знала, мрачно уставились на меня. Я взошла на костер. «Расскажите о контрреволюционной деятельности мужа и как вы ему помогли». Эти слова, повторявшиеся затем 20 лет сряду, тогда впервые ножом ударили по моему сердцу. Что я могла ответить? Ведь никогда на моей памяти не посягнул он на революцию, которую, начиная с 1905 года, вступив в большевистскую партию, подготовлял, не щадя жизни. Так я думала. Но знала ли я все? Сомнения мучили меня. В углу комнаты я увидела близкого знакомого писателя. Он жестко посмеивался. «Да, я бывал часто у Серебряковой, и многое казалось мне там странным и даже подозрительным», сказал он громко и уперся руками в широко расставленные колени. Я невольно припомнила 2 десятка писем, лежащих в моем столе, где этот писатель приторно изъяснялся в уважении, преданности именно моему мужу. Чувство омерзения, а потом полного безразличия охватило меня. На заседании присутствовал и Марченко. Он сидел, прикрыв глаза ладонью. Секретарь райкома Семушкин обратился к нему. «Правда ли, что вы бывали у Серебряковой?» «Да», — промямлил Марченко, не поднимая глаз. «Значит, вы знаете, что ее связала с мужем не любовь, какая там любовь, он на 20 лет ее старше, а общность контрреволюционных взглядов и подпольная антисоветская деятельность», — подвел итоги секретарь райкома. Я вскочила, напомнила, что после фронта, вернувшись в Москву, 15 лет была всегда на учете в партийных организациях Красной Пресни. Там выросла, стала писательницей. Почти все сидевшие за этим судейским столом, покрытым красным сукном, знали меня и верили мне, а теперь обвиняют без всяких к тому оснований. Но говорить мне не дали. Вопрос был предрешен. Меня осудили за потерю бдительности и связь с врагом народа. Крушение всей жизни. Жена врага народа. Мы пробирались с Зори домой, крепко держа друг друга за руки. Точно вот сейчас нас разъединят навсегда. Суетливая толпа мешала нам идти быстро. Никому не было дела до только что разыгравшейся драмы. Черный фордик ехал рядом с нами, соразмеряя ход, и два агента внимательно следили за нами, точно мы могли провалиться сквозь землю или взлететь в поднебесье. Дома мама ни о чем меня не спрашивала. И началось истязание неизвестностью. Бессонница, постоянное ожидание черного ворона, который, наконец, увезет меня, безбрежное отчаяние постепенно вели к безумию. Мечась в поисках выхода, я написала письмо Сталину, Ежову. Я признавала, что если партия пожертвовала таким человеком, как мой муж, то, значит, видимо, на то имелись веские основания. Но сама я никогда не замечала ничего подозрительного, непартийного в его поведении. В партию я пришла на фронт 14-летним подростком. Путь мой был прям и безупречен.
12: В своем отчаянии Серебрякова пишет Сталину с тем, однако, результатом, что ее по ночам начинают вызывать на допрос. На Лубянке Ягода и Агранов при допросе всячески стараются заставить или склонить Серебрякову к тому, чтобы она оклеветала своего мужа, дала на него компрометирующий материал.
13: После ночных допросов, возвращаясь домой физически и душевно разбитой, я спешила скорее рассказать матери обо всем происшедшем в огромном и безличном кабинете на одном из верхних этажей Лубянки. В ответ мама сказала мне твердо: «Лучше смерть, чем ложь. У них дьявольский план. Они хотят сделать из тебя подкупленную убийцу, Брави. Но как можно жить, предав собственную душу, лжесвидетельствуя? Нет, нет и нет». Я вспоминала тогда слова Гюго: «Все можно потерять на свете, но нельзя потерять самого себя». Мама, посидевшая от горя, гладила мою голову и повторяла: «Ложь, Тина, она засосет и погубит. Смерть, в конце концов, не самое худшее в жизни». И, прижимаясь к маминой, стареющей, чуть дряблой, любимой руке, я отвечала: «Смерть ведь бывает и спасением. Все, что угодно, но не клеветать на других и на себя». Во имя правды мать моя готова была всегда пожертвовать не только своей жизнью, но и беззаветно любимой единственной дочерью, и с детства внушала мне, что ложь – порождение трусости, подлости и предательства. На четвертый вечер я уложила в чемоданчик немного белья, кусок мыла и зубную щетку, и молча, не пряча слез, распростилась с мамой и детьми. И снова черный автомобиль на углу переулка, короткая, брошенная в ночь Семенова, темный лифт, взметнувшийся вверх, как ведро в колодце. Войдя к Агранову, я поставила чемоданчик у своих ног и потребовала: «Арестуйте меня». Агранов расхохотался. Это был рыхлый, нескладный человек, брюнет, с позеленевшей кожей, густой сетью морщин вокруг злых, полубезумных черных глаз, с удивительно длинными и толстыми губами, углы которых были опущены, как у бульдога, к подбородку, и придавали лицу выражение жестокости и пресыщения. «Нет, мы вас еще не возьмем. Мы заставим вас признаться во всем, мы это умеем. Вы погрязли по шею в преступлениях, но таких, как вы, мы не всех уничтожаем. Они годятся и для других целей. Для провокаций, лжесвидетельства. Что бы вы ни говорили, я ни в чем не виновна перед партией и страной, и никогда я не солгу». «Фразы. Расскажите все, что знаете об Антипове. Он не раз поверял вам свои контрреволюционные замыслы против советского народа и против Сталина». Я обмерла. Антипов, нарком, член ЦК. Вспомнила покой и благоденствие его дома. «Антипов? Да ведь он облечен доверием, он свободен», — сказала я, содрогаясь. «Не всяк, кто ходит на воле, действительно свободен. Многие уже сидят у нас, сами того не подозревая». Улыбка безумца раздвинула, но так и не приподняла опущенных к подбородку губ.
12: Несмотря на все усилия, ни Агранову, ни Ягоде не удалось заставить Серебрякову оклеветать мужа. Допросы довели ее до состояния, близкого к помешательству.
13: Мать вышла из комнаты, а я погрузилась в туман больших мыслей, где все отчетливее вырисовывалась одна навязчивая – бездна. Мы летим в бездну, и камни сыплются нам вслед. Мне непрерывно слышались звонки у входной двери. Это пришли за мной люди в васильковых фуражках или кепи, черных узких пальто и сапогах. Вы враг народа, контрреволюционерка, шпионка, диверсантка. Я подавляла крик, тщетно ища спасения в ускользающем сознании. Мозг больше не успокаивал, не управлял мной, а пугал. Я металась, панически боясь, что не успею умереть дома, и меня схватят, увезут, чтобы умертвить вдали от родных. Только бы успеть пустить газ и задохнуться, мечтала я, и снова влезала на подоконник и вглядывалась вглубь ярко освещенной солнцем улицы. И вдруг мне пощудилось, что со Спаса Песковской площадки выехал черный, похожий на катафалк автомобиль. Так и есть, черный ворон, за мной. Нет, я не дамся живой. Я перехитрю Агранова и Ежова. Честный человек не боится смерти. Это был последний проблеск мысли в моем заболевшем мозгу. Обе оконные створки оказались наглухо закрытыми. Но я уже не понимала этого и с размаху головой вперед бросилась в окно. С отчаянным криком ко мне подбежала Зоря и пыталась вытащить из разбитой рамы. Я начала, как мне рассказывали потом, душить покорную шею девочки, не понимавшей, что мать ее сошла с ума. Вскоре четыре санитара связали и выволокли меня в санитарную карету, чтобы увезти в буйное отделение психиатрической больницы. Смерть разума, фактически смерть личности, меня не стало. Прошло полтора месяца, прежде чем рассудок снова вернулся ко мне. Профессора, которых ежедневно присылали из НКВД, заявили матери, что болезнь эта – защитная функция переутомленного мозга. Сознание выключилось под влиянием потрясения, как выключается свет. Реактивная депрессия – одна из наиболее четко выявленных диалектических болезней человечества. Отчаяние, перенапряжение психики вызывает взрыв, безумие. И в этом разрядка, спасение. Время перестало существовать для меня. Но однажды, как молния, в темный мир безумия вернулась мысль. Я сидела с несколькими такими же голыми, безумными созданиями на полу у стены. Очевидно, незадолго до этого я разорвала свой матрас, потому что к телу, щекоча и кусаясь, прицепились стебли соломы. В руках я мяла шарики из хлеба и целилась ими в вентилятор. Осознав себя, я мгновенно выронила хлеб, почувствовала боль царапин на теле, все увидела. На окнах были деревянные решетки. Обнаженная женщина хихикала и плевалась. Старуха, которой не хватало только клюки, чтобы олицетворять смерть, крестила нас, матерно ругаясь. Девушка с прекрасным торсом извивалась на полу, как бы исполняя чудовищный акробатический этюд. «Не дай мне Бог сойти с ума, уж лучше посох и с ума». Нет, очевидно, не найти должных слов, когда не хватает их вообще, когда нас охватывают большие страсти и думы для определения отчаяния и ужаса. Нет словесных определений для того, чтобы описать возникновение сознания, ранее утерянного. Это всполох молнии, это луч солнца после затмения. В детском мозгу мысль взращивается постепенно, и позднее кажется, что с нею мы родились. Но потерять рассудок и вдруг вернуть его, испытывая стыд и ужас, это переживание, которое сильнее всяких слов. Едва я обрела душу, несчастные безумицы почувствовали во мне чужака. Между нами встала преграда разума, и с криком ярости они набросились на меня. Не пытаясь преодолеть болезни, униженная пониманием случившегося, бескрайне несчастная, я попыталась убежать от проклятий из-за трещин, сыпавшихся со всех сторон. В дверях появилась медицинская сестра, и я бросилась к ней в поисках защиты. «Я здорова! Я все понимаю! Уведите меня!» Но как часто душевнобольные настойчиво уверяют, что они здоровы? Очевидно, в глазах моих был уже отблеск мысли, потому что спустя несколько минут сестра повела меня в кабинет врача. Я сидела, дрожа и всхлипывая перед Ольгой Викторовной Вейс, которой позднее была обязана стойким выздоровлением. «Успокойтесь», — ободряла она меня ласково. «Скажите, какое сегодня число? Подумайте, не торопитесь». Я ответила: «7 сентября». Это был день, когда для меня все померкло, а был уже конец октября. Меня перевели в отделение для выздоравливающих, где господствовала всеисцеляющая тишина, уют, исходящий от голубых стен и абажуров. Больные вышивали, вязали, рисовали причудливые и сложные орнаменты, давая выход все еще нездоровому воображению в труде и творчестве. Лечение сном и сердечная забота врачей и сестер принесли мне выздоровление. Однако я долго еще жила в странном, неясном мире больных мыслей, часто мистических, и стремилась к полному одиночеству. 1936 год кончился. Я была на канатчиковой даче, как называли московские старожилы больницу имени Кощенко.
12: Однажды ночью к Серебряковой вошла женщина-врач. Сразу поняв, в чем дело, Серебрякова встретила ее вопросом: «За мной!» Предчувствие ее не обмануло. Из больницы ее отвезли на Лубянку, а оттуда в Бутырки.
13: Спуск в ад продолжался. В Бутырках двое надзирателей сорвали с меня одежду и, раздев догола, впихнули в камеру, погруженную в темноту. Ощупав руками стены, я поняла, что они резиновые. Я лежала на полу, озябшая, тщетно ища способа согреться. Вскоре кожа на моем теле начала мучительно саднить и болеть. Воздуха не хватало. Трудно сказать, как долго я находилась в этом резиновом гробу. Каждый час казался бесконечным, как вечность. Внезапно отворилась дверь, и я оказалась в полосе яркого света. Носок коричневого начищенного сапога коснулся моей спины. «Умели враги народа выбирать себе баб?» — раздался надо мной звучный мужской голос. Меня схватили за руки, не давая подняться, поволокли по каменному полу, а затем бросили в неосвещенный цементный карцер. По прошествии нескольких дней пришел, брезгливо морщись, усатый, мощный начальник тюрьмы. Я была уже так обессилена, что не могла подняться, и, лежа охрипшим голосом, требовала предъявления мне ордера на арест, приказа о содержании в карцере, немедленного вызова на допрос. Он отказался объяснить, за что меня пытают и в чем моя вина. «Я только исполнитель. Доложу, кому следуют ваши жалобы», — повторил начальник, отступая к двери и не глядя на меня. Однажды в эти незабываемые ночи сквозь волчок на меня упал свет прожектора, и подле дверей камеры я услышала мужской крик. Затем все смолкло, и свет погас. Что же произошло? Кончилась вторая декада января. Суд над моим мужем, как я узнала позднее, начался в Доме Союзов 23 января. Не ему ли показали меня в каменной яме без воздуха, света? Дней через 8 пришел врач. Он грубо прижал меня к полу коленом и приставил фонендоскоп к груди. Очевидно, что-то встревожило его. Через несколько минут надзиратели схватили меня за руки и ноги, влили в горло немного коньяка, а врач ввел под кожу, видимо, камфору или кофеин. Часом позже мне бросили матрац и кусачий ворсистый халат. Прошло еще 2 дня, и меня вытащили из карцера. Я едва стояла на ногах. Глаза мои слепил дневной свет. Прикосновение ткани к телу вызывало сильную боль. 2 конвоира, поддерживая с 2 сторон, перевели меня в маленький, обнесенный высокими стенами дворик. Шел снег.
12: Отрывки из книги Галины Серебряковой «Смерч» читала Галина Зотова. В нашей программе «Перед занавесом» через неделю в это же время вы можете услышать продолжение этого чтения.
11: Эфир 15 февраля 1968 года.
0: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
11: Вы слушаете передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем архивную программу. Литературная беседа с профессором Никитой Струве. Ведет разговор Гайто Газданов. У микрофона он выступает под псевдонимом Георгий Черкасов. Эфир 18 февраля 1968 года. Парижская студия.
4: Сегодня в нашей передаче «События, факты, мнения» мы повторяем интервью нашего сотрудника Георгия Черкасова с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве.
14: Интерес к русской литературе и к истории русской культуры за границей, в частности во Франции, неизменно растет. Французская интеллигенция, прежде всего учащаяся молодежь, знакомится с произведениями русских классиков и вообще как бы открывает Россию. То, что происходит в Советском Союзе в последнее время, я имею в виду, конечно, суд над литераторами, которые позволяют себе высказывать мнения, идущие вразрез с партийными указаниями, привлекает внимание мирового общественного мнения и вызывает единодушное осуждение. Это еще раз подчеркивает расстояние, которое отделяет сегодняшнюю подневольную советскую литературу от русской литературы 19 и начала 20 века, той, которая создала культурную славу России. Но, так или иначе, интерес к русской литературе свидетельствует о том своеобразном историческом парадоксе, который сейчас происходит на наших глазах. Этот интерес вначале был вызван политической ролью Советского Союза в последние годы. И когда те иностранцы, которые хотели понять, что же представляет собой русская культура и ее история, стали ее изучать, то их внимание перешло от современности к прошлому, сравнение с которым оказывается далеко не в пользу сегодняшней советской действительности, прежде всего в области искусства и культуры. Преподавание русской литературы во французских университетах – вопрос, который не может не интересовать всех русских людей. Я воспользовался своим пребыванием в Париже для того, чтобы встретиться с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве и задать ему несколько вопросов по этому поводу. Мы находимся в парижской студии «Радио Свобода». Никита Алексеевич Струве, профессор русской литературы в Парижском университете, любезно согласился ответить на несколько вопросов, которые я хочу ему задать. Первый вопрос будет приблизительно такой. Никита Алексеевич, с какого времени вы преподаете русскую литературу в Сорбонне?
15: Да вот уже более 10 лет. Правда, сначала один год я преподавал в провинциальном университете в городе Бордо. Потом перешел в Сорбонну, где преподавал 6 лет. А затем вот уже 4 года преподаю в новом Парижском университете, недавно созданном, 4 года тому назад. Так что, видите, я имею довольно широкий обзор преподавания русского языка и литературы в высших учебных заведениях.
14: Во Франции, да.
15: Очень хорошо, разумеется.
14: Да. Сколько у вас студентов приблизительно?
15: Видите, в нашем новом университете у нас студентов еще не так много.
14: Да.
15: Так мы только формируем как бы университет и формируем наш департамент. Но все-таки у нас студентов от 100 до 200, если всех посчитать. А в Сорбонне, когда я начинал, были приблизительно те же, тоже число студентов, что и у нас сейчас.
14: Да.
15: Но сейчас Сорбонна очень разрослась, и там около 300-400, а может быть и больше студентов.
14: Да, так что, в общем, надо считать, что это около 500 или 600 студентов сейчас в двух
15: парижских университетах
14: изучают русскую литературу.
15: К этому надо еще прибавить школу восточных языков, но где студенты начинают изучение русского языка и только
14: потом
15: на последнем курсе немножко прикасаются к литературе, но скорее они уже переходят именно в университет.
14: Да, в то время как у вас идет преподавание литературы, а не языка, конечно.
15: Но и языка тоже. Несомненно, на первых курсах мы продолжаем, как бы сказать, укреплять и грамматические знания наших студентов, но постепенно переходим к преподаванию не только литературы, между прочим, но и вообще о русской культуре.
14: Ага, да. Хорошо, теперь скажите, пожалуйста, значит, ваши студенты, это главным образом французы на 90%, вероятно?
15: Да, я скажу, на 80-90%, зависит от годов, это коренные французы.
14: Это коренные французы. И в какой степени они владеют русским языком?
15: Приходя в университет, да. Они, понимаете, не владеют русским языком, но и все изучали русский язык в средних школах.
14: Да.
15: В течение 4 или 6 лет.
14: Да.
15: В зависимости от школ. Так что они все-таки приходят с основными познаниями русского языка.
14: Но вы читаете лекции по-французски?
15: Мы читаем лекции то по-французски, то по-русски.
14: Да.
15: И чем дальше, чем выше курс, скажем, мы чем больше мы читаем по-русски. Иногда каждый выработал свою систему, каждый из профессоров выработал свою систему. Одни читают только по-французски, другой наполовину по-русски, по-французски. Иногда целиком по-русски.
14: Да.
15: С некоторыми объяснениями на французском языке. Применяясь каждый раз к уровню студентов, знаний студентов. И каждому курсу.
14: Да, ну, значит, во всяком случае, все студенты, которые начинают изучение русской литературы, достаточно владеют русским языком для того, чтобы понимать русские тексты, понимать, как, что это значит и так далее. Они, может быть, не могут говорить так, как нужно, но, во всяком случае, текст русский они понимают.
15: Несомненно, несомненно. К тому же, к изучению непосредственно самой литературы они подходят только на третьем курсе.
14: Да.
15: Это не значит, что они не изучают все-таки литературу и до,
14: да.
15: Но так более систематически и более углубленно они изучают ее только на третьем курсе, когда они уже действительно владеют, я бы сказал, русским языком, то есть они могут его читать.
14: Да.
15: Разговор это особая вещь.
14: Да, это конечно. Теперь другой вопрос. Ваш курс литературы, он охватывает какой период русской истории? Я хочу сказать, с какого века? С 18-го или позже?
15: Да, видите, у нас, так, нужно уточнить, первые два года – это именно укрепление знаний языка, грамматики и, я бы сказал, общих знаний о России, о русской литературе. Но общих курсов все-таки не читается, или да. Они читаются все-таки на некоторые определенные, вокруг определенных тем группируются.
14: Да.
15: Теперь, когда дело касается самой литературы, на третьем курсе у нас в университете программа тематическая, а не общая, потому что мы считаем, что, скажем, общий курс русской литературы студент может прочесть прекрасно.
14: Да.
15: Существуют хорошие работы по-русски, или вот недавно вышло итальянское, и французский перевод итальянской истории русской литературы «Логато».
14: А, «Логато», да.
15: Это серьезный труд, и с общими тенденциями русской литературы студент может ознакомиться по книгам. Так что да. У нас преподавание тематическое,
14: да.
15: По авторам, или даже по сочинениям. И мы скорее преподаем или изучаем авторы или сочинения, одно из его сочинений вглубь,
14: да.
15: Чем даем широкий обзор.
14: Так что это не носит такого хронологического характера, начиная вот с
15: нет, ну, разумеется, мы изучаем, в общем, современную, то есть русскую литературу, скажем, от Державина, Карамзина,
14: да.
15: И вплоть до новейших времен, до так называемой советской литературы.
14: Да, ну, а Державин это все-таки очень давно, это 18 век.
15: Да, ну вот мы начинаем, скажем, с тех писателей 18 века, которые еще можно читать с интересом, или которые имеют все-таки вечные заслуги.
14: Да.
15: Не чисто археологического порядка. Я считаю, что Державин большой поэт, и до наших дней, и даже в каком-то смысле очень современный поэт. Также у Карамзина все-таки, особенно в его письмах,
14: да.
15: Русского путешествия. Так что мы начинаем все-таки с 18 века, но не вдаваясь в такое чисто историческое,
14: да,
15: да, историческое изучение.
14: Вы не идете к началу 18 века,
15: нет,
14: скорее
15: нет,
14: к концу.
15: Нет, к концу, конечно, к переходному,
14: да.
15: Моменту.
14: Да. И, как вы говорите, до последнего времени, до настоящего
15: до
14: времени.
15: До настоящего времени. Но, конечно, мы тут сталкиваемся с некоторыми трудностями. С некоторыми трудностями, в частности, в том, что касается советской литературы. Нам всегда очень трудно найти.
14: Я как раз хотел вас спросить, входит ли в ваш курс советская литература?
15: Да, даже непременно. Даже, по, как сказать, по министерским законом мы должны включать всегда в программу автора 20-го столетия, в частности, все-таки уже позднего, скажем, 20-го
14: да.
15: столетия, так что отражающего современность.
14: Угу.
15: Но это нам и бывает иногда трудно, потому что, скажем, в официальной советской литературе не так легко найти действительно очень хорошее произведение. А если мы берем авторов, которые в Советской России не очень печатаются, которые скорее печатаются за рубежом, то нас упрекают в том, что мы недостаточно объективны.
14: Другими словами, французское министерство просвещения хочет соблюсти абсолютную беспристрастность,
15: да,
14: в этом.
15: Да, да, она дает только просто общее указание, что вы должны включать в вашу программу и современных писателей. Вот мы составили программу, правда, из 6-7 авторов, но в качестве современного писателя мы включили Анну Ахматову. Это спорно, конечно. А вместе с тем Анна Ахматова отразила, и, по-моему, даже превосходно отразила, даже в смысле хронографа, советскую жизнь последних десятилетий.
14: Да, но все-таки Анну Ахматову никак нельзя назвать советской поэтессой.
15: Нет, но никто нас не обязывает именно включать советских авторов. Теперь тут тоже, я думаю, другая трудность, связанная с этим. Это трудность чисто материального характера, связанная с тем, что чтобы представить... или чтобы изучать какого-нибудь автора, мы должны располагать достаточным количеством книг его. А советская система торговли такая книг, что книга появляется, через год раскупается, а потом ее не находим. Так что мы не всегда можем, скажем, располагать. Мы хотели включить одно время произведение Тендрякова, например.
14: Да.
15: Но в тот момент, когда мы хотели включить произведение Тендрякова, купить Тендрякова было невозможно во Франции.
14: Ну, а неужели нельзя, скажем, написать в Москву, и они не пришлют в Парижский университет?
15: Никак не пришлют, потому что этой книги нет на складах, то это есть одна из больших вообще трудностей. Она касается не только советской литературы, но и классической русской литературы. У нас был в программе последние два года Александр Блок. Уж, да. Казалось бы, классик, признанный буквально всеми, понимаете? А в данный момент на рынке нет произведений Блока, понимаете? Вот уже 2-3 года нет произведений Блока. Конечно, можно фотокопировать и так далее, но все-таки это не совсем удовлетворительно. И когда у вас большая масса студентов, все-таки, казалось бы, мы могли бы располагать всегда произведениями Блока, как это во всех странах, понимаете?
14: Я вам должен сказать, что это препятствие мне показалось действительно неожиданным никак. Нельзя
15: да.
14: было...
15: Но она все-таки, она стоит. Конечно, современные методы фотокопирования, все-таки они обходятся дорого, мы не можем, понимаете...
14: Да, и это, конечно, не решение.
15: Это не решение все-таки вопроса, потому что студенты должны иметь книгу. Понимаете? И это каждый год тот же вопрос. Но все это потому, что в Советской России так называемое планированное государственное производство книг. Понимаете? Выпускается книга совершенно независимо от спроса ее.
14: Да, но она чаще всего раскупается и потом
15: не имеет, исчезает. А потом исчезает, потом когда-то снова план ее включает, если этот автор так признан.
14: Да, теперь скажите, Никита Алексеевич, вот в том, что касается советской литературы, то интерес к ней ваших студентов и вообще интерес к ней во Франции носит он, по-вашему, чисто литературный характер или скорее характер политический и бытовой?
15: Видите, я бы не сказал бы, чтобы интерес к советской литературе был бы очень велик. Я бы не сказал бы. Я думаю, что прежде всего, потому что все-таки так называемая все-таки официальная советская литература не производит вещей, способных действительно захватить наших молодых студентов, воспитанных на разных образцах более модернистской, более сложной.
14: Западной литературы.
15: Да, западной литературы. Потому есть интерес, да и как и в России, я думаю, есть интерес к русской литературе начала века или к русской литературе 20-х годов или 30-х годов. Несомненно, есть интерес к Солженицыну. Все-таки даже французский студент, который придерживается левых взглядов, который, может, питает некоторые иллюзии насчет советской России, и тот, в смысле художественном, он вполне грамотен.
14: Да.
15: И вполне может оценить.
14: И вы считаете, что уровень большинства

0: Да, речь шла, по-моему, о романе Леонова «Русский лес». И он сказал: да, вы знаете, конечно, это очень... но это ведь написано для юношества. Это не роман для взрослых людей. Вот такое мнение меня несколько удивило. Но в конце концов это, пожалуй, понятно.
1: Я думаю, что это понятно. Все-таки, чтобы понять, дидактический характер, некоторые такое невольное упрощение, опрощение проблем. И вот, скажем, сейчас и в России увлекаются произведениями Солоухина. В них есть качества, они отражают очень определенную сейчас эволюцию в сознании людей. Но нашим студентам эти произведения кажутся примарными.
0: Примитивными.
1: И они им ничего не говорят. Потому я бы не сказал бы, что есть увлечение среди студентов советской литературы как таковой.
0: Да.
1: А есть...
0: отдельными авторами.
1: Отдельными авторами и, главным образом, собственно, теми же авторами, какими увлекаются в Советской России. Сейчас, конечно, вот произведения Булгакова постепенно доходят до наших студентов.
0: Или Паустовского.
1: Паустовского, например.
0: Который все-таки очень мило пишет.
1: Да, видите, ну, для наших студентов Паустовский все-таки... Но недостаточно, как сказать, в нем недостаточно соли. Вот. Хотя им трудно, может быть, они ценят язык, все-таки они не могут так же, как мы, умиляться описанием природы.
0: Да, да.
1: Тем, кто знает всю совокупность русской литературы, кто находит в Паустовском продолжение традиции Тургенева, Чехова, Зайцева, Бунина.
0: Да. Никита Алексеевич, я хотел вас спросить вот о чем. Вероятно, этого вопроса, я думаю, несомненно, вам приходится касаться в ваших лекциях. Это вопрос, как вы объясняете вашим студентам историю развития русской литературы, я хочу сказать, главные тенденции, направления этого развития литературы конец 18 века, 19 век, начало 20 и так далее. Как вы представляете себе, ну, так сказать, историосовское, если хотите, значение этого движения, и как вы его объясняете?
1: Видите,
0: это, конечно, зависит от ваших личных взглядов.
1: Да, это, во-первых, зависит от моих личных взглядов. Я себе еще в каком-то смысле не построил историосовского
0: теории
1: развития литературы. И вообще я не очень... даже согласился с самим термином развития литературы.
0: Да, это спорно, конечно, нет, но это можно чисто хронологически сказать. Вот такие-то явления появляются по мере движения времени.
1: Видите, я думаю, что просто направление. Мне кажется, что это отдается немножко еще русским литературоведением конца 19-го и начала 20-го века, где как раз интересовались развитием литературы. Мы же хотим прежде всего обратить их внимание на, как бы сказать, на абсолютность каждого произведения.
0: На его скорее даже будет ценность.
1: На ее полноценность, понимаете? Сказать, что Достоевский вышел из Гоголя, это верно, понимаете? Но не этим интересен Достоевский, понимаете?
0: Он, между прочим, из Гоголя не вышел, я думаю.
1: Нет, все-таки в значительной мере, понимаете, он Гоголю был очень многим обязан. Первый свой период и, несомненно, написал «Село Степанчиково», чтобы, как бы сказать, отделаться от этого влияния Гоголя и стать самим собой. Потому я очень скептически вообще отношусь к понятию развития литературы. Я думаю, что все-таки, кроме того, понимаете, русская литература развивалась на фоне европейской литературы.
0: Да, я не хочу сказать, когда я говорю «развитие», я имею в виду чисто хронологическое понятие. Я не говорю, что вот по мере того, как проходит время, произведения становятся все лучше и лучше или как-то прогрессируют.
1: Да,
0: нет, я не имею в виду.
1: Понимаю.
0: Я хотел просто чисто хронологически.
1: Да.
0: Ну, скажем, было ясно, что, например, Чехов не мог появиться в начале 19-го столетия.
1: Ну, разумеется, но, скажем, мы, как такой общий кадр русской литературы, мне приходится часто говорить о двух великих эпохах русской литературы.
0: Вот
1: Золотой век, Пушкинский век. было названо блоком «Единственная культурная эпоха в истории России».
0: То есть, вы хотите сказать, 40-е годы прошлого столетия?
1: Ну, 40-е, 20-е, 30-е, 40-е, да. Тут как раз со

0: смертью Пушкина и Лермонтова как раз эта эпоха кончается, и культура идет, это, как сказать, я беру историосовскую концепцию Блока, культура идет несколько на убыль. Затем возвышаются гиганты нашей прозы и мысли.
1: Да.
0: Толстой, Достоевский и другие. Лесков, Тургенев. Я лично ставлю очень высоко Лескова. Затем наступает некоторое, как бы сказать, захолустное время, как раз когда появляются певцы захолустного времени, как Чехов, который отчасти это отражает, некоторого безвремени, все-таки, несомненно, Чехов отражает некоторые безвремени и уже первые чаяния, и затем та необычайная волна платонизма, увлечением, скажем, Платона, которое разразилось, которое прокатилась по России в конце XIX века, в начале XX века, и, я бы сказал, снова вернула, во-первых, права поэзии, права духа России после позитивистического материалистического уклона 70-х, 70-х, 80-х даже.
1: А вы имеете в виду начало 19-го столетия вплоть до, скажем,
0: ну, вплоть, войны, вплоть до второго, до того, что я бы назвал бы второго золотого века.
1: Понимаете? Тот, который называется серебряным.
0: Тот, который некоторые называют серебряным, который, может быть, был правильнее назвать золотым, или, во всяком случае, который, может быть, еще правильнее назвать русским возрождением 20 века.
1: Да, но мы несколько удалились от нашей основной темы, и я хотел бы вернуться вот к какому вопросу. Вы, конечно, констатировали, что за последнее время во Франции, вообще говоря, очень повысился интерес к русской литературе. И этот интерес не сосредоточен, я думаю, на какой-либо определенной эпохе или на каком-нибудь определенном авторе. Или он касается всей литературы в целом, начиная, скажем, с протопопа Аввакума и кончая Кочетовым или Симоновым.
0: Нет, конечно, этот интерес, который действительно только пробуждается. И в этом смысле я считаю, что мы во Франции опоздали, как бы сказать, в познании русской литературы в значительной мере. Не знаю, трудно объяснить, почему, и, может быть, сложно объяснить, почему. Нет, я думаю, что все-таки интерес более широкого круга читателей, это включает и наших студентов, обращен прежде всего крупным явлением русской литературы. Конечно, во Франции хорошо знают протопопа Аввакума, но это благодаря случайности, благодаря тому, что о нем была написана замечательная книга.
1: «Работа Паскаля».
0: «Работа Паскаля», понимаете, и перевод «Жития Аввакума», тоже замечательный перевод с предисловием. Благодаря этому Аввакум стал известен, действительно. Да. Может быть, больше, чем... Во всяком случае, больше, чем Лесков, например.
1: Да.
0: С другой стороны, значит, теперь интерес пробуждается, но все-таки он обращен к... Ну, к корифеям русской литературы, к Достоевскому. Конечно, и к тем, кого можно переводить, потому что русская поэзия, конечно, еще мало известна. Ну, к Достоевскому, к Толстому. Только теперь появилось полное собрание сочинений Гоголя на французском языке. Значит, только теперь, после первых попыток в 20-х годах. То же самое Лескова узнают только сейчас. И то очень... только знакомы с главными его сочинениями. Вот Чехов, действительно, французский читатель почему-то оказался необычайно чувствителен к чеховскому миру.
1: К чеховским пьесам, главным образом.
0: Да, но не только, потому что сейчас издается полностью, изданы полностью все рассказы Чехова, сейчас вышло новое их издание и так далее. Несомненно, что к пьесам... пьесам и к рассказам, вообще ко всему внутреннему миру и к его манере. К этому французский читатель оказался необычайно чувствительным, как и английский, между прочим.
1: Да.
0: Как и английский. Теперь, что касается 20 века, то мне кажется, что французский читатель еще мало знаком сравнительно. И знаком еще очень случайно.
1: Ну, в 20 веке надо ли вам напоминать, что Толстого и Достоевского не было? То есть Толстой еще был, но Достоевского уже не было. И в 20 веке не было таких писателей, как...
0: Да, несомненно.
1: Гоголь, это, Толстой или Достоевский.
0: Конечно, это сыграло свою роль. Скажем, мне не кажется, что... Например, Бунина французский читатель не очень оценил. Да его и не очень переводили. Из русских поэтов, может быть, больше всех дошел Блок. Благодаря, опять-таки, это часто связано просто с тем, что кто-то перевел Блока, или кто-то написал хорошую книгу о Блоке, или даже несколько человек написали книги о Блоке, и так французский читатель с ними ознакомился.
1: Ну вот, Никита Алексеевич, вы тут уже вопрос, который не имеет непосредственного отношения к этому. Не считаете ли вы чрезвычайно показательным и очень утешительным следующее явление? Дело в том, что вы получили воспитание и образование во Франции. И вы знаете, что во французский язык вторжение какой-то всякой иностранной языковой стихии, как русская, например, это чрезвычайно трудная вещь. И мне кажется, что замечательно все-таки то, что, преодолевая эти трудности, такое количество людей изучает историю русской культуры и историю русской литературы. Вплоть до того, что, как вы помните, Валери в своих «Козри», кажется, написал, что было несколько чудес в истории культуры. Он сказал, была «Эллада», было «Возрождение», и был 19 век русской литературы. Но это, правда, было давно. И с тех пор все-таки много людей во Франции, преодолевая все необыкновенные трудности, изучают историю русской культуры и историю русской литературы. Мне кажется, что это явление чрезвычайно замечательное.
0: Да, несомненно. И это отчасти, как бы сказать, оправдывает, морально оправдывает преподавание русского языка и русской литературы. Такое чувство, что в этом преподавании мы также участвуем и в формировании какой-то, может быть, более полной или более открытой французской культуры.
1: Спасибо, Никита Алексеевич.
2: Вы прослушали интервью нашего сотрудника Георгия Черкасова с профессором русской литературы в Парижском университете Никитой Алексеевичем Струве.
3: Эфир 18 февраля 1968 года.
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
5: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
6: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
7: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
8: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу, все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
9: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
10: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя закрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
3: Золотой запас свободы. Календарь памяти. Галина Зотова от Джоня Стейнбеке. Эфир 26 февраля 1971 года.
11: Календарь памяти. Добрый вечер, дорогие слушатели, говорит Галина Зотова. Итак, о дате 27 февраля. Вы знаете, что сказал о задаче писателей Джон Стейнбек? При вручении ему в 1962 году Нобелевской премии по литературе Стейнбек сказал: «Задача писателей – изобличать человеческие ошибки и заблуждения, толковать темные и опасные сны, чтобы позволить человеку совершенствоваться. Писатель должен воспевать способность человека быть великодушным, сильным духом, быть достойным после поражения, призывать к храбрости, к милосердию и любви». Джон Стейнбек родился 27 февраля 1902 года в Салинасе, штат Калифорния. О нем и вспомним сегодня. Стейнбек...

0: бы то ни было странах, при каких бы то ни было режимах. Стейнбек одинаково осуждал и жестокость к неграм, роман «Лица Линча», и нечеловеческое отношение американских фермеров к переселенцам, сезонным рабочим, «Гроздья гнева». Он выступал и против нацизма, рассказ «Луна взошла», а также и против зверств вьетконговцев в Южном Вьетнаме. Стоит ли говорить, что роль и творчество Стейнбека искажены в советских источниках? В 1947 году он путешествует по Советскому Союзу. Тогда его еще принимали и чествовали как борца за дело пролетариата. Но уже в 1949 году, как результат его поездки по Союзу, выходит стейнбековский «Русский дневник», и Эренбург, этот чуткий барометр, сейчас же выступает с критикой. В 1966 году Стейнбек в качестве военного корреспондента едет в Южный Вьетнам, где сражается его сын. Помните, тогда Евтушенко написал Стейнбеку открытое письмо, ответ на которое советская печать не опубликовала. В своем ответном письме Стейнбек пишет Евтушенко: «Ты, дорогой друг, требуешь, чтобы я одну лишь сторону войны осудил, именно нашу. А я же тебя прошу вместе осудить всю войну». Да, многим не угодил Стейнбек. Американская ассоциация фермеров назвала его коммунистом, а нацисты почему-то считали его евреем, хотя он был немецко-ирландского происхождения. Нужно ли говорить, каким замечательным писателем был Стейнбек? Ведь у него была широкая палитра красок. Творчество его необыкновенно разностороннее. Лучшие его произведения, пожалуй, те, где пишет он о простых людях, о крестьянах, рабочих, бродягах-бездельниках, ворах-проститутках. О них он пишет с теплотой, с юмором, порой даже с нежностью. «Милость к падшим». Такие романы его, как «Заблудившийся автобус», «О мышах и людях», «Консервный ряд», «Мой друг Флика», в последнем описана любовь мальчика к лошади, доказательство того, что задачу свою писательскую, так как Стейнбек понимал ее, он выполнил.
1: Эфир 26 февраля 1971 года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
2: Преступление и война.
3: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
4: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
5: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
6: Как это вот.
5: Сергей Сантинович.
6: Вот, если надо столько выпить обычные мили, значит, чтобы значит, получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
4: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридели». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридели», и чуть раньше издание «Проект», но в последний